0: Радио Югра.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». «Югра». «Югра». Главная музыка на окружном. «Югра».

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Дневное радио.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В округе появился новый вид помощи многодетным семьям. В Сургуте рыбак-нарушитель ожидает суда. Югра подводит итоги большой профориентационной программы. В день крещения Руси в столице округа произошло знаковое событие. Накануне в Кафедральном соборе Воскресения Христова митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел впервые крестил детей из многодетных семей. 6 малышей стали новыми членами церкви. Такой подход не просто обряд, а новый вид поддержки и старт особой традиции. Митрополит Павел будет лично крестить каждого третьего и последующего ребенка югорских родителей. Инициатива появилась благодаря соглашению между Департаментом социального развития округа и Ханты-Мансийской митрополией. Для многих семей участие стало неожиданным и очень удобным. Соцслужбы сами позвонили и предложили помощь, избавив родителей от хлопот с организацией. Так Виктория Савенко, мама четверых детей, привела на крещение младшего сына Николая. А семья Бузлуковых подготовила к таинству шестого ребенка, младенца Макара. Напомню, сегодня в Югре действуют 16 мер поддержки многодетных семей. 8 установлены указом президента России, еще 8 на уровне округа. Рыбалка во время нереста закончилась для сургутянина уголовным делом. Природоохранная прокуратура Югры уже утвердила обвинительное заключение. В мае этого года мужчина на резиновой лодке расставил сети на Оби в районе протоки Остяцкий Живец и незаконно выловил 35 особей рыб различных видов. Подозреваемый уже возместил ущерб, нанесенный природе. В качестве наказания горе-рыбаку может грозить крупный штраф, исправительные работы или даже лишение свободы. Все больше югорчан выбирают службу в подразделениях беспилотных летательных систем. Это востребованное и относительно безопасное направление. Операторы БПЛА выполняют задачи вдали от линии боевого соприкосновения, а перед отправкой каждый проходит основательную подготовку. По данным округа, югорчане в этих подразделениях служат без потерь и ранений. Среди ключевых преимуществ не только обязательное обучение, служба проходит строго по профилю, без переводов в другие подразделения. А еще высокие премии до 500 тысяч рублей за уничтожение вражеской техники. Также предусмотрена единовременная выплата при заключении контракта – 4 миллиона 100 тысяч рублей. Гарантированный доход за год – не менее 6 миллионов 600 тысяч. Кроме того, после завершения контракта можно вернуться к гражданской жизни или продолжить службу. Более подробная информация на сайте воин86.ру и по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. Номер доступен круглосуточно. И последнее. 30 восьмиклассников из 3 регионов страны заглянули в мир нефтегазовой отрасли и современных технологий в Югре. Ребята из Тамбовской, Новосибирской и Псковской областей стали участниками профориентационной программы «Уверенный старт». За неделю они побывали на Южно-Приобском месторождении, заглянули в цифровые центры и пообщались с инженерами, технологами и руководителями. Услышали все из первых уст. Другой точкой маршрута стала Высшая нефтяная школа Югорского госуниверситета. Там школьники не просто слушали лекции, но и участвовали в обучающих играх. Пробовали решать задачи, которые стоят перед реальными специалистами. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200.

0: 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В округе появился новый вид помощи многодетным семьям. В Сургуте рыбак-нарушитель ожидает суда. Югра подводит итоги большой профориентационной программы. В день крещения Руси в столице округа произошло знаковое событие. Накануне в Кафедральном соборе Воскресения Христова митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел впервые крестил детей из многодетных семей. 6 малышей стали новыми членами церкви. Такой подход не просто обряд, а новый вид поддержки и старт особой традиции. Митрополит Павел будет лично крестить каждого третьего и последующего ребенка югорских родителей. Инициатива появилась благодаря соглашению между Департаментом социального развития округа и Ханты-Мансийской митрополией. Для многих семей участие стало неожиданным и очень удобным. Соцслужбы сами позвонили и предложили помощь, избавив родителей от хлопот с организацией. Так Виктория Савенко, мама четверых детей, привела на крещение младшего сына Николая. А семья Бузлуковых подготовила к таинству шестого ребенка, младенца Макара. Напомню, сегодня в Югре действуют 16 мер поддержки многодетных семей. 8 установлены указом президента России, еще 8 на уровне округа. Рыбалка во время нереста закончилась для сургутянина уголовным делом. Природоохранная прокуратура Югры уже утвердила обвинительное заключение. В мае этого года мужчина на резиновой лодке расставил сети на Оби в районе протоки Остяцкий Живец и незаконно выловил 35 особей рыб различных видов. Подозреваемый уже возместил ущерб, нанесенный природе. В качестве наказания горе-рыбаку может грозить крупный штраф, исправительные работы или даже лишение свободы. Все больше югорчан выбирают службу в подразделениях беспилотных летательных систем. Это востребованное и относительно безопасное направление. Операторы БПЛА выполняют задачи вдали от линии боевого соприкосновения, а перед отправкой каждый проходит основательную подготовку. По данным округа, югорчане в этих подразделениях служат без потерь и ранений. Среди ключевых преимуществ не только обязательное обучение, служба проходит строго по профилю, без переводов в другие подразделения. А еще высокие премии до 500 тысяч рублей за уничтожение вражеской техники. Также предусмотрена единовременная выплата при заключении контракта – 4 миллиона 100 тысяч рублей. Гарантированный доход за год – не менее 6 миллионов 600 тысяч. Кроме того, после завершения контракта можно вернуться к гражданской жизни или продолжить службу. Более подробная информация на сайте воин86.ру и по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. Номер доступен круглосуточно. И последнее. 30 восьмиклассников из трех регионов страны заглянули в мир нефтегазовой отрасли и современных технологий в Югре. Ребята из Тамбовской, Новосибирской и Псковской областей стали участниками профориентационной программы «Уверенный старт». За неделю они побывали на Южно-Приобском месторождении, заглянули в цифровые центры и пообщались с инженерами, технологами и руководителями. Услышали все из первых уст. Другой точкой маршрута стала Высшая нефтяная школа Югорского госуниверситета. Там школьники не просто слушали лекции, но и участвовали в обучающих играх. Пробовали решать задачи, которые стоят перед реальными специалистами. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югорские коммунальщики активно готовятся к зиме. Югорчане могут проявить себя в подразделениях БПЛА. Югра подводит итоги большой профориентационной программы. Югра масштабно готовит коммунальную инфраструктуру к зиме. Обновлению подвергнут более 100 километров изношенных сетей. На эти цели направят почти 5,5 миллиардов рублей, включая около 2 миллиардов рублей от округа. Особое внимание уделяется коллекторам. Даже небольшой дефект в них может привести к подтоплениям и загрязнению почвы. Так, в Нефтеуганске сейчас ремонтируют 5 объектов. Например, меняют участок канализационного коллектора протяженностью более 700 метров. Старые железобетонные трубы, отработанные 40 лет, заменяют на полиэтиленовые со сроком службы минимум 50 лет. Они меньше подвержены коррозии. После ремонта система водоотведения станет надежнее для 11 микрорайонов. А в Лангепасе улучшают систему водоснабжения, комментирует начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Лангепаса Сергей Шевелев.
2: Сети, которые подлежат замене, прослужили в пределах более 30 лет уже, поэтому самые такие большие аварийные участки, которые у нас всплыли в 25-м году, при прохождении отопительного периода 25-26 года, подлежат замене. Работы выполняются пока в графике, людей необходимое количество на участках всех, пока сбоев и каких-то переносов у нас не предвидится.
1: За ходом подготовки следят региональный департамент и Минстрой. Все больше югорчан выбирают службу в подразделениях беспилотных летательных систем. Это востребованное и относительно безопасное направление. Операторы БПЛА выполняют задачи вдали от линии боевого соприкосновения, а перед отправкой каждый проходит основательную подготовку. По данным округа, югорчане в этих подразделениях служат без потерь и ранений. Среди ключевых преимуществ не только обязательное обучение, служба проходит строго по профилю, без переводов в другие подразделения. А еще высокие премии до 500 тысяч рублей за уничтожение вражеской техники. Также предусмотрена единовременная выплата при заключении контракта – 4 миллиона 100 тысяч рублей. Гарантированный доход за год – не менее 6 миллионов 600 тысяч. Кроме того, после завершения контракта можно вернуться к гражданской жизни или продолжить службу. Более подробная информация на сайте воин86.ру и по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. Номер доступен круглосуточно. 30 восьмиклассников из 3 регионов страны заглянули в мир нефтегазовой отрасли и современных технологий в Югре. Ребята из Тамбовской, Новосибирской и Псковской областей стали участниками профориентационной программы «Уверенный старт». За неделю они побывали на Южно-Приобском месторождении, заглянули в цифровые центры и пообщались с инженерами, технологами и руководителями. Услышали все из первых уст. Другой точкой маршрута стала высшая нефтяная школа Югорского госуниверситета. Там школьники не просто слушали лекции, но и участвовали в обучающих играх. Пробовали решать задачи, которые стоят перед реальными специалистами. И последнее. Свежая зелень круглый год без единого грамма почвы. Ученые Сургутского госуниверситета доказали безопасность и пользу растений, выращенных методом гидропоники. Специалисты вуза тщательно исследовали микрозелень и салаты из питательных растворов. Анализ показал, что по содержанию витаминов такие культуры совершенно не уступают привычным грунтовым аналогам. Главное преимущество в абсолютной экологичности. Технология полностью исключает попадание в урожай тяжелых металлов или вредных веществ из земли. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4.

миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югорские коммунальщики активно готовятся к зиме. Югорчане могут проявить себя в подразделениях БПЛА. Югра подводит итоги большой профориентационной программы. Югра масштабно готовит коммунальную инфраструктуру к зиме. Обновлению подвергнут более 100 километров изношенных сетей. На эти цели направят почти 5,5 миллиардов рублей, включая около 2 миллиардов рублей от округа. Особое внимание уделяется коллекторам. Даже небольшой дефект в них может привести к подтоплениям и загрязнению почвы. Так, в Нефтеюганске сейчас ремонтируют 5 объектов. Например, меняют участок канализационного коллектора протяженностью более 700 метров. Старые железобетонные трубы, отработанные 40 лет, заменяют на полиэтиленовые со сроком службы минимум 50 лет. Они меньше подвержены коррозии. После ремонта система водоотведения станет надежнее для 11 микрорайонов. А в Лангепасе улучшают систему водоснабжения, комментирует начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Лангепаса Сергей Шевелев.
2: Сети, которые подлежат замене, прослужили в пределах более 30 лет уже, поэтому самые такие большие аварийные участки, которые у нас всплыли в 25-м году, при прохождении отопительного периода 25-26 года, подлежат замене. Работы выполняются пока в графике, людей необходимое количество на участках всех, пока сбоев и каких-то переносов у нас не предвидится.
1: За ходом подготовки следят региональный департамент и Минстрой. Все больше югорчан выбирают службу в подразделениях беспилотных летательных систем. Это востребованное и относительно безопасное направление. Операторы БПЛА выполняют задачи вдали от линии боевого соприкосновения, а перед отправкой каждый проходит основательную подготовку. По данным округа, югорчане в этих подразделениях служат без потерь и ранений. Среди ключевых преимуществ не только обязательное обучение, служба проходит строго по профилю, без переводов в другие подразделения. А еще высокие премии до 500 тысяч рублей за уничтожение вражеской техники. Также предусмотрена единовременная выплата при заключении контракта – 4 миллиона 100 тысяч рублей. Гарантированный доход за год – не менее 6 миллионов 600 тысяч. Кроме того, после завершения контракта можно вернуться к гражданской жизни или продолжить службу. Более подробная информация на сайте воин86.ру и по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. Номер доступен круглосуточно. 30 восьмиклассников из 3 регионов страны заглянули в мир нефтегазовой отрасли и современных технологий в Югре. Ребята из Тамбовской, Новосибирской и Псковской областей стали участниками профориентационной программы «Уверенный старт». За неделю они побывали на Южно-Приобском месторождении, заглянули в цифровые центры и пообщались с инженерами, технологами и руководителями. Услышали все из первых уст. Другой точкой маршрута стала Высшая нефтяная школа Югорского госуниверситета. Там школьники не просто слушали лекции, но и участвовали в обучающих играх. Пробовали решать задачи, которые стоят перед реальными специалистами. И последнее. Свежая зелень круглый год без единого грамма почвы. Ученые Сургутского госуниверситета доказали безопасность и пользу растений, выращенных методом гидропоники. Специалисты вуза тщательно исследовали микрозелень и салаты из питательных растворов. Анализ показал, что по содержанию витаминов такие культуры совершенно не уступают привычным грунтовым аналогам. Главное преимущество в абсолютной экологичности. Технология полностью исключает попадание в урожай тяжелых металлов или вредных веществ из земли. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Каждый день. Утром и вечером.
3: В жару и холод.
4: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода.
6: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
7: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра». I wanna

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Коммунальщики Югры активно готовятся к зиме. В Советском районе оперативно разоблачили похитительницу денег со счета пенсионерки. В аэропортах округа заметно подешевели билеты в Турцию. Югра масштабно готовит коммунальную инфраструктуру к зиме. Обновление подвергнут более 100 километров изношенных сетей. На эти цели направят почти 5,5 миллиардов рублей, включая около 2 миллиардов рублей от округа. Особое внимание уделяется коллекторам. Даже небольшой дефект в них может привести к подтоплениям и загрязнению почвы. Так, в Нефтеюганске сейчас ремонтируют 5 объектов. Например, меняют участок канализационного коллектора протяженностью более 700 метров. Старые железобетонные трубы, отработанные 40 лет, заменяют на полиэтиленовые со сроком службы минимум 50 лет. Они меньше подвержены коррозии. После ремонта система водоотведения станет надежнее для 11 микрорайонов. А в Лангепасе улучшают систему водоснабжения, комментирует начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Лангепаса Сергей Шевелев.
2: Сети, которые подлежат замене, прослужили в пределах более 30 лет уже, поэтому самые такие большие аварийные участки, которые у нас всплыли в 25-м, при прохождении отопительного периода 25-26 года, подлежат замене. Работы выполняются пока в графике, людей необходимое количество на участках всех, пока сбоев и каких-то переносов у нас не предвидится.
1: За ходом подготовки следят региональный департамент и Минстрой. Правоохранители Советского района раскрыли кражу денег с банковского счета 70-летней жительницы. Полицейские оперативно установили подозреваемую. Ей оказалась 25-летняя девушка из райцентра. Выяснилось, что раньше она делала ремонт в квартире пожилой дамы, а потом стала часто навещать ее. Накануне злоумышленница по просьбе хозяйки переводила деньги. Так она узнала, как зайти в банковское приложение. Дальше схема была простой. Под разными предлогами гостья брала телефон пенсионерки и тайно заходила в личный кабинет мобильного банка. Всего она сделала 5 переводов, похитив около 137 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы. К слову, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за хищение чужого имущества и отбывала наказание в местах лишения свободы. Свежая зелень круглый год без единого грамма почвы. Ученые Сургутского госуниверситета доказали безопасность и пользу растений, выращенных методом гидропоники. Специалисты вуза тщательно исследовали микрозелень и салаты из питательных растворов. Анализ показал, что по содержанию витаминов такие культуры совершенно не уступают привычным грунтовым аналогам. Главное преимущество в абсолютной экологичности. Технология полностью исключает попадание в урожай тяжелых металлов или вредных веществ из земли. И последнее. Югорчане смогут сэкономить на авиаперелетах в Турцию. К концу августа стоимость билетов из Сургута в Анталию снизилась почти на 20%. Поездка в одну сторону на 23 августа обойдется примерно в 24 тысячи рублей вместо прежних почти 30 тысяч. Похожая ситуация наблюдается и в Нижневартовске. В конце лета стоимость билета составляет около 22-23 тысяч рублей против прежних 30 тысяч. Снижение также затронуло часть рейсов в середине августа. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Коммунальщики Югры активно готовятся к зиме. В Советском районе оперативно разоблачили похитительницу денег со счета пенсионерки. В аэропортах округа заметно подешевели билеты в Турцию. Югра масштабно готовит коммунальную инфраструктуру к зиме. Обновление подвергнут более 100 километров изношенных сетей. На эти цели направят почти 5,5 миллиардов рублей, включая около 2 миллиардов рублей от округа. Особое внимание уделяется коллекторам. Даже небольшой дефект в них может привести к подтоплениям и загрязнению почвы. Так, в Нефтеуганске сейчас ремонтируют 5 объектов. Например, меняют участок канализационного коллектора протяженностью более 700 метров. Старые железобетонные трубы, отработанные 40 лет, заменяют на полиэтиленовые со сроком службы минимум 50 лет. Они меньше подвержены коррозии. После ремонта система водоотведения станет надежнее для 11 микрорайонов. А в Лангепасе улучшают систему водоснабжения, комментирует начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Лангепаса Сергей Шевелев.
2: Сети, которые подлежат замене, прослужили в пределах более 30 лет уже, поэтому самые такие большие аварийные участки, которые у нас всплыли в 25-м году, при прохождении отопительного периода 25-26 года, подлежат замене. Работы выполняются пока в графике, людей необходимое количество на участках всех, пока сбоев и каких-то переносов у нас не предвидится.
1: За ходом подготовки следят региональный департамент и Минстрой. Правоохранители Советского района раскрыли кражу денег с банковского счета 70-летней жительницы. Полицейские оперативно установили подозреваемую. Ей оказалась 25-летняя девушка из райцентра. Выяснилось, что раньше она делала ремонт в квартире пожилой дамы, а потом стала часто навещать ее. Накануне злоумышленница по просьбе хозяйки переводила деньги. Так она узнала, как зайти в банковское приложение. Дальше схема была простой. Под разными предлогами гостья брала телефон пенсионерки и тайно заходила в личный кабинет мобильного банка. Всего она сделала 5 переводов, похитив около 137 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы. К слову, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за хищение чужого имущества и отбывала наказание в местах лишения свободы. Свежая зелень круглый год без единого грамма почвы. Ученые Сургутского госуниверситета доказали безопасность и пользу растений, выращенных методом гидропоники. Специалисты вуза тщательно исследовали микрозелень и салаты из питательных растворов. Анализ показал, что по содержанию витаминов такие культуры совершенно не уступают привычным грунтовым аналогам. Главное преимущество в абсолютной экологичности. Технология полностью исключает попадание в урожай тяжелых металлов или вредных веществ из земли. И последнее. Югорчане смогут сэкономить на авиаперелетах в Турцию. К концу августа стоимость билетов из Сургута в Анталию снизилась почти на 20%. Поездка в одну сторону на 23 августа обойдется примерно в 24 тысячи рублей вместо прежних почти 30 тысяч. Похожая ситуация наблюдается и в Нижневартовске. В конце лета стоимость билета составляет около 22-23 тысяч рублей против прежних 30 тысяч. Снижение также затронуло часть рейсов в середине августа. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Коммунальщики Югры активно готовятся к зиме. В Советском районе оперативно разоблачили похитительницу денег со счета пенсионерки. В аэропортах округа заметно подешевели билеты в Турцию. Югра масштабно готовит коммунальную инфраструктуру к зиме. Обновление подвергнут более 100 километров изношенных сетей. На эти цели направят почти 5,5 миллиардов рублей, включая около 2 миллиардов рублей от округа. Особое внимание уделяется коллекторам. Даже небольшой дефект в них может привести к подтоплениям и загрязнению почвы. Так, в Нефтеюганске сейчас ремонтируют 5 объектов. Например, меняют участок канализационного коллектора протяженностью более 700 метров. Старые железобетонные трубы, отработанные 40 лет, заменяют на полиэтиленовые со сроком службы минимум 50 лет. Они меньше подвержены коррозии. После ремонта система водоотведения станет надежнее для 11 микрорайонов. А в Лангепасе улучшают систему водоснабжения, комментирует начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Лангепаса Сергей Шевелев.
2: Сети, которые подлежат замене, прослужили в пределах более 30 лет уже, поэтому самые такие большие аварийные участки, которые у нас всплыли в 25-м году, при прохождении отопительного периода 25-26 года, подлежат замене. Работы выполняются пока в графике, людей необходимое количество на участках всех, пока сбоев и каких-то переносов у нас не предвидится.
1: За ходом подготовки следят региональный департамент и Минстрой. Правоохранители Советского района раскрыли кражу денег с банковского счета 70-летней жительницы. Полицейские оперативно установили подозреваемую. Ей оказалась 25-летняя девушка из райцентра. Выяснилось, что раньше она делала ремонт в квартире пожилой дамы, а потом стала часто навещать ее. Накануне злоумышленница по просьбе хозяйки переводила деньги. Так она узнала, как зайти в банковское приложение. Дальше схема была простой. Под разными предлогами гостья брала телефон пенсионерки и тайно заходила в личный кабинет мобильного банка. Всего она сделала 5 переводов, похитив около 137 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы. К слову, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за хищение чужого имущества и отбывала наказание в местах лишения свободы. Свежая зелень круглый год без единого грамма почвы. Ученые Сургутского госуниверситета доказали безопасность и пользу растений, выращенных методом гидропоники. Специалисты вуза тщательно исследовали микрозелень и салаты из питательных растворов. Анализ показал, что по содержанию витаминов такие культуры совершенно не уступают привычным грунтовым аналогам. Главное преимущество в абсолютной экологичности. Технология полностью исключает попадание в урожай тяжелых металлов или вредных веществ из земли. И последнее. Югорчане смогут сэкономить на авиаперелетах в Турцию. К концу августа стоимость билетов из Сургута в Анталию снизилась почти на 20%. Поездка в одну сторону на 23 августа обойдется примерно в 24 тысячи рублей вместо прежних почти 30 тысяч. Похожая ситуация наблюдается и в Нижневартовске. В конце лета стоимость билета составляет около 22-23 тысяч рублей против прежних 30 тысяч. Снижение также затронуло часть рейсов в середине августа. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Yeah.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске оценили доступность авторичвокзала для людей с инвалидностью. В Белоярском привлекут к ответственности любительницу легкой наживы. Молодежные проекты «Югры» оценили на федеральном уровне. В Ханты-Мансийске проверили, насколько удобно и безопасно пользоваться авторичвокзалом людям с ограничениями по здоровью. Инспекцию организовал Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры. К его специалистам присоединились представители регионального общественного движения инвалидов-колясочников «Преобразование», а также горадминистрации и Всероссийского общества слепых. Такой совместный обход помогает увидеть реальные трудности, а не только формальные пункты из инструкций. По итогам осмотра составили акт с рекомендациями. Устранять выявленные недочеты будут компания «Север Речфлот» и «Мэрия». Тем временем работа по созданию безбарьерной среды в окружном центре идет сразу по нескольким направлениям. Появляются умные остановки и адаптированный транспорт, а для людей с нарушениями зрения устанавливают тактильные карты и проекционные системы на пешеходных переходах. Это позволяет спокойнее пересекать дорогу. Как отмечают организаторы, подобные рейды – часть большой системной работы, включенной в федеральный план повышения доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов. Документ, разработанный до 2030 года, утвердила комиссия при президенте России по делам инвалидов. Жительницу Белоярского района обвиняют в краже более 500 000 рублей у пожилого мужчины. Расследование этого факта завершено. По материалам уголовного дела, 40-летняя дама привозила на дом заказы из магазина. Все началось в мае. Пенсионер оформил доставку продуктов и алкоголя через службу такси. Курьер привозила покупки и получала деньги. При этом заказчик взял у нее номер телефона, чтобы в дальнейшем связываться напрямую. Уже на следующий день он снова попросил привезти продукты, а на третий раз отдал девушке свой телефон и попросил перевести средства за заказ и доставку. Именно тогда и случилась первая кража. Женщина списала не только нужную сумму, но и дополнительно 30 000 рублей. В течение месяца она продолжала применять ту же схему и похитила еще 475 тысяч. Этими деньгами злоумышленница распоряжалась по своему усмотрению. Когда владелец карты проверил счета и обнаружил недостачу, сразу обратился в полицию. Подозреваемая признала вину и полностью возместил ущерб. Теперь ее судьбу решит суд. Интеллектуальную систему учета электроэнергии распространяют на садовые товарищества окружной столицы. Специалисты общества «Ханты-Мансийские городские электрические сети» устанавливают современные счетчики в загородных и частных домах, гаражных кооперативах и на объектах юридических лиц. Новые приборы автоматически передают показания, поддерживают многотарифный учет день-ночь и позволяют абонентам отслеживать потребление электроэнергии через личный кабинет. Кроме того, система помогает энергетикам оперативно контролировать параметры сети, выявлять потери и фиксировать попытки вмешательства в работу оборудования. В компании отмечают, что установка и замена интеллектуальных счетчиков проводится при истечении межповерочного срока или неисправности прибора. Согласно федеральному законодательству, в многоквартирниках их устанавливает гарантирующий поставщик, а в частном секторе и для других потребителей – сетевые организации. И последнее. Югра вновь в центре внимания федеральных экспертов. Статс-секретарь, заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов побывал в Национальном центре России в Ханты-Мансийске и высоко оценил молодежные проекты округа. Во время посещения выставки «Энергия молодых» гость отметил, что представленные идеи не разовые. Это системная работа, которая уже приносит результаты. И Югра должна гордиться таким достоянием. Отмечу, югорчане сами могут повлиять на дальнейшее развитие региона. Департамент молодежной политики проводит опрос среди жителей от 18 до 35 лет, чтобы определить, какие направления требуют поддержки и улучшений. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийск съехались лидеры социальных изменений со всей страны. В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. В Нижневартовске усилили работу по поливу уличных насаждений. Образовательная программа Академии Добрина для лидеров социальных изменений, финалистов премии «Мы вместе» стартовала в Ханты-Мансийске. На площадке собрались около 100 руководителей некоммерческих организаций, добровольцев и организаторов волонтерской работы из 39 регионов страны. В течение 4 дней пройдут интенсивы и командные сессии, участники которых будут развивать управленческие компетенции, обмениваться успешными практиками и разрабатывать совместные инициативы. Главная цель программы – укрепление сообщества. Общество «Мы вместе», усиление партнерства между регионами и разработка новых идей, направленных на решение социальных задач. По итогам обучения команды представят не менее 10 совместных социальных проектов и подготовят предложения по дальнейшему развитию движения «Мы вместе». Отмечу, организатором программы выступает Академия развития гражданского общества «Добрина» при поддержке Росмолодежи и Ассоциации «Добро.РФ». В Югре вновь оценили лесопожарную обстановку. По данным на сегодняшнее утро, действует 21 возгорание. 10 удалось локализовать. Стихия прошлась по зеленым территориям Нижневартовского, Березовского, Сургутского и Кандинского районов. Охватив более 2000 гектаров, из них более 1000 взяли под контроль. В тушении участвуют 539 огнеборцев. Это специалисты авиалесоохраны Югры, сотрудники управления МЧС, учреждения Центра Спас Югория. Также задействована авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Региональный департамент недропользования и природных ресурсов призывает жителей бережнее относиться к лесам. В случае задымления или возгорания сразу обращаться по телефонам 8 800 194 00 или 112. В Югре из-за аномальной жары усилили полив насаждений. Например, в Нижневартовске для этого задействовали 5 машин. Они работают без выходных с 8 утра до 5 вечера, выливая около 20 тысяч литров воды в день на 1500 деревьев и кустарников. Тяжелые водовозки обрабатывают растительность вдоль дорог, а в скверах, чтобы не повредить плитку, влагу точечно доставляет опрыскиватель. Параллельно две бригады по 5-6 человек пропалывают, опрыскивают от вредителей, проводят санитарную обрезку и удаляют погибшие растения. Комментирует начальник отдела лесопользования управления лесопаркового хозяйства администрации Нижневартовска Алексей Каров.
2: Подходят, благодарят, что мы поливаем. Кто пишет плохие комментарии, они, может, просто нас не видят. А так, в основном, всех благодарят за работы по городу, за уходные работы, за полив, сигналят на дороге.
1: Как отмечают синоптики, такой жары в столице Самотлора не было 35 лет. 2 месяца без дождей, днем за 30, ночью около 27 градусов поставили зеленые насаждения на грань выживания. Помочь могут и жители. Достаточно вылить под дерево 2 ведра теплой воды, ничего не добавляя. И последнее. 4 участников спецоперации из Югры успешно освоили программу профессиональной переподготовки в МГИМО по направлению управления городской инфраструктурой и развитием территорий. За 2 месяца защитники изучили современные подходы к развитию городов и проектированию. В числе выпускников Глеб Дильмухаметов из Мегиона, Дмитрий Аверин из Нягани, Александр Панасенко из Ханты-Мансийска и Илья Студнев из Нефтеуганска. По итогам курсов каждый из них представил свои инициативы. Среди идей – создание Центра патриотического воспитания молодежи и комплекса для отдыха и досуга. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12.00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Сургутский район представил опыт развития молодежного инициативного бюджетирования на федеральном уровне. В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. Пуйковский принял открытый межмуниципальный турнир по пляжному волейболу. Опыт Сургутского района по развитию молодежного инициативного бюджетирования представили на второй Всероссийской научно-практической конференции в Удмуртии. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Он отметил, что с 2019 года в районе реализовали 26 молодежных проектов общей стоимостью 120 миллионов рублей. Средства пошли на организацию общественных мероприятий, благоустройство территорий и создание 11 молодежных резиденций. Эти практики пополнили сборник лучших инициативных проектов России за 2021-2024 годы. Наработки уже перенимают специалисты из Твери, Новосибирска и Луганской Народной Республики. Также Андрей Трубецкой поделился, что к формированию новых идей активно привлекаются школьники. Вместе с наставниками отделения движения первых они учатся социальному проектированию, составлению грантовых заявок и работе с бюджетом. Одним из результатов стала модернизация молодежного пространства в Федоровском. Что касается текущего положения дел, в этом году на развитие молодежных инициатив Сургутский район направит более 6 миллионов рублей из окружной казны и более 2,5 из местной. Ожидается открытие молодежного центра в студенческом общежитии в Сургуте и обновление резиденции в Федоровском. В Югре вновь оценили лесопожарную обстановку. По данным на сегодняшнее утро, действует 21 возгорание. 10 удалось локализовать. Стихия прошлась по зеленым территориям Нижневартовского, Березовского, Сургутского и Кандинского районов. Охватив более 2000 гектаров, из них более 1000 взяли под контроль. В тушении участвуют 539 огнеборцев. Это специалисты авиалесоохраны Югры, сотрудники управления МЧС, учреждения Центра спас Югория. Также задействована авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Региональный департамент недропользования и природных ресурсов призывает жителей бережнее относиться к лесам. В случае задымления или возгорания сразу обращаться по телефонам 8 800 194 00 или 112. Четверо участников спецоперации из Югры успешно освоили программу профессиональной переподготовки в МГИМО по направлению управления городской инфраструктурой и развитием территорий. За 2 месяца защитники изучили современные подходы к развитию городов и проектированию. В числе выпускников Глеб Дильмухаметов из Мегиона, Дмитрий Аверин из Нягани, Александр Панасенко из Ханты-Мансийска и Илья Студнев из Нефтеуганска. По итогам курсов каждый из них представил свои инициативы. Среди идей создание Центра патриотического воспитания молодежи и комплекса для отдыха и досуга. И последнее. Лето, песок и волейбол сложились в идеальный пазл. В Пуйковском прошел открытый межмуниципальный турнир по пляжному волейболу. Лучших выявляли среди 12 команд из Сургута, Нефтеуганска и Нефтеуганского района. Состав формировали по жеребьевке, так что на одном поле встретились спортсмены из разных территорий. Жаркая погода требовала от участников еще больше усилий. Каждая победа давалась непросто. В результате золотыми призерами стали Анна Кузьмина из Сургута и Артур Асадулин из Пуйковского. Серебряные награды на счету Регины Акрамовой из Нефтеуганска и пайковчанина Никиты Раимгулова. Замкнули тройку лидеров Светлана Сурикова и Александр Круц из Нефтеуганска. Как отмечает Департамент физкультуры и спорта Югры, возможность проводить такие турниры появилась в Пуйковском благодаря местным активистам. Они получили грант губернатора на проект «Пляжный волейбол». Средства пошли на строительство современной площадки для проведения турниров. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

шестерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама? Лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос «Ну, что у вас новенького?» или «Чем вы нас порадуете?» мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. «Как хотите, а у меня опять про любовь». Ну что ж, про любовь.

радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра».

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Нижневартовске лихач спровоцировал ДТП с тяжелыми последствиями. Сургутский район представил опыт развития молодежного инициативного бюджетирования на федеральном уровне. Пойковский принял открытый межмуниципальный турнир по пляжному волейболу. Обстоятельства дорожной трагедии выясняют в Нижневартовске. Все случилось этой ночью на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Мусаджалиля. Мужчина за рулем автомобиля Lexus допустил столкновение с остановившейся на запрещающий сигнал светофора машиной Daewoo Nexia. В результате пассажир последнего транспортного средства от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель этого же автомобиля и другой его пассажир получили телесные повреждения. По данным госавтоинспекции Югры, это было единственное серьезное ДТП за прошедшие сутки. Также задержано 13 водителей с признаками опьянения. Еще 166 привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 56 за нарушение правил перевозки детей. Опыт Сургутского района по развитию молодежного инициативного бюджетирования представили на второй Всероссийской научно-практической конференции в Удмуртии. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Он отметил, что с 2019 года в районе реализовали 26 молодежных проектов общей стоимостью 120 миллионов рублей. Средства пошли на организацию общественных мероприятий, благоустройство территорий и создание 11 молодежных резиденций. Эти практики пополнили сборник лучших инициативных проектов России за 2021-2024 годы. Наработки уже перенимают специалисты из Твери, Новосибирской и Луганской Народной Республики. Также Андрей Трубецкой поделился, что к формированию новых идей активно привлекаются школьники. Вместе с наставниками отделения движения первых они учатся социальному проектированию, составлению грантовых заявок и работе с бюджетом. Одним из результатов стала модернизация молодежного пространства в Федоровском. Что касается текущего положения дел, в этом году на развитие молодежных инициатив Сургутский район направит более 6 миллионов рублей из окружной казны и более 2,5 из местной. Ожидается открытие молодежного центра в студенческом общежитии в Сургуте и обновление резиденции в Федоровском. Хорошая новость для югорских бойцов спецоперации и их семей. Теперь подтвердить статус участника боевых действий и получить льготы можно онлайн с помощью цифрового QR-кода. Удобный сервис запустила Минцифра России. Благодаря этому военнослужащим больше не нужно собирать пакет документов. Достаточно открыть на госуслугах соответствующую вкладку и сформировать код. Использовать его можно в двух случаях: при обращении в ведомство за соцподдержкой и при посещении культурных и спортивных мероприятий, где предусмотрены льготы для участников СВО. Как отмечает окружной департамент информтехнологий и цифрового развития, новый ресурс создан в рамках нацпрограммы «Экономика данных». И последнее. Лето, песок и волейбол сложились в идеальный пазл. В Пойковском прошел открытый межмуниципальный турнир по пляжному волейболу. Лучших выявляли среди 12 команд из Сургута, Нефтеюганска и Нефтеюганского района. Состав формировали по жеребьевке, так что на одном поле встретились спортсмены из разных территорий. Жаркая погода требовала от участников еще больше усилий. Каждая победа давалась непросто. В результате золотыми призерами стали Анна Кузьмина из Сургута и Артур Асадулин из Пойковского. Серебряные награды на счету Регины Акрамовой из Нефтеюганска и пайковчанина Никиты Раимгулова. Замкнули тройку лидеров Светлана Сурикова и Александр Круц из Нефтеюганска. Как отмечает Департамент физкультуры и спорта Югры, возможность проводить такие турниры появилась в Пойковском благодаря местным активистам. Они получили грант губернатора на проект «Пляжный волейбол». Средства пошли на строительство современной площадки для проведения турниров. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Нижневартовске лихач спровоцировал ДТП с тяжелыми последствиями. Врачи Сургутской ОКБ успешно справились со сложнейшей задачей. Югорским участникам СВО стало проще подтверждать свой статус. Обстоятельства дорожной трагедии выясняют в Нижневартовске. Все случилось этой ночью на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Мусаджалиля. Мужчина за рулем автомобиля Lexus допустил столкновение с остановившейся на запрещающий сигнал светофора машиной Deonexia. В результате пассажир последнего транспортного средства от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель этого же автомобиля и другой его пассажир получили телесные повреждения. По данным госавтоинспекции Югры, это было единственное серьезное ДТП за прошедшие сутки. Также задержано 13 водителей с признаками опьянения. Еще 166 привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 56 за нарушение правил перевозки детей. Врачи Сургутской окружной клинической больницы провели сложнейшую операцию. Удалили опухоль размером почти 40 сантиметров. Пациентку экстренно госпитализировали с сильными болями в животе. Обследование показало наличие огромного новообразования, которое занимало почти всю левую половину малого таза и поднималось в брюшную полость. Во время вмешательства выяснилось, что опухоль полностью разрушила почку и затронула соседние органы. Несмотря на сложности, хирурги справились, не задев здоровые ткани. Над случаем работала целая команда специалистов под руководством заведующего хирургическим отделением Ильнура Каримова. По результатам исследования опухоль оказалась саркомой. Это редкое злокачественное образование. Сейчас у пациентки метастазов не обнаружено. Ее взяли под наблюдение. А план лечения согласуют по телемедицине с федеральными экспертами. Хорошая новость для югорских бойцов спецоперации и их семей. Теперь подтвердить статус участника боевых действий и получить льготы можно онлайн с помощью цифрового QR-кода. Удобный сервис запустила Минцифра России. Благодаря этому военнослужащим больше не нужно собирать пакет документов. Достаточно открыть на госуслугах соответствующую вкладку и сформировать код. Использовать его можно в двух случаях: при обращении в ведомство за соцподдержкой и при посещении культурных и спортивных мероприятий, где предусмотрены льготы для участников СВО. Как отмечает окружной департамент информтехнологий и цифрового развития, новый ресурс создан в рамках нацпрограммы «Экономика данных». И последнее. В Югре нашли новые пространства для развития туристической отрасли и уже начали их осваивать. В рамках федерального проекта «Земля для туризма» в текущем году выявлено 11 земельных участков общей площадью более 50 гектаров. Все они расположены рядом с популярными местами отдыха. Возле озерного парка «Картопья» в Советском районе, Юганской этнодеревни, парка спорта и отдыха «Белая горка» в Белоярском районе, база отдыха в Нягане и музея под открытым небом «Суэват-Пауль» в Югре. К слову, имеются и первые результаты. В июне два надела рядом с парком «Белая горка» ввели в туристический оборот. Проект «Земля для туризма» реализуют Росреестр, филиал ППК «Роскадастр» и правительство Югры. Главная цель – найти подходящие площадки и максимально упростить инвесторам доступ к ним. Подобрать свободный участок и подать заявку можно онлайн на платформе Национальной системы пространственных данных. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.
3: 33 02 52.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Врачи Сургутской ОКБ успешно справились со сложнейшей задачей. В Югорске привлекут к ответственности нетрезвого мотоциклиста. Югра присоединится ко всероссийскому флешмобу ко Дню строителя. Врачи Сургутской окружной клинической больницы провели сложнейшую операцию. Удалили опухоль размером почти 40 сантиметров. Пациентку экстренно госпитализировали с сильными болями в животе. Обследование показало наличие огромного новообразования, которое занимало почти всю левую половину малого таза и поднималось в брюшную полость. Во время вмешательства выяснилось, что опухоль полностью разрушила почку и затронула соседние органы. Несмотря на сложности, хирурги справились, не задев здоровые ткани. Над случаем работала целая команда специалистов под руководством заведующего хирургическим отделением Ильнура Каримова. По результатам исследования опухоль оказалась саркомой. Это редкое злокачественное образование. Сейчас у пациентки метастазов не обнаружено. Ее взяли под наблюдение. А план лечения согласуют по телемедицине с федеральными экспертами. Дорожная полиция Югорска задержала нетрезвого мотоциклиста. 30-летний владелец двухколесного транспорта привлек внимание отсутствием элементарных средств защиты. Он не надел шлем, а когда увидел экипаж ДПС, попытался скрыться, но это не помогло. Оказалось, у мужчины не было водительского удостоверения нужной категории, а это уже серьезное нарушение. Кроме того, наблюдались явные признаки опьянения. Процедура освидетельствования показала наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе. По данному факту составлен административный протокол. Байкеру грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Мотоцикл поместили на специализированную стоянку. В Югре нашли новые пространства для развития туристической отрасли и уже начали их осваивать. В рамках федерального проекта «Земля для туризма» в текущем году выявлено 11 земельных участков общей площадью более 50 гектаров. Все они расположены рядом с популярными местами отдыха. Возле озерного парка «Картопья» в Советском районе, Юганской этнодеревни, парка спорта и отдыха «Белая горка» в Белоярском районе, база отдыха в Нягане и музея под открытым небом «Суэват-Пауль» в Югорске. К слову, имеются и первые результаты. В июне два надела рядом с парком «Белая горка» ввели в туристический оборот. Проект «Земля для туризма» реализует Росреестр, филиал ППК «Роскадастр» и правительство Югры. Главная цель – найти подходящие площадки и максимально упростить инвесторам доступ к ним. Подобрать свободный участок и подать заявку можно онлайн на платформе национальной системы пространственных данных. И последнее. Югра готова поддержать важное событие – большой флешмоб «Россия в созидании» от Калининграда до Камчатки. Его запустили к 70-летию Дня строителя, который в этом году отпразднуют 9 августа. Минстрой приглашает все регионы поддержать акцию, создавать свои творческие композиции, снимать видео и обязательно использовать хэштег «День строителя 70». Так первым эстафету принял Ямал. 140 работников отрасли выстроились в живую цифру 70. Так они символично отметили юбилей профессионалов. Праздника. Наш округ также не останется в стороне. Появился отличный повод показать всю силу и сплоченность югорских строителей. Следить за тем, как округ будет участвовать в акции, можно в публикациях стройкомплекса Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Здрасте, здрасте. Давай начинай свои вот эти вот байки про то, что среда пришла, неделя прошла.
3: Среда пришла, здравствуйте, неделя прошла.
2: Спасибо большое.
3: Скорее бы уже, на самом деле.
2: А то как мы без этого знания будем жить сегодня? Опасные метеорологические условия накрыли наш регион. Плюс 32-35 даже в некоторых районах местами градусов жарищи. Я не побоюсь этого слова. Мозги кипят. Мне некоторые спикеры что-то пишут, что-то мне хотят. Я ничего не понимаю. Мне приходится переспрашивать несколько раз, что вы имеете в виду, о чем кто договаривался. Я ничего не помню. Короче, выпадаю я просто из жизни и виной всему. Не недосып, потому что спал я сегодня 10 часов, и это не помогает, как вы можете догадаться.
3: 10 часов спал счастливый Тимур. Не помогает, потому что жарище, работать действительно невозможно. Спасибо студии. На 4 часа ближайшие мы хотя бы в прохладе будем находиться. Все, что было до студии, это просто я уже не знаю, как терпеть. Пожалуйста, жара,
2: дома,
3: уходи.
2: Дома, кстати, у нас тоже кондера нет.
3: Ну, дома хотя бы это окна
2: кто
3: открыты.
2: Кто бы приютил? У кого-то, может, бассейн есть.
3: Нет, а вообще, конечно, хорошо всем, у кого кондиционеры в офисе. Вот этим людям более-менее хорошо сейчас живется. Всем, кто не имеет такого счастья у себя в офисе, мы вас прекрасно понимаем. А также, как и понимаем всех, кто работает на улице. Вам, бедолагам, вообще сейчас сложно приходится, как работать в 30 с лишним градусов жары, я не представляю. У нас, при том, что на Урале побиты в этом году абсолютно все возможные и невозможные рекорды. В Свердловской области побит рекорд, рекорд в Пермском крае побит рекорд. В Югре, кстати, вот я таких новостей не видела. По крайней мере, в июле. В июне тоже у нас были рекорды. На самом деле, 40 с лишним градусов, которые фиксируют жители по всему Уралу на своих термометрах, но это уже никуда не годится. При том, что еще и купаться нигде нельзя. Все закрыто, все запрещено. И при этом, сколько сейчас стоят в среднем кондиционеры, чтобы дома их установить?
2: Ты знаешь, недорого.
3: Недорого?
2: Напольные кондиционеры, вот эти напольные, где ты просто берешь гофру в форточку, выкинул и кайфуешь, где-то 1020.
3: Ничего себе, недорого.
2: Ну, ты это, Марина, стоит того, чтобы не умирать от жары, наверное.
3: Да, но я говорила про... Ты про напольные.
2: Сплит-системы тоже столько же стоят. Проблема в их подключении. Ты сейчас найдешь специалиста, который такой, да, мне нечего делать, завтра приеду. Нет, это типа, давай на октябрь запишем тебя.
3: Напольные действительно сейчас выручают, потому что
2: напольные выручают не своей там дешевизной или дороговизной, а тем, что ты сам можешь его установить себе.
3: И они мобильные, их можно из одной комнаты в другую.
2: Стационарные не сможешь ты сам себе установить.
3: Да, из одной комнаты в другую можешь переносить их, они довольно компактные, но при этом охлаждают ого-го, хорошенечко, так же, как и стационарные.
2: Не, главное, возмутилась, говорит, ничего себе недорого. То есть, как, например, некоторые айфоны покупают за 150 тысяч в кредит, так нормально, а как себе штуку, которая облегчит тебе жизнь летом, так дорого,
3: ну,
2: да, 20?
3: У некоторых зарплат 40, поэтому я не про себя сейчас, про наших слушателей, когда ты говоришь, ну так 20 тысяч недорого, для кого-то дорого. Но в любом случае это лучше, действительно, чем сидеть и изнывать от жары, особенно если какие-то сердечно-сосудистые заболевания. У нас уже неоднократно медики говорили, что в этом году какое-то повальное просто количество пациентов, ну, в Сургуте, в частности, в кардиоцентре была статистика, да, что более чем в два раза количество пациентов превысило прошлогодние показатели и позапрошлогодние. Люди, у которых сердечно-сосудистые заболевания, они жару переносят крайне сложно. Таким, конечно, лучше потратиться и купить что-нибудь типа кондера. Вот, единственное, там тоже говоришь, сложность в том, что надо гофру в окно выкинуть, а для этого надо в окне какую-то тоже приспособить фанерку, дощечку или как. Там же гофру не в открытое окно, окно должно быть оставаться при этом закрытым, правильно?
2: Угу.
3: Вот.
2: Правильно.
3: Ну, то есть это сложно.
2: Возьми себе фанерку, вырежи отверстие.
3: И вот такой колхоз сделайте.
2: У меня такой колхоз, да.
3: Да, ну зато этот колхоз выручает.
2: Я вот родителям наколхозил.
3: В плане погоды.
2: Спасибо большое за то, что хоть что-то.
3: Это правда. Ну ладно, про жару. Я думаю, сейчас еще наши слушатели очень много всего напишут. У нас традиционно тема погоды очень обсуждаемая. Сергей, вот, пожалуйста, пишет из Нижневартовска. Установка сплит-системы тоже 20-25 тысяч.
2: Это за работу, да? Или как? Или чего?
3: Это вместе с самой сплит-системой и установкой,
2: очень
3: Сергей.
2: Очень сомневаюсь, что те, кто-то
3: напиши,
2: за 5 тысяч придет.
3: Сергей там продолжает что-то печатать. Я думаю, сейчас мы ответ узнаем. А вы недавно устанавливали? О, кстати, Сергей пишет, огонь просто в ведерко и выливать периодически.
2: Нет, а горячий воздух имеется в виду, выводить же куда-то надо, если это мобильный, ну, не стационарный кондиционер, который под потолком, а вот эта вот колонка, так скажем, да, которая дует. Вот, нужно же горячий воздух отводить куда-то, имеется в виду, что сзади у нее разъем, подключается туда какая-то гофрированная труба, ну, в зависимости от ваших потребностей, можно ее нарастить, что и хватит там до потолка вывести, можно отверстие в стене проделать, туда ее прокинуть. Вот это для отвода горячей воды. А и отдельно есть дренажный шланг, который как раз в ведро, и он туда генерирует воду.
3: Да. Ну, там, получается, как раз и ведерко, про которое вы пишете, тоже нужно, ну, и гофру вывести.
2: О, счастливые люди в Линторе живут, пишет нам Сергей, а у нас идет дождь в Линторе. Хорошо вам, наверное.
3: Отправьте нам чуть-чуть, пожалуйста.
2: Вы там... Вообще-то обещали. А сейчас что? Ну-ка, дай
3: так
2: посмотрим.
3: Так кто что обещал? Я не знаю.
2: О, до сих пор обещают.
3: Ну, мы с тобой
2: по
3: разных.
2: По прогнозу у нас уже час, как в Ханты-Мансийский дождь идет.
3: Вот о чем я тебе говорю.
2: А по факту
3: что-то
2: нету.
3: А по факту мой телефон прямо сейчас показывает. Плюс 33. И, ну, кстати, да, не, ближе к 6.
2: Оба сайта брешут, получается, или что?
3: Ближе к 6.
2: И
3: возможно.
2: Твой тоже?
3: Нет, давай посмотрим. Телефон говорит, что ближе к 6 начнется небольшой дождь. Ну, проверим.
2: Ну, толку от него, если честно.
3: Ну, да.
2: Вообще никакого. Что... А то лучше бы его и не было, потому что он сейчас он пройдет легенький дождик, и опять все будет 35 градусов жары, и все это начнет парить. Лучше без дождя, чем влажность высокая.
3: Ну, завтра уже полегче, на 3 градуса меньше, обещает мой телефон. Это, знаете, я сейчас понимаю те самые новости. Помните, я в понедельник на эту тему прикалывалась, когда федеральные СМИ, в том числе и Коммерсант, по-моему, Коммерсант это писал, о том, что жители Урала смогут немного отдохнуть от жары. Ожидается понижение температуры до 30 градусов. Понижение. И как это смешно просто звучало, и до сих пор для меня это смешно, но учитывая, что если там было 37-38, да, 30 уже получше. Ну вот у нас сейчас 33 в Ханты-Мансийске, что-то нехорошо, если честно. Ладно, кстати, а Сергей пишет, что сплит-система плюс 25 тысяч и установка столько же. Ну вот, получается, что примерно полтинник.
2: Вот все-таки, это уже дорого.
3: Все-таки напольный за 20 пока что как бы
2: благополучного
3: дешевле.
2: Дня от Олега. Чувствуется, да, что чуть-чуть закипаем, да? Это мы вчера начали сейчас, ругаться сейчас хотя бы на третий час эфира. Сегодня что-то уже прям на третью минуту начали.
3: Нет, а кто? Что, ты?
2: Ты на меня что-то нападаешь.
3: Нет, я просто удивилась.
2: Хочешь поспорить? Давай поспорим о чем-нибудь.
3: Не-не-не, мне хватило.
2: Ну, давай.
3: Я просто удивилась, что 20 тысяч это как бы дешево.
2: Продолжай.
3: По мне не дешево. Здравствуйте, пишет нам Олег в Телеграме. Кстати, это хорошая, я не знаю, примета или как. У нас буквально 7 минут эфира, а уже 2 человека написали в Телеграме. Просто в последнее время Телега становится совершенно каким-то неактуальным мессенджером, по крайней мере, в общении со слушателями. Обычно 2 человека за весь день пишут, а сейчас уже за первые 7 минут. Того, глядишь, сегодня как-то поживее будет у нас в Телеграме. В Урае, пишет Олег нам, установка кондиционера стоит 20 тысяч. Сама сплит-система покупается отдельно. Ну, это то же самое, что и Сергей из Нижневартовска, 20-25 установка и столько же сплит-системы. Спасибо огромное. Значит, мы понимаем примерно среднюю стоимость по рынку. В зависимости от города она не особо меняется.
2: Добрый день от Игоря. Катаюсь в такси и, глядя на дорожников, которые укладывают асфальт,
3: да,
2: в районе аэропорта, преклоняю шляпу. Вот
3: да,
2: где настоящие герои труда.
3: Да.
2: Социалистического.
3: Да, Игорь, мы про это и говорим, что в офисе сложно без кондера работать, на улице и подавно. Поэтому все, кто сейчас... А еще, извините, укладывать асфальт — это само по себе горячее занятие. Правда? Ведь асфальт кладут горячим. Скажи мне, как девочке, которая не сильна во всем этом.
2: Ну, желательно.
3: Сам по себе асфальт же тоже горячий,
2: ну,
3: если
2: да,
3: я ничего не путаю.
2: Ну, да.
3: Ну и вот, когда на улице плюс 33, асфальт, который пышет тоже на тебя жаром, тебе еще физически надо это все делать. От этого тоже организм нагревается от физической работы. То есть, как минимум, сразу 3 фактора, которые влияют на этих работяг. В совокупности они там, наверное, по ощущениям 45 градусов на себе чувствуют. Это правда жуть. Это жуть, поэтому вот как и вы, Игорь, так и мы преклоняем шляпу перед всеми, кто работает в таких условиях сейчас на жаре.
2: Добрый день от Татьяны. У нас вчера в Березово среди жаркой ночи начало сверкать небо. Причем без видимой грозы. Где-то там в верхних слоях атмосферы просто началось такое сияние, как светомузыка. При этом при всем на улице тишина и ни дождя, ничего. А это, оказывается, зорница. Знал, что это зорница называется?
3: Ну, кстати, нет.
2: Ну, когда где-то там высоко сверкает, но дождя нет, грома нет, молнии нет.
3: Это зорница, да? Спасибо большое. При том, что мы же все употребляем этот термин «зарница», и мы его знаем. Ну, и игра такая есть.
2: Да, это что-то такое с детства.
3: Очень много лагерей детских с таким названием. Ну и вообще это что-то такое, действительно, из детства.
2: Там немного муж выразился, извиняюсь. Так мы без звука все равно
3: слушаем. Ну пока, но мы за эфиром послушаем со звуком.
2: Теперь нам интересно.
3: Теперь мы обязательно послушаем, Татьяна. Еще же интересно, как ваш муж выругался. Какие конкретно слова употребил. Это теперь интрига бешеная на самом деле. Кстати, вот
2: Александр
3: еще...
2: в качестве проверки связи скинул нам смайлик с приветствием. Здравствуйте, да, вы туда попали. Ну, если вы...
3: Очень милый...
2: Проверяли таким образом связь.
3: Очень милый страус, Александр. Да, вы с нами на связи. Теперь вслед за этим страусенком можете писать ваши какие-то мысли и пожелания, и приветствия. А вообще я хотела еще добавить Сергея из Нижневартовска, который вот про сплит-систему начал сегодня тему, говорит, вроде как с ценами-то разобрались, но очередь на установку, по крайней мере, в Нижневартовске, 2-3 месяца сейчас. Так что даже если у вас есть 50 тысяч на установку и покупку сплит-системы, ну подождите, прежде чем освободится мастер, который вам все это дело установит. И, кстати, я сейчас сразу вспомнила, когда мы с Тимуром еще в апреле, еще до нашего отпуска длительного майского, в апреле, помните, говорили, ребята, если вы хотите установить дома кондиционеры, прямо сейчас вам нужно их покупать, пока они, во-первых, дешевле, и прямо сейчас мастеров искать, потому что летом они на расхват. И получается, вот не зря мы в апреле это говорили. Но, как обычно, у нас все откладывают это дело. Типа, а вдруг лето будет прохладно?
2: Жареный
3: петух
2: в апреле не приходит. Он приходит ближе к июню.
3: Да, а вдруг переживем как-то это лето, да, без сплит-системы.
2: Из Белоярского от Михаила пришло сообщение, что стоял сегодня на стоянке. Плюс 38 показывал бортовой компьютер в машине.
3: Спасибо за фотодоказательство. Мы бы вам и на слово поверили, конечно, но с фотодоказательством даже, да, как-то это... правдоподобнее все выглядит.
2: Погода в Лентуре, пишет Максим. Тихий ветерок. Аж ковш экскаватора болтыхается туда-сюда. Тихий ветерок.
3: Это шутенька такая, да?
2: Свежает еще, напишите, свежает.
3: Это мы, кстати, не против такого ветерка. Получается, что где-то у нас сейчас дождь, где-то ветерок, а где-то, как в Ханты-Мансийске, плюс 33, по ощущениям 38. И никаких намеков на охлаждение. Никаких.
2: У плиты тоже жаришка, пишет Георгий. Полные перчатки пота.
3: А вы
2: снимайте скорее.
3: А у какой вы плиты стоите? Кухонной?
2: А у каких? Ну, а какие еще бывают плиты?
3: Да, всякие разные.
2: Железнодорожные?
3: Да, бывают бетонные плиты.
2: Бетонные.
3: Да. А бывают шоколадные плитки. Самые мои любимые плиточки.
2: Наскальные.
3: Вот бы мне сейчас у шоколадной плиты постоять. Большой такой, метр на метр. Знаете, чтобы на всю неделю хватило этой плиточки шоколадной.
2: Я никогда в детстве не мечтала о том, чтобы была бы возможность уменьшать себя в размере.
3: Есть, да, конечно.
2: Огромная
3: плита. У нас же детство пришлось на 90-е, а самый популярный детский фильм, ну, не считая «Двое, я и моя тень», кстати, это вот просто фильм для детей на все времена, как я считаю. Еще был один очень популярный. Это «Дорогая, я уменьшил детей». Ты же наверняка его тоже видел. Все в 90-е его смотрели. Угу. И действительно, когда они уменьшались, вот эти персонажи, герои фильма, до размера муравьишки, и для них обычная печенька становилась просто неподъемной какой-то платформой, на которую надо еще забраться, эту печеньку можно годами есть, да, конечно, у нас в детстве были фантазии, вот бы мне сейчас так же уменьшиться и шоколадку бесконечно есть. Конечно, такие фантазии были.
2: Около мартеновской плиты.
3: Mm-hmm.
2: Это печь есть.
3: Да, да, знаю. Все знают,
2: пишет,
3: мне кажется.
2: Сергей.
3: Те, кто военные песни
2: слушают.
3: Здравствуйте,
2: ребята, написал Николай. У нас в городе вообще сладкая жизнь. Днем, естественно, не жара, а пекло. Ночью подростки гоняют на мотоциклах без глушителей. Полиция поймать не может.
3: Николай, а вы из какого города?
2: Потому из любого.
3: Вы нам впервые написали и просто пишете, у нас в городе сладкая жизнь. А в каком вы городе живете? Где сладкая жизнь? Причем, если читать все, что после сладкой жизни вы написали, как будто бы вот это выражение «сладкая жизнь» нужно в кавычки поставить,
2: ну,
3: чтобы
2: да.
3: мы понимали сарказм на эту тему.
2: Причем это и для Ханты-Мансийска
3: актуально. О, Пытьях, пишет Николай. Ну все, мы теперь будем знать, что у нас примерно везде одинаковая ситуация. У нас тоже дрын-дрын по ночам слышно, еще как.
2: Активно сегодня наши мессенджеры, это не может не радовать. В начале 5-го к нам в гости придут специалисты, уже, можно сказать, наши друзья, которые нам расскажут про КФХ.
3: Да, Тимур очень давно хотел эту тему поднять в эфире. Его интересует искренне сельское хозяйство, и наконец-то он сегодня пообщается. К нам придет Ирина Каск, это уполномоченный по правам предпринимателей в Югре. И, кстати, еще и пообщаемся с несколькими сельхозпроизводителями нашими югорскими из разных муниципалитетов. С некоторыми мы пообщались до эфира, то есть записали с ними мини-интервью и поставим их в эфир.
2: Ну, как мини тоже. Мини.
3: По 10-15 минут.
2: Мини.
3: А кто-то будет и в студии, в том числе те, кто живут в Ханты-Мансийске, да, и можно приехать к нам спокойно. С иногородними, конечно, по телефону пообщались, поэтому, если есть какие-то моменты, в принципе, можете писать, будем задавать, спрашивать, интересоваться наших гостей. Ну и в целом, у нас главная цель на сегодня понять, реально ли вести сельскохозяйственный бизнес в Югре? Какие сложности, какая помощь есть во всех смыслах? Ну и реально ли вести сельскохозяйственный бизнес в Югре? Какие сложности, какая помощь есть во всех смыслах? Ну и если такие же, как Тимур,

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Вот мы тут с вами сейчас обсудили погоду с точки зрения просто вот этого палящего солнца, которое в этом году и плюс 33, плюс 35 уже как будто нормой стало за последние дни. Но есть и другая проблема, связанная с погодой и с природой в этом году. Об этом МЧС нам не устает напоминать. Вот сегодня федеральные СМИ со ссылкой на МЧС сообщают, что в России этим летом, которое еще не закончилось... Ой, пожалуйста, хоть бы август как-то поспокойнее был, я не знаю. В России затопило почти 15 тысяч домов в рамках вот последних месяцев, да, из-за этих наводнений, из-за дождевых паводков, потому что дожди в этом году, как говорят в МЧС, просто какие-то нереально масштабные, в отличие от прошлого даже года, дождевые паводки, это по-умному называется. И с начала весны эти паводки затронули почти 1200 населенных пунктов. То есть 1200 населенных пунктов, в которых те самые 15 тысяч домов, которые затопило.
2: Вон выходящая история.
1: Не знаю, может быть, бывало и покрупнее.
2: Что у нас такая
1: менее...
2: страна, знаешь, но длинная. Угу. Она не прям, чтобы... Конечно, самая большая в мире, это понятно. Но она длинная. И если слева по карте все хорошо, справа по карте обязательно наводнение. Если слева по карте наводнение, значит, справа по карте обязательно засуха. Надо понимать, что это и было, есть и будет каждый год. Ни разу же такого не было, что там летом ничего не произошло вообще нигде.
1: Да. Сейчас, кстати, вот правильно говорит Тимур, в одних регионах, может быть, поспокойнее будет, зато другие готовятся. Как говорят в МЧС, сейчас, на данный момент, самая сложная ситуация в Дагестане, в Чечне, в Краснодарском крае, а также в Свердловской области. Большой привет нашим слушателям Свердловской области. Вам тоже досталось в этом году. И в Оренбургской области также. Но Оренбургская область, кстати, традиционно каждое лето оттуда новости о том, что затопило количество домов. Ну, кстати, тут не отмечен Пермский край, но, возможно, там не так масштабно все было с точки зрения подтоплений, но в Пермском крае тоже достаточно много водов ушло под воду.
2: Домов ушло под воду.
1: Домов, да, ушло под воду. И, собственно, мы помним даже историю, когда молодая девушка, юная художница вместе с домом просто ушла по течению, она находилась внутри помещения, бабушку с собакой успела как-то из дома выпроводить, можно сказать. И пока собирала все необходимые там вещи, какие-то документы пыталась забрать в последний момент, ну, вот ее вместе с этим домом и смыло. Честно говоря, не заходила, не смотрела, нашли ее или нет, надо помониторить, потому что вот как, на тот момент, когда я про нее читала, уже вторые сутки шли поиски, но это уже с того момента неделя как минимум прошла. Я не знаю, чем она завершилась, эта история, но попробую сейчас погуглить, может быть, уже и действительно какие-то новости про эту девушку были. Ну, вот такие ужасы в том числе.
2: Продолжают прилетать и фотографии из автомобиля или наших слушателей. От Александра из Пытьях пришло сообщение: «День добрый, это в тени, а там 32 градуса со знаком плюс».
1: Ого. В тени?
2: В тени, да.
1: Жесть. Как вы переживаете? Нормально вам? Так комфортно в такой?
2: Просто я знаю... включил, да, кайфуйте.
1: Просто я знаю людей, которые, ну, реально, ему 33-40 вообще по барабану. Ну, то есть вот настолько организм нормально относится к жаре, мы же все очень разные. Для кого-то это смерти подобно, а для кого-то очень комфортные условия. Поэтому кто-то, возможно, кайфует сейчас. Вот, а по поводу других регионов, Росгидромет предупредил сейчас о сложном характере сезона тайфунов и циклонов в 5 регионах Дальнего Востока, и сейчас Дальний Восток готовится к дождевым паводкам. То есть, возможно, вся эта стихия не очень приятно обрушится сейчас на Дальний Восток, и уже оттуда будут новости приходить, но они уже во всеоружии. Они смотрят сейчас все, что происходит у нас вот тут на юге страны, на Урале. А вот подобное может и на Дальнем Востоке повториться. И, кстати, если мы говорим...
2: Не только Россию штормит. Не только Россию. Китай, да, эвакуирует там людей из-за штормов мощнейших, очень сильный ветер. В Японии землетрясение. В Европе люди тысячами погибают от аномальной жары.
1: Представляете, в Европе...
2: Можно было бы сказать, если только в России было все плохо. Там, например, сильнейшее наводнение, здесь сильнейшая жара. Можно было сказать, что это климатическое оружие против нас используют. Но так как это по всей планете такая история. Причем из года в год одно и то же. Я не знаю, это же... Как бы, ну, можно, конечно, попаниковать, но в целом переживем.
1: Это тебе легко рассуждать, ты находишься вне зоны вот этого всего. Я сейчас про Тюмень расскажу. Тюменцы это на себе сейчас ощущают. А вообще про Европу хотела сказать. Вот последняя цифра, которая была в СМИ, в Европе от этой адской жары уже больше 5000 погибших. Ну, то есть это люди, у которых не было никаких предпосылок к тому, чтобы умирать. Но вот из-за жары, вследствие того, что где-то нет у них сейчас даже во многих домах нельзя кондиционер установить, в отличие от России. В России хотя хотя бы, если есть финансы, пожалуйста, устанавливай, не хочу, да. А там, ввиду того, что огромное количество каких-то зданий исторических, старых, которые нельзя сверлить и устанавливать там какие-то доп. Конструкции, люди просто не могут себе дома установить кондиционер. Во многих странах, более того, сейчас лимит даже на воду, я про Европу говорю, то есть у них и с питьевой водой проблемы, и дома нельзя использовать больше определенного количества, ну и вот люди, я не знаю, как они там даже, где прячутся, может, какие-то кафешки ходят, магазины, где кондеры установлены. Да, жара сейчас повсеместная, это правда, не только у нас в России. В Европе даже похуже было местами. А что касается Тюмени, режим чрезвычайной ситуации ввели в Тюмени и в Тюменском районе из-за паводка. Об этом сам губернатор Тюменской области сообщил, Александр Мор, пишет у себя в соцсетях. И, как пишут местные СМИ тюменские, из-за вот этого наводнения стоит очень такой резкий запах, неприятный. Мы про него уже говорили. Местные жители говорят даже, что в некоторых районах, в некоторых, я так понимаю, близко к реке, даже глаза слезятся от этого запаха. Ну и во многих домах отключили сейчас горячую воду. Холодная вода идет коричневая, поэтому люди не мыться, не стирать, ничего с этой водой не могут. Так говорят местные жители. Вот, по данным МЧС, опять же, если брать официальные данные, по данным МЧС в Тюмени, в Тюменском районе подтоплено 53 жилых дома, 164 приусадебных участка. Ну, там еще 250 дачных домов, поэтому цифры, конечно, да.
2: Вот Марат написал нам шутку, она, наверное, будет уместна вообще в любом нашем с тобой спиче. Надо, гражданин Жариков, еще немножко потерпеть, а потом отнестись с пониманием.
1: Угу.
2: Ну, что должно быть вообще?
1: Ну, нет. Ну, хорошо, мы можем, конечно, посмеяться. Потерпеть-то мы потерпим. Это как бы... Помните, когда проходил опрос в этом году? В ЦИОМ, это же вот было в июне, недавно совсем мы в эфире это обсуждали. В ЦИОМ проводил опрос, где спрашивал россиян, какие самые главные качества, или это не в ЦИОМ проводил, не помню. Короче, какой-то общественный фонд, ну, общественного мнения, но не точно не иноагенты, а которые наши родненькие, вот кто-то из них проводил, спрашивали, какие главные качества присущи россиянам. И вот абсолютное большинство россиян, свыше 60%, главным качеством отметили терпение. Так что уж терпеть-то мы умеем. Это даже сами россияне в рамках вот таких исследований заявляют.
2: Что нам еще делать?
1: Да, ну и получается, вторым надо качеством называть, как там в шутке сказано, понимание? После терпения должно идти понимание следом, да?
2: Что за шутка такая?
1: Ну, ты же только что сказал, Марат шутку прислал.
2: А, отнестись с пониманием.
1: Вот, получается, после терпения надо на второе место ставить понимание.
2: Угу.
1: Хорошо.
2: А еще мы очень доверчивые люди в массе своей. Доверяем.
1: Да, есть такое.
2: Обжигаемся, но и снова доверяем.
1: Тоже отмечали это у нас россияне в рамках социологического исследования, что мы добрые, доброжелательные, доверчивые, местами даже наивные. Некоторые россияне назвали именно это качество наивное. Но его, по-моему, что-то около 20% назвали. Поэтому, да, что потерпеть без проблем, как говорится, потерпим. На самом деле, в любом случае, рано или поздно все закончится, и лето жаркое закончится, и паводки эти закончатся, и дожди эти закончатся. Другой вопрос, с какими последствиями нас все это дело оставит. Потому что вот эти тысячи домов каждый год потоплены, это же потом и восстанавливать, и...
2: Да, ну, в общем, так никогда не мечтал о зиме, как в эти лета.
1: Это странно, кстати, Тимур не любит зиму. Он вообще... ждет, не дождется, когда тепло придет, а этим летом изнывает и говорит, когда придет зима, я буду первый кричать в микрофон, наконец-то.
2: Ура, когда первая снежинка упадет на землю, скажу, наконец-то.
1: Ну, кстати, я сегодня вот сидела на работе в кабинете и наблюдала, как с березы уже потихонечку реально листья, ну, типа в минуту 2-3 листочка осыпается.
2: А сколько стрекоз
1: они уже
2: в небе.
1: Такие высохшие от жары, эти листики уже сухие, некоторые даже желтые. И так, знаешь, реально, у меня своя статистика. Так, в минуту упало 3 листика. Записали.
2: Динамика прихода осени.
1: Да, через неделю, мне кажется, уже будет 5.
2: Темпы роста динамики прихода осени.
1: Да, типа того. Поэтому все потихонечку к осени в любом случае идет. Ну а что, до августа
2: динамика,
1: осталось.
2: Динамика темпов роста, как правильно сказать, не знаю. Ладно, еще раз здравствуйте, короче, сейчас у нас музыка.
1: Да, и когда вернемся в следующий раз в эфир...
2: Да, так тыкни в нее.
1: Обязательно. Музыка, сейчас тебе отвечу. Ты мне тут...
2: Не тычь
1: у меня, да. Хочу поговорить, у меня сегодня очень много новостей, связанных с работой. Я очень хочу тему поваров затронуть у нас, потому что, оказывается, с поварами беда в стране. Но у меня есть на это пару аргументов, почему беда. И вопрос из области медицины, который нас всех с вами волнует, потому что все так или иначе ходим периодически в поликлинику. Вот это предлагаю обсудить буквально через 7 минут.
2: 36, Ханты-Мансийск. Добрый день от Дмитрия.
1: Добрый, Дмитрий. А у нас
2: слишком позитивно для 36.
1: А у нас 33. Вы к нам приезжайте в наш район, Ханты-Мансийска. Там, где вы находитесь, там жарче, судя по всему. Мой телефон говорит 33. Но вообще, конечно, если вы написали ровно так же, как Тимур прочитал, то есть оптимистично и воодушевленно, то надо с вас брать пример. Мы тут уже плавимся от жары, а вы пока бодрячком. Хотя, смотря где работает Дмитрий. У нас есть один слушатель Дмитрий, он работает как раз в системе МЧС и занимается тушением пожаров. А эти люди, знаешь, они... горячих температур не боятся. Они с ними борются. Так, ну ладно, музыка далее. Вернемся через несколько минут.
0: Свои люди.

0: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать, пишет Иван. Ну, практически так, но я не знаю, я попытался обмузыкалить. Ну, у природы нет плохой погоды, надо принимать и любить любое время года. Добрый день, Марина и Тимур. И
2: добрый,
1: вот пока Иван принимает любое время года...
2: Тимур хочет принять кое-что другое, да?
1: Да, да, причем, ну, уже прямо сейчас хочется пойти. А Георгий пишет, что у кухонной плиты жаришка, а в целом... У нас, говорит, в Томске, так-то прям не сильно жарко. Дожди невероятные, некоторые улицы затопило.
2: Уровень классно.
1: Воды по колено, некоторым по номерному знаку, машины тонут, гидроудары систематические, номера теряют, ну и так далее. Короче, сопутствующие проблемы. То есть кому-то сейчас тепло, кому-то прям дожди не в радость, Марин.
2: Обалдеть. Я сначала, ты начал в Томске прохладно, я такая, классно. Дожди там, лужи по колено, не классно. Меня прям на ходу свои комментарии, потому что подробностей все больше.
1: А Сергей предлагает вспомнить историю про царя Соломона, у которого было кольцо, подаренное его супругой, покойной, которая ему... Да, я так правильно рассказываю, Марина? В общем-то, этому царю подарила супруга покойная в память о себе, что выгравировано было у него на внешней стороне кольца «Все проходит». Ну, чтобы он как бы помнил, что там это... И когда, по-моему, она скончалась, он вообще с этим кольцом не расставался. И когда она скончалась, ему так стало плохо, что он смотрел на это кольцо, оно его уже больше не успокаивало, что все проходит. Он его снял, бросил в сердцах оземь. Ну, будем таким историческим красивым языком.
2: В контексте, чтобы, да?
1: Да, в контексте. И что-то пригляделся, а там что-то написано на внутренней стороне. Он поднимает, читает, а она ему там написала. И это тоже пройдет.
2: Угу.
1: Ну, такая вот мудрая женщина была, предусмотрительная. Знала, что рано или поздно...
2: Этой мудростью сейчас пользуемся все мы, да? Ну, вспоминать бы еще почаще эти слова. Я хотела поговорить с вами про поваров, тем более вот у нас некоторые слушатели, да, как Георгий, стоят у плиты как раз.
1: Поговори сейчас, 5 секунд, у нашего слушателя еще одного, Александра, сломался его уличный термометр, тот, который не ртутный, а вот этот спиртовой, ну, в кавычках, опять же, зашкаливает там уже практически до 50 градусов, ну, за 40 точно перевалило, скоро пойдет.
2: А почему вы думаете, что он сломался? А вдруг это реальная температура? И вам срочно надо звонить синоптикам, говорить, у нас тут рекорд вообще, по-моему, не вековой, а уже за всю историю нашей страны.
1: Причем тот же самый, ну, марки термометр, только уже внутри помещения.
2: Угу.
1: Показывает 35 градусов, представляешь, какая духота дома.
2: И вот я же говорю, тему погоды поднимать опасно, потому что нам всегда есть о чем поговорить с точки зрения погоды. И если вот я в свое время, наверное, 7-8 назад читала эту статистику, в ЦИОМ проводил, наверняка ее можно обновить, но вот 8 назад, когда они спрашивали у россиян, о чем вы говорите с незнакомыми людьми, ну, типа, когда в очереди стоите где-нибудь, сидите там к
1: почему
2: врачу.
1: Почему хлеб подарил?
2: Ну, это ты.
1: Это локальный мем.
2: Твой прикол.
1: Ну, можно быстро в двух словах
2: ты
1: рассказать?
2: Ты его миллион раз рассказывал. Если в двух сможешь, то пожалуйста.
1: Короче, в молодости у нас был один товарищ, у него как-то не клеилось с девчонками общение. Но он к нам подходит, как бы к друзьям, к нам, говорит, как вот вы так это легко завязываете разговор? Мы говорим, ну, так ты не молчи, главное, спрашивай вообще все, что тебе первое в голову придет. Главное просто как бы разговориться, поддержать разговор.
2: Не замолчать.
1: Короче. Просто первое, что приходит в голову, короче. И вот какая-то компания, мы собираемся, общаемся, и он остался с девочкой наедине. А мы как бы, ну, наблюдаем со стороны за всем этим. И он такой сидит, прям видно, что у него шестеренки в голове крутятся, он пытается что-то у нее спросить и выдает. Прям, и знаете, как кинематографично такая мини-пауза, тишина настала, и он у нее спрашивает, почему мы это слышим. Говорит, слушай, не знаешь, почему хлеб подорожал?
2: Она ответила?
1: Я не помню, потому что мы умирали со смеху после этого всех, ну, кто видел это.
2: Ну, ладно.
1: Вот это первое, что пришло в голову
2: это
1: человеку.
2: Это Тимур.
1: Почему
2: историю
1: хлеб
2: свою подорожал? Всегда вспоминает байку.
1: И
2: а
1: я эту фразу сейчас пронес сквозь вообще всю свою жизнь, начиная с молодости вот до сегодняшнего дня. Это фраза мем, когда не знаешь, что спросить, спрашивай, почему хлеб подорожал.
2: Да, а согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян разговаривают с незнакомцами о погоде как раз-таки. Это тема номер один. Это повод завязать разговор с любым человеком. человеком. Даже на работу, когда вот приходят, да, если у вас, вы в коллективе, если вы не один в кабинете, а несколько человек, то чаще всего, когда вы заходите с утра и здороваетесь, первое, что потом после «привет», что обычно? Типа «ну и холодрыга сегодня на улице» или «ну и жарища». То есть погода — это всегда тема номер
3: один. Видели, что ночью творилось.
2: Да, грозу. Я вчера такую грозу заснял. Поэтому, казалось бы, такая история, ну, погода, что о ней рассуждать? Ну, россияне о ней могут говорить часами. И это, кстати, доказывает наш сегодняшний эфир. Спасибо нашим слушателям. Мы теперь знаем все, где какая погода в городах, где вещает радиоигра. И не только, кстати, на FM-волнах. Вот, например, в Томске нас слушают в интернете, и все равно мы знаем, какая погода в Томске. Давайте теперь тему, которую я хотела затронуть сегодня.
1: А ты, во-первых, скажи, почему ты ее хотела затронуть? Чего у тебя так сильно наболело?
2: Не то чтобы наболело, я просто сегодня прочитала в федеральных СМИ заголовок о том, что экономика России остро нуждается в поварах. Вот я прочитала этот заголовок, и у меня первая мысль в голове, типа, понятно, почему она нуждается. Потому что у меня есть личный пример, почему люди, например, неохотно в этой сфере работают. Короче, Министерство труда нашей Российской Федерации сообщает, что сейчас очень нуждаемся мы в поварах, а к 32-му году, по их прогнозу, таких специалистов потребуется почти 1 000 000. Вот, из которых 150 тысяч необходимо привлечь дополнительно на новые, на новые рабочие места вместо выходящих на пенсию сотрудников. То есть... Вот такая
1: не
2: история.
1: Молодеет, да, у нас поварской состав?
2: Не молодеет, в том-то и фишка. И вот 1 000 000 человек где-то нужно раздобыть, получается, в ближайшие 6 лет. Это РИА Новости пишут со ссылкой на Минтруда, на замминистра труда.
1: Так.
2: И он уточняет, этот специалист, что от профессионализма поваров у нас зависит качество услуг в сфере гостеприимства. Это факт.
1: Логично.
2: Это факт, да? Потому что, извините, даже найти место, ну, вот, когда приезжаешь в новый город, вот мы с тобой в Ханты-Мансийск когда приехали, так или иначе, где-то там шаурму купишь, где-то зайдешь в кафешку, где-то кофе попьешь. Так или иначе, ты находишь места, где тебе вкусно. И есть точки, где никогда никаких очередей, никаких людей. Ну, просто потому, что там, ну, может быть, повар не очень вкусно готовит. И профессия сейчас повара востребована.
1: У нас есть возле нас, так скажем, нашей жизнедеятельности маршрут от дома до работы две пекарни. И вот одна из них вообще ни о чем,
2: да.
1: А одна вкусная. А в одной ты приходишь, там реально невкусно, чтобы ты не взял хлеб, пахнет чем-то непонятно чем, какими-то грязными тряпками.
2: В пирожках начинки кот наплакал.
1: В пирожках,
2: наплакал.
1: Да, начинка какая-то невкусная, сделанная не от души. Булочки все какие-то сухие, какие-то прям нет. Не хочется туда заходить. А в соседнюю пекарню хочется заходить, потому что
2: давай,
1: там все...
2: А давай справедливости ради скажем, что в той пекарне, где вкусно, цены конские. Ну, просто конские.
1: Ну, когда-то были нормальные, потом ее выкупили, и теперь там
2: сменился конские. Сменился владелец, и просто реально заходишь, купил вроде 2 пирожка, а 400 рублей с картуши непонятно куда. Ну, так вот, профессия повара сейчас востребована в ресторанном бизнесе, в гостиничном деле, в социальном питании и в туризме. А теперь история, с которой я лично знакома. У меня дело в том, что есть знакомый повар, это друг моего брата родного, молодой человек. Он сейчас, кстати, живет в Тюмени.
1: Ну, не надо, сейчас расскажешь уже все.
2: Я не буду говорить место, где он работает, но вот он, собственно, в Тюмени сейчас работает в одном ресторане. Вот его история за последние 4 года. Он, дело в том, что профессиональный повар, он учился этому. То есть он после школы пошел и поступил на повара, умеет это делать очень круто и мастерски. Так вот, первый его опыт работы после окончания учебного заведения была обычная шаурмешная. Там он зарабатывал 40 тысяч рублей. Очень тяжелый труд, неудобный график, маленькие деньги. Он оттуда ушел. Потом устроился в один большой гипермаркет, где продается готовая кухня, ну, то есть где готовую кухню они продают. Многие даже могут догадаться, в какой, но не суть. Там он зарабатывал еще меньше, чем 40 тысяч. Он там 35-37 у него в среднем выходило. Он понимал, что ему тоже этого не хватает. И в итоге нашел себе вот уже 1.5 года последнее, работает в одном ресторане. Там, говорит, условия хорошие. Ну, единственное, что он работает не 8 часов, как офисный сотрудник, он по 12 часов трудится в сутки. Но он говорит, что ему это очень нравится. Он прям нашел место, где ему по кайфу, именно с точки зрения самого процесса работы, и зарплата у него сейчас 60 тысяч. Я с ним специально сегодня созвонилась, списалась, и он мне рассказал пример ситуацию. И говорит, ты знаешь, Марин, вот если бы, например, не та ситуация, которая у него, а у него есть свое жилье, потому что родители позаботились, как бы купили ему квартиру, ему не надо платить ни ипотеку, ничего. Говорит, вот если бы у меня не было своей квартиры, а надо было платить ипотеку, там, кредиты, еще и девушку как-то, ну, встречаться там,
1: то семью создавать.
2: Он говорит, мне бы не хватило этих 60 тысяч. Но поскольку у меня есть квартира, я нормально как бы, вы же переживаю.
1: И смех заключается в том, что ты повар, делаешь шаурму, ты повар, работаешь в готовой еде, да, в гипермаркете, или ты повар, работаешь там, условно, в ресторане в каком-то, и хинкали вы на вынос продаете, а потом заходишь на HeadHunter и смотришь то, что доставщик вот этого всего, что ты наварил, да, зарабатывает 200 тысяч. Ну, хотя, по крайней мере, предлагают
2: в ему зарплату. В два раза больше,
1: там,
2: точно.
1: 200 тысяч рублей.
2: При том, что он просто твою еду доставляет.
1: Я сегодня смотрел. 190 предлагает.
2: Ну, в Москве, наверное.
1: У нас в Ханты-Мансийске.
2: Да.
1: Федеральная служба доставки.
2: Я поняла. Ну, это, видимо, ну, понятно, что поработать нужно на эти деньги, но тем не менее. Вот мне кажется, надо начинать опять же с вопроса зарплаты. Если у нас повара не будет получать 30-40 тысяч, как этот молодой человек.
1: Но он же работал в шаурмешной за 40.
2: Да.
1: Потом уволился, после него кто-то тоже пришел. И пока,
2: да,
1: люди идут туда работать за 40.
2: Зарплата не будет меняться.
1: Зарплат,
2: да,
1: никто повышать вам не будет.
2: Ну, в общем, если что, знаете, повара нужны и востребованы.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Нефтеюганске прошли обучение 40 общественных наблюдателей. В Югорске привлекут к ответственности нетрезвого мотоциклиста. Югра присоединится ко всероссийскому флешмобу ко дню строителя. Муниципалитеты Югры продолжают подготовку к единому дню голосования, который пройдет 20 сентября. В Нефтеюганске в преддверии большой избирательной кампании уже обучили общественных наблюдателей. Они будут следить за прозрачностью процессов на избирательных участках. Всего программу освоили 40 человек. Занятия вели преподаватели регионального общественного штаба Александр Семенов и Татьяна Панферова. На семинарах разбирали не только законы, но и разные ситуации, которые могут случиться на участке. Объясняли, какие у наблюдателя права и как правильно действовать. Среди слушателей были и опытные, и новички. По данным организаторов, больше 86% участников раньше уже имели дело с общественным наблюдением. Но перед каждыми выборами все проходят обучение заново, чтобы быть в курсе правил и уметь грамотно фиксировать происходящее. Дорожная полиция Югорска задержала нетрезвого мотоциклиста. 30-летний владелец двухколесного транспорта привлек внимание отсутствием элементарных средств защиты. Он не надел шлем, а когда увидел экипаж ДПС, попытался скрыться, но это не помогло. Оказалось, у мужчины не было водительского удостоверения нужной категории, а это уже серьезное нарушение. Кроме того, наблюдались явные признаки опьянения. Процедура освидетельствования показала наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе. По данному факту составлен административный протокол. Байкеру грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Мотоцикл поместили на специализированную стоянку. В одном из районов Сургута вместо пыльной бетонки скоро появится уютная благоустроенная аллея. Все благодаря инициативе самих жителей. Работы ведутся между 9-й школой и детским садом «Светлячок». До завершения проекта осталось совсем немного. Установить урны и скамейки. 9 обычных и 1 специальную для маломобильных граждан. Все началось с активных горожан. В прошлом году они выразили готовность вложить силы и деньги в преображение этой территории. Местные власти поддержали идею рублем. Инициативная группа подготовила проектную документацию, а летом подрядчик приступил к делу. На участке более 1000 квадратных метров уже устроили тротуары и бордюры. Сделали тактильные указатели для слабовидящих, провели озеленение. Комментирует начальник отдела капитального ремонта управления капитального строительства Сургута Анна Середкова.
2: Мы вышли на отметки в уровень окружающей территории, чтобы все дождевые и ливневые стоки не скапливались на нашей территории, потому что, насколько мы знаем, по обращениям жителей близлежащих домов постоянно здесь были лужи, невозможно было пройти. Сейчас эта проблема решена.
1: Как отмечают в мэрии, благодаря реализации проекта жителей, теперь путь до школы и детского сада будет удобнее и безопаснее. И последнее. Югра готова поддержать важное событие – большой флешмоб «Россия в созидании» от Калининграда до Камчатки. Его запустили к 70-летию Дня строителя, который в этом году отпразднуют 9 августа. Минстрой приглашает все регионы поддержать акцию, создавать свои творческие композиции, снимать видео и обязательно использовать хэштег «День строителя 70». Так первым эстафету принял Ямал. 140 работников отрасли выстроились в живую цифру 70. Так они символично отметили юбилей профессионалов. Профессионального праздника. Наш округ также не останется в стороне. Появился отличный повод показать всю силу и сплоченность югорских строителей. Следить за тем, как округ будет участвовать в акции, можно в публикациях стройкомплекса Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Ну что, здравствуйте еще раз, дорогие наши слушатели. У нас Ай, как уже Тимур, по-моему, неделю анонсирует этот эфир, потому что искренне в нем заинтересован. Наконец-то мы этот эфир сейчас проведем. Хотели чуть более расширенным составом, но вот как получается. У нас сейчас в студии в гостях Ирина Каску, уполномоченная по правам предпринимателей в Югре. Здравствуйте, Ирина.
5: Добрый день, да, здравствуйте.
4: Рады вас в очередной раз видеть. И у нас сейчас в студии находится очаровательная девушка, которая, кстати, у нас сегодня будет три в эфире, но две по телефону в записи.
6: Одна в лично присутствует.
4: А потому что в Ханты-Мансийске живет, удобно к нам прийти в гости. Олеся Харисова, основатель гастрофирмы «Ля Редиска».
6: Или «Ля
4: Редиска», как правильно?
6: Или просто «Редиска».
4: Здрасте, Олеся.
7: Добрый день.
4: Добрый.
7: Правильно, Виталий Брауша.
4: Как? Вы переименовались?
7: Да, мы переименовались и как торговую марку зарегистрировали новое название. Да нет, недавно, поэтому... А раньше было «Ля Редиска».
4: «Ля Редиска»?
7: Да. На французский манер с мужским артиклем.
4: Ну, прикольно звучит.
6: А зачем переименовались?
4: «Ля Редиска» прикольно, кстати, да.
7: Скажем так, коммерческие требования крупных сетей требуют определенных... В общем, требует уже не искусства и творчества, а понимания рынка.
6: А вы не только редиску, да, судя по всему, продаете?
7: Нет, не только редиску.
6: Или вообще не продаете редиску?
7: Продаем в формате микрозелени.
4: Вот мы сейчас как раз, давайте для начала нашим слушателям, возможно, кто-то...
6: А еще раз напомните, как называетесь?
7: Вот Виталибра.
6: Виталибра.
4: Виталибра. Для тех наших слушателей, которые, может быть, не были с нами за последние дни, вообще не понимают, что происходит, Тимур несколько дней назад...
6: Нет, давай начнем тогда изначально. Месяц назад я заинтересовался вопросом, как у нас дела с сельхозотраслью вообще в Югре. Начал интересоваться. Вообще, я хотел приехать кому-то на ферму на экскурсию, ну, проситься, позвонить кому-то, взять, найти телефон в интернете, сказать, пустите меня, пожалуйста, хочу посмотреть на ваших коровок. И пошел звонить. И не могу дозвониться, и не могу, до того не получается, до третьего не получается. Потом начал в интернете смотреть, оказывается, закрылись, ликвидировались. Я думаю, может, это повальная ситуация, может быть, все как-то сворачивают там бизнес, как говорится. Но нет, оно по разным причинам, понятное дело. Есть у нас предприниматели, которые готовы нас принимать.
4: Таких вот, очень много, вот мы сегодня с ними будем знакомиться. И вообще, какова ситуация сейчас вот в сельскохозяйственной сфере у нас в Югре? Потому что, ну, надо признать, все-таки регион не самый подходящий для сельского хозяйства, но, тем не менее, у нас предприниматели такие находятся, что мы сегодня, когда с ним общались, были в шоке. И позвали как раз вот Ирину Каск, чтобы вы, поскольку в курсе всего, нам расскажете вообще, какие сложности есть, какие плюсы. А есть вообще у Югры плюсы для того, чтобы вести сельское хозяйство? Что-то уникальное, эксклюзивное в нашем регионе? Есть такое, чего как раз, чем мы отличаемся?
5: Я думаю, что Югра отличается людьми, для которых нет невозможного. Вот я думаю, что сегодня мы как раз это и еще раз подтвердим, потому что наверняка вот те интервью, которые вы брали, понимаем, да, что это арктическая зона.
4: Да, арктическая, у нас из Белоярского зона. Сегодня
5: это,
4: будут.
5: Да, это очень интересно. Несмотря на то, что есть такое, ну, традиционное понимание, что все-таки там Кандинский район, Ура, это более сельскохозяйственная территория, которая граничит со Свердловской областью, и тем не менее, вот с таким мы сталкиваемся. Более того, вы знаете, я вот тоже готовилась к эфиру, я очень благодарна, потому что я очень многое вспомнила. Действительно, Югра не воспринимается как сельскохозяйственная территория, но пандемия, она нас перезагрузила и перезагрузила отношение к этому. И вы знаете, что именно вот старт крупных, успешных таких вот сельхозпроизводителей, да, например, вот если про коровок, то Агроника, они как раз вот именно в тот период и
6: стартанули
5: очень круто. Первый офсетный контракт в стране. И до сей поры качество не снижается. И очень востребованная продукция, которую не так просто купить. Это правда. Ну, то есть им бы еще обороты. Ну и, безусловно, есть там производители с той территории, там картофеля, каких-то злаковых, которые востребованы. И на ярмарках они уходят в лед. Это вот первая продаваемая продукция. Но вспомнила, что вот... все-таки была территория у нас не так освоена до 60-х годов, пока не появились у нас, недавно мы отмечали юбилей Салманова, геолого-разведка, нефтяные, значит, нефтяники, которые осваивали территорию. Люди, которые приезжали осваивать север, не отделялись от потребности есть свежее мясо,
4: да-да-да,
5: пить свежее молоко. Я это помню ребенком, что завозили в Югру, а я родилась в Нефтеюганске. Эта территория в Среднем Приобье единственная, отрезанная водой со всех сторон. Мы до 1984 года жили без мостов. Это только по воздуху или по через воде. Переправу. И я помню, сама я видела на вертолете, завозили коров.
6: Как в фильме, что ли? Особенности национальной охоты.
4: На вертолете. Для ребенка, наверное, это супер зрелище, да?
5: Это было нормально. Это было абсолютно нормально, потому что потребность в этом никуда не девалась, и покупали там поросят, коров, коз.
4: И вертолетами все доставляли, да?
5: Доставляли, и потом разводили, и это было нормально.
6: Я сейчас вспомнил мне вино, знаешь, этот. Подожди, там Валику было 17 баранов, сейчас 16. Говорит, ты себя посчитал? А, тогда получается 17.
5: Но, тем не менее, потребность определяла то, что это развивалось, конечно, как крестьянско-фермерское хозяйство. Понятно, что продавались излишки, это ни о каком бизнесе речи не идет. Но, тем не менее, само сельское хозяйство, оно было. И вспомните, когда в стране, в Советском Союзе было разрешено для решения своих там продовольственных каких-то потребностей собственным хозяйством
6: заниматься,
5: да, и наделяли 6 соток. Помните эту историю про 6 соток? И в Югре же было то же самое. Я помню, ребенка мы осваивали эту землю, до сих пор родители сейчас 6 месяцев живут на даче, для них это прям родная земля, они выращивают. Естественно, это не сравнить с тем периодом, который был, потому что земля абсолютно неприспособленная была. Сейчас ее сделали приспособленной, абсолютно. Она готовая к рождению, независимо, там, есть дачи у нас и ближе к Ямалу, есть дачи и в центральной части, ну, естественно, там, на границе с Уралом, и, естественно, там, приполярный Урал,
4: даже
5: все растет. Поэтому,
4: исторический экскурс немножечко окунулись, а теперь вернемся в современность.
6: Еще раз можно резюмировать, не благодаря, а вопреки. То есть мы развиваем здесь сельское хозяйство не потому, что здесь растут даже бананы, а вопреки да, здравому смыслу
4: даже
6: иногда.
4: В сложных условиях совершенно верно. Но вот как Ирина уже заметила, что у нас пандемия хорошо так сказалась на развитии сельского хозяйства. Олесь, вот к вам вопрос сразу. Вы тоже в пандемию открылись или у вас другая история? Как все начиналось у вас?
7: Ну вот как раз в пандемию в 2020 году я работала в найме тогда, и, скажем так, время было свободное, и все были...
6: На самоизоляции, в общем, да?
7: Вот, поэтому на подоконнике выращивала.
4: Что выращивали?
7: Да, вот зелень всякую.
4: Микрозелень. Вообще, надо сказать, мы же вот вас представили, но не сказали, чем вы занимаетесь. Вы выращиваете микрозелень, какие-то даже цветы, насколько я знаю, да?
7: Мы выращиваем, да, растения разных периодов вегетации, по-простому, по-человечески, если, то от микрозелени до взрослых растений, то есть включая пряные культуры, щавель, базилики, эстрагоны, ну, вот, и в том числе пищевые цветы. А еще у нас есть масло-жировой цех, мы делаем из того базилика, который вырастили, мы делаем соус песто.
4: Вау,
7: то есть, там,
4: серьезно?
7: И другие соусы, да, и еще заправки салатные.
4: Обалдеть. Ну ладно, я поняла, что с подоконника у вас все начиналось.
6: Длинный подоконник какой-то был, да?
7: Глубокий.
6: Мощный такой подоконник.
4: Ну для себя получается. А как вы решили это масштабировать и бизнес из этого сделать?
7: Ну, как потихоньку, просто сначала появилась там какая-то страница в мессенджерах, ну, то есть и вот так, потом одно помещение, сначала дом, потом небольшое помещение, потом больше помещения, так. Ну, и вот так постепенно, то есть не как в кино, когда вот история про успешный успех, да, там, условно говоря, как-то вы с гаража начали, потом... там, условно говоря, спустя 30 лет, и все, там уже корпорация, вот это вот, и вся вот эта вот изнанка, весь этот путь, ну, как-то кажется, что это вот, да. Щелкнуло, и вот так вот все классно.
4: У вас как раз та самая изнанка, которую в кино пропускают, вы вот эти все этапы прожили.
7: Да мы даже не добрались еще до пункта Б, мы где-то в пути.
6: А что за пункт Б? Что такое пункт Б?
7: Ну, пункт Б это, ну, когда, наверное, предприятие очень крупное, и оно имеет какую-то высокую степень капитализации.
4: Вы к этому
7: выходит
4: стремитесь?
7: На IPO. Я не знаю, что считается успешным успехом.
4: Ну, вы хотите этого? То есть вы к этому стремитесь? Есть такое в планах? Или вот тот масштаб, который вас сейчас вполне устраивает?
7: Ну, наверное, мне кажется, это невозможно, как это... Ни одного человека, мне кажется, не устраивает то, что у него есть. Ему всегда хочется развития. Иначе нету... Это, знаете, как в спорте. Нету... Если тебе кажется, что ты стоишь на месте, это иллюзия. Потому что обязательно ты или стагнируешь, или эволюционируешь.
4: Да, либо то, либо то. Да, не дано второе. корова.
6: Ну, то есть, получается, а в планах кормить Россию, и чтобы акции стоили столько же, сколько у Яндекса.
4: А сейчас, чем вы владеете? Где вы вообще выращиваете зелень? У вас какие-то...
6: Уже второй, может, подоконник.
4: Теплицы, плантации, что там?
7: У нас... Получается, мы в аренду снимаем помещение, не помещение, здание. Ага. Вот, территория, межселенная на территориях Ханты-Мансийского района, это за Нягинским мостом, ну, промзона, будем так говорить. Так. И вот мы снимаем здание, 220 квадратов, и у нас там вот как раз два цеха. Один цех выращивания, один цех масложировой. Ну и попутно, понятно, там санпропускник, склады, это я уж не считаю.
4: Ну, смотрите, дома выращивать микрозелень-то одно, вот вам дали помещение. Вы как-то, ну то есть это надо чем-то специально оборудовать.
6: Вы его купили или в аренду?
7: В аренду снимаем.
4: Да. Но это же надо какой-то микроклимат создать, да?
7: То есть мы его создали.
4: Оборудование, всякие лампы, вот это все, да?
7: Совершенно верно. И мы собрали эти установки самостоятельно, то есть у нас есть проектно-конструкторская документация, которая, ну, то есть, это не просто так на коленке собрал, вот, на, соответственно, все поддоны, это АБС, это пластик пищевой, который только, ну, пригоден именно для выращивания растений, которые служат для питания в дальнейшем, ну, то есть, есть определенные требования, которые нельзя обойти, ну, либо можно обойти, но при первой проверке, то есть... Выплатишь штраф 500 тысяч тогда.
4: Вот. Хорошо, что вы как раз к деньгам. У меня вопрос. Вы это все на свои собственные средства или какая-то поддержка была?
7: Мы пользуемся активными мерами поддержки. В самом начале мы стали победителями акселератора. Сначала креативных индустрий, по-моему. Там мы выиграли 100 тысяч. Потом акселератор от Сколково был, технологических стартапов. Наталья Владимировна тогда как раз вручала нам вот этот большой, значит, 2 миллиона. 2 миллиона мы выиграли. Вот. Ну и потом мы пользовались мерами поддержки, которые есть в регионе. Они очень, ну, развитые и региональные, да, там и от муниципалитетов свои меры поддержки. Сейчас мы уже перешли в плоскость создания там... Ну, в общем, у нас есть ответвление в НЕОКРах, то есть мы занимаемся еще научной деятельностью сейчас, и на эту научную деятельность мы получаем финансирование уже из федерального бюджета. Mm-hmm. То есть, ну, это не относится к коммерции, оно сопряжено, но это отдельная ветка.
4: Ну, даже вот это все оборудование для того, чтобы микрозелень у вас цвела, тоже все это на деньги, которые...
7: Да нет, почему? Частично закредитованность имеется. Ну, то есть, что-то на кредиты, что-то на... Там, я не знаю, что вам рассказать, что у меня машина в залоге. Ну, у меня машина в залоге, там, да, там... Что-то, где-то меры поддержки, ну, потому что, ну, нет таких мер поддержки, которые тебе полностью закроют все твои потребности для того, чтобы создать какой-то бизнес.
6: Uh-huh. А, ну, все тогда.
4: Передумал Тимур заводить, да, бизнес в сельском хозяйстве?
6: Да нет, нет.
4: Но она...
6: Мне просто, знаете, я Марине говорю, давай уедем в деревню выращивать курочек, давай уедем в деревню. Она говорит, да успокойся ты, говорит, возьми в аренду где-нибудь за городом участок, да, построй там сарайку и выращивай там курочек.
4: Для начала.
6: Ты пойми, вообще надо тебе, ну, или нет.
4: Да,
6: а то сейчас ты все бросишь, поедешь в деревню, а потом тебе выяснится,
4: вот
6: что
4: видишь,
6: ты не знаешь, с какой стороны Олеся, к этой курочке подойти.
4: Вот, Олеся попробовала на подоконнике, поняла,
6: но
4: что
6: надо. Я боюсь, что на балконе у нас холодно будет курочкам зимой.
4: Ну, это другая история. Но и сейчас-то вы уже вышли на тот уровень, я имею в виду, ну, и окупаемости в том числе. То есть сейчас уже как-то есть возможность самим развиваться дальше без посторонней поддержки?
7: Но мы сейчас и не пользуемся никакими мерами поддержки. Ну, вот как бы она есть, например, от муниципалитета. Ну, как бы есть. Там, не будет так, не будет, что мы теперь... Ну, загнемся, что ли? Не загнемся. Сейчас, просто, знаете, это определенный стиль мышления, мне кажется, который ты проходишь. Вот на первых этапах все страшно, особенно когда ты всю жизнь в найме проработал, и тебе кажется, ну вот, условно говоря, там что-то не получилось. Сезонность еще имеется.
4: Да.
7: И ты, ох, где теперь все? Все пропало, значит, все, когда паника в голове. Сейчас, ну, я не знаю, если раньше, условно говоря, надо было там, я не знаю, 30 тысяч найти, да, например, на что-то, чтобы закрыть что-то там, я канал включу, ну, сейчас там 2 миллиона найти на что-то, чтобы, да, ну, закрыть. Ну, найдем. Ну, а что, мы не найдем, что ли? Не выкрутимся?
4: Ну, это то, о чем...
7: Вот такое мышление.
4: Это то, о чем Ирина сказала, что у нас только вот на таких энтузиазмах и вот такой бизнес держится.
6: Ну, и масштабы тоже растут.
7: Это знаете, как, условно говоря, раньше паника, вот, ну, а привык, там, зарплата 10-го, 25-го, вот, ты как к кормушке приходишь, это, ну, как собака Павлова, ты знаешь, и ты планируешь, какая планировка? Отпуск, там, у тебя два, ты, значит, это, веришь, ждешь, что все, значит, будет. А сейчас, ну, я не знаю, там, какие-то... Где-то какое-то, там, я не знаю, от налоговой какое-то прилетело письмо. Там, значит, какой-то, может быть, блок может прилетит на счет.
4: Ну, сюрпризы каждый
7: день. Это значит,
4: день,
7: что? Это значит, что мы поставим беззвучный и пойдем играть в теннис. Сегодня, ну, вот так. А завтра вернемся. Иначе просто психика, она же она тоже не резиновая.
4: Вот, ну вы держитесь. Как, где вообще реализуете свою продукцию?
7: Мы работаем, у нас, скажем так, реализация делится на хорику, ну то есть это рестораны, рестораны, заведения общественного питания здесь у нас в городе, то есть мы их обслуживаем, поставляем туда...
4: Микрозелень, да?
7: Микрозелень, да, просто, скажем, растения разных периодов вегетации. Вот, и магазины мелкой розницы по Уральскому федеральному округу, то есть это там и Салехард, и Тюмень, Екатеринбург, Канты.
4: Отправляете...
7: Это маленькие магазины, да, мы отправляем, работаем с ними. Вот фермерские магазины. Здесь в Ханты-Мансийске у нас 7 точек магазинов небольшого формата, пекарни в том числе, там, Нарзнина. И есть у нас вот сейчас крупные контракты с федеральными сетями, мы подписались, но пока оно в работе. Потому что это не тот формат, когда, ну, я не знаю, там, встретился, руки пожали, да, и начали поставки завтра. Нет, это, к сожалению... или счастью, растянута немножко история, юридически такая она осторожная должна быть, чтобы все сделать правильно.
4: Ну, я так понимаю, как раз из этих больших сетей вы название в том числе поменяли, вы сказали.
7: Все верно. Да.
4: Хотя какое классное было Лёри... редиска. Мне нравится.
6: Ну, я смотрю на вас всегда, вот на предпринимателей, на вот тех, кто горит своим делом, на энтузиастов своего дела. Прям искренне завидую. Очень люблю ролики на YouTube, где там человек какой-нибудь условно рассказывает, как я из гаража вырос в просто там всероссийского поставщика шампиньонов, например. А просто мужик реально взял свой гараж, переоборудовал, сделал несколько стеллажей, туда вот этот вот, знаешь, мишки со специальным ну, опилом поставил там это и начал выращивать для себя.
4: Ну,
6: потом посмотрел,
4: же,
6: о, получится. Вот, знаешь, мишки со специальным, ну, опилом поставил там это и начал выращивать для себя.
4: Ну,
6: потом посмотрел,
4: же,
6: о, получится.
4: Что было.
6: Да, я думаю...
4: Может,
6: ну,

0: мелких магазинах вы продаете.
1: А я могу перечислять, что ли, их рекламируешь?
0: Не, ну просто скажите, у вас какая-то...
2: Страничка ВКонтакте.
1: Да, конечно, у нас есть страница ВКонтакте, есть канал в Телеграме, туда мы публикуем. Сейчас уже в Максе надо заводить канал.
0: И там все адреса можно найти, правильно, где вы реализуете свой продукт?
1: И адреса, и вообще, что есть, и мы ведем... Ну, то есть, где-то что-то заканчивается, мы пишем. Да. Закончил, чтобы люди туда не бежали.
0: Вот.
1: Или там новая поставка.
0: Вот я про это и говорю.
1: И адреса все, куда новая поставка.
0: Отлично, спасибо огромное. И искать вас в соцсетях как Vitalibra уже, да?
1: Да, ну
0: уже
1: или в 2GIS, то есть любых вот этих тоже, Vitalibra.
0: Угу. Ну, я лично хочу посмотреть, поискать и попробовать все вот эти ваши, всю эту зеленушечку.
2: У нас сейчас реклама, далее мы пообщаемся с Белоярским.
0: Да, вообще у нас, я хочу сказать, что на ближайшее, не знаю даже какое количество времени Ирина останется в студии, Ирина Каск, да? Олесь, с вами тогда прощаемся. Спасибо, что рассказали свою историю. Вот еще последний самый вопрос придет к вам. Вот Тимур, любой другой житель Югры, скажет: слушай, Олесь, ну ты же вот занимаешься этим, скажи, надо вообще, не надо открывать мне свое дело именно в сфере сельского хозяйства. Отговаривать будете?
1: Да зачем?
0: Нет? Скажете, давай, дерзай.
1: Конечно, я всегда поддержу.
0: Ага.
1: Любого человека всегда поддержу, если это не путь деградации. Если он скажет, дай мне гнать на водку, я скажу, нет, я тебя не поддержу. А если это что-то светлое, конечно, иди занимайся.
0: Ну, то есть вести бизнес в сельском хозяйстве в Югре, это вообще норм, история, и как бы никаких сложностей. Из любого выхода. Ну, вы-то точно вышли из любого положения, мы уже
1: смотрите,
0: все услышали.
1: В любом случае, даже если что-то не получится, то опыт, который пригодится в дальнейшем. Угу. Ну, что страдать, что клеймо намотывать.
0: Спасибо, это Олеся Харисова у нас в гостях. Ирина, с вами продолжим разговор уже после рекламы. И еще двух сегодня предпринимателей обязательно в рамках интервью послушаем. Из Белоярского и из Ханты-Мансийского района. Но это все позже, обязательно все проанонсируем.
3: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Продолжаем общаться. У нас сегодня в студии, в гостях...
2: Да другой же.
1: Напутала. Вот так? Угу. Ура! Я включила правильный микрофон для Ирины. Здравствуйте, Ирина, еще раз. Для наших слушателей, кто только присоединился, у нас сейчас в студии уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск. Мы говорим сегодня про сельское хозяйство. Вот уже одна девушка очаровательная ушла из нас, у нас из студии, которая занимается выращиванием микрозелени. И сегодня мы послушаем еще два интервью. Причем сейчас в эфире будет интервью со Светланой Косулиной. Вот за эфиром Ирина Каск сказала, что давно знакома со Светланой, и она в сельском хозяйстве. Как вы выразились вообще?
3: Профессионал. Потрясающий, магический профессионал.
1: Да, вот. И это директор сельскохозяйственного предприятия «Белоярское», кстати. Это самое крупное северное животноводческое предприятие в Югре. Это, ну, Белоярский район, это арктическая зона, как вы знаете. Арктика, 60 человек там трудится, 300, даже больше 300 голов крупного рогатого скота. И они у себя на молокозаводе местном изготавливают 26 видов разной продукции. Это такая краткая справка для наших слушателей. А вот все подробности вообще, как у них это получается, как они в Арктике такой бизнес развивают, какая, опять же, помощь, что сами, где на кого-то рассчитывают, все это мы узнали у них в рамках интервью, которое записали сегодня. Днем еще заранее, сейчас предлагаю его послушать, все вопросы вам, Ирин, зададим тогда чуть попозже. Так, ну, первый вопрос к вам, Светлана, как давно ваше предприятие у нас в Югре работает?
4: Наше предприятие, оно уникальное, находится в арктической зоне. И предприятию уже 41 год.
1: Ого.
4: 41 год мы выпускаем натуральную, качественную продукцию и кормим всех жителей города Белоярского, угу, и района Белоярского. Чем знаменательно, чем вообще это здорово, потому что достаточно молодой город, 41 год, и все люди, которые выросли на нашей продукции, те, кто приехали строители, те, кто приехали жить здесь на постоянное место жительства, они выросли все на нашей продукции.
2: То ну, с пеленок, условно говоря, молочная продукция, да?
1: Да? То есть вы ровесники, да, города, ваше предприятие с городом ровесники, да?
4: Ну, практически,
1: обалдеть,
4: да. Я просто говорю, те, которые люди вот приехали, да, строить, да, они кушали нашу продукцию, и мне кажется, все живы-здоровы только благодаря тому, что они кушают натуральное.
2: Так, слушайте, а вы вот как руководитель, например, на этом предприятии, как долго возглавляете компанию?
4: Я приехала в прошлом году за вот этот, условно, год-полтора, уже удалось очень многое сделать, связанное с качеством продукции, связанное с расширением ассортимента выпускаемой продукции. И вот сейчас мы стараемся расширять зоны, выходить за пределы Белоярского района, например, в Ханты-Мансийск, в Сургут, в Нягань. То, что у нас надои увеличиваются, угу, у нас есть возможность расширять зону реализации продукции.
2: Ну, про масштабирование мы чуть попозже поговорим, мне
1: и
2: просто хочется понять, вот как девушка, почему вы оказались вообще в сельском хозяйстве? Потому что вообще-то считается, что, ну, сельское хозяйство — это очень-очень сложный труд, это сложный бизнес, это больше такое, знаете, мужское, что-то должно присутствовать в человеке, что взял лопату, пошел покопал, взял там, условно говоря, трактор, какую-то работу выполнил. Почему девушка и почему вот сельское хозяйство?
4: Ну, во-первых, слово «девушка» — это сейчас неприменимо. Все у нас работники — специалисты. И сейчас это не прежние времена, когда руководители сельхозпредприятий были зоотехники, агрономы. Главный инженер совхоза был директором совхоза. Угу. А сейчас нужен управленец. Тот человек, который знает те участки производства, а у нас их много. То есть у нас есть птицецех, где у нас находится 4000 кур несушек. То есть мы получаем яйца ежедневно. У нас есть колбасный цех, у нас есть молочный цех, есть магазины и есть, собственно, поля. Вот сейчас на полях у нас находятся коровы не в корпусах, а на полях. Mm-hmm. Поэтому грамотно управлять вот этим большим предприятием разноплановым нужен, конечно, управленец, который может правильно сориентировать потоки денежные, потоки, даже кадровые потоки, потому что кадры, если что-то происходит, сейчас время отпусков летних, у нас зона арктическая, и все стараются куда-то выехать на юг отдохнуть, поэтому вот эти моменты нужно все их восполнять. Угу. Вот с чем сейчас связана роль руководителя предприятия?
2: Итак, спасибо вам большое, что пояснили, потому что у нас с Мариной неоднократно возникает дискуссия на тему, должен ли руководитель какого-то узкоспециализированного, узкопрофильного предприятия, ну, жить этим делом с детства, условно говоря, пройти по карьерной лестнице, начиная там от доярки, условно, да, и возглавить компанию, которая занимается выпуском сельскохозяйственной продукции. Или достаточно, например, того, что он мощный управленец, и он как бы самообучается уже в процессе своей деятельности.
1: Показывает
2: причем
1: практика.
2: Ну, как показывает практика.
1: Второго варианта достаточно, да?
2: И мы спорим, я почему-то всегда отстаиваю то, что, ну, прям нужно знать, откуда у курицы условно появляется яйцо. Марина говорит, нет, достаточно быть грамотным финансистом, например, и понимать предприятие, ну, вот тогда я.
4: Но если вы хотите услышать, то я уже в сельском хозяйстве более 20 лет.
2: Вот, спасибо.
4: Вырабатывающей промышленности. То есть молокозавод, хлебокомбинат, мясной комбинат. Ну, вот в этой части у меня опыт есть. Торговля. В ранние времена я работала в Екатеринбурге. У нас было 100 магазинов, например, по реализации продукции. То есть для меня все участки нынешней работы, они не новые.
1: Светлана, вы сказали огромное количество. Просто вы выпускаете всевозможных товаров, это и курицу у вас, и коровы, и колбасы делаете, и все. Вы только реализуете вот те районы, которые вы сказали, да? То есть в основном Белоярский район. Я условно к тому, что в Ханты-Мансийске мы не можем, да, купить,
2: пока
1: попробовать
2: что
1: вашу
2: нет,
1: продукцию.
2: Но в будущем.
1: А вы, кстати, знаете же, что в Сургутском районе есть такой еще бренд «Белоярочка». Вас вообще не путают периодически?
4: Когда мы на товарах земли югорской стоим спина к спине, вот да, как в этот раз получилось в Нижневартовске, конечно, они «Белоярочка», ага, а мы «Белоярочка». Но у них в основном мясное направление кур, а у нас яичное. То есть мы в основном, у нас куры несушки.
1: Но люди различают вас, да, все-таки, где сургутяне, а где белоярские.
4: Когда мы говорим слово «Арктика», сейчас, по-моему, все понимают, что это Березовский и Белоярский район.
1: Это правда, да.
2: Но вот Арктика, да, это же вообще регион с не то что рискованным, там, условно говоря, земледелием или производством мясной продукции. Это прям критически рискованный. Как вам удается выживать и оставаться конкурентоспособными?
4: Ну вот, как показало это лето, у нас рискованное земледелие оказалось почти по всей стране. А в особенности Тюменская, Свердловская область. Видели, какие были проблемы огромные, связанные с подтоплением. Угу. У нас, наоборот, в Белоярском районе у нас сухо, даже дождя нет. Но, тем не менее, у нас сейчас, в данный момент, коровы в мае месяце выехали на пастбище на летнее, они там же кушают, гуляют, пасутся и доятся прямо на пастбище. То есть 4 месяца в году наши коровы получают витамин D прямо непосредственно от источника. Угу. И от этого, вот я вас уверяю, вот это иммунитет на весь год хватает этого иммунитета, потому что говорят, что солнца мало, трудно, и витамина D не хватает как людям, так и животным. Но наши животные получают его в полной мере.
2: Слушайте, вы сказали, вы прям выгоняете на пастбище и прям там доите, то есть вручную?
4: Они у нас там живут. Они у нас там живут прямо на пастбище, гуляют.
2: А как процесс доения организован на пастбище?
4: Точно так же, как и в корпусе, через молокопровод.
2: Я просто представил, выходят доярки дружной такой организованной цепочкой и начинают прям в поле доить
1: коров. Нет, все давно автоматически механизировано.
2: Автоматизировано, да.
1: Да, ну на улице.
4: Да, конечно. Конечно, все автоматизировано. Мы очень-очень внимательно соблюдаем требования к качеству. Везде стоят фильтры, везде, ну, очистные фильтры, то, чтобы... И все идет через молокопровод. Угу. Поэтому постоянно нас... мы отдаем нашу продукцию в Ханты-Мансийскую лабораторию, ветцентр наш. То есть у нас постоянно, практически каждый день молоко проверяется, яйца то же самое отправляем, мясо отправляем, поэтому все под контролем.
2: Но летом, понятно, там коровка гуляет, на пастбище жует травку, ага, а в осенний, зимний, весенний период это какое-то должно быть заготовлено количество корма, какой-то моносмесь, какой-то силос и так далее. Это же все равно, ну, в плане логистически, вы отдаленный район, где-то приходится наверняка что-то закупать на, в кавычках, большой земле, это, соответственно, может нести риски для повышения себестоимости продукции и потом косвенно отражаться на отпускной стоимости. Здесь вот государство как-то принимает участие в поддержке вас, как производителя, который в отдаленной арктической территории развивает сельское хозяйство. Что-то вам, может быть, какие-то дотации, компенсации, грантовая поддержка?
4: Верно. Вот у нас сейчас, в данный момент, как раз формируется заготовка кормов на стойловый период 26-27 года. И мы заготавливаем сено, сенаж, в основном многолетних трав, которые, ну, в принципе, молокодающие. Заготавливаем комбикорм. У нас есть склады сухие, вентилируемые, есть под сено, под сенаж тоже склады с навесами. Поэтому мы корма заготавливаем и в зимник, когда у нас будет зимой зимник, и будут ехать тоже машины. Да, единственный момент, что тяжело, потому что сейчас все происходит через паром. У нас же нет прямого пути, и моста нет через паром. Поэтому немножко вот эти неудобства, но глава Белоярского района Сергей Петрович Маненков, которому я вот искренне желаю здоровья, ему исполнилось 70 лет, и ему вручили недавно на день рождения гордость Югры, почетный знак. Угу. Вот он этого заслуживает, он, понимаете, он беспокоится, он думает о населении, которое сейчас вот в Белоярском районе, и думает о том, чтобы они кушали натуральную, качественную продукцию. Поэтому всецело вот поддержка, помощь, администрация Белоярского района нам оказывает мощную поддержку, и плюс, конечно, департамент промышленности, правительство Югры. Вы знаете, вот настолько много внимания уделяется сельскому хозяйству, но учитывая то, что мы не сельскохозяйственный район, мы все-таки север. Конечно, это не Свердловская, не Тюменская, не Курганская область, где вот полей много и кормов много, ну, на, да, полях собирают. Но тем не менее, вот даже любое начинание, оно поддерживается. Любое начинание, оно проговаривается. И это дорогого стоит.
2: Ну, а поддерживается, когда... извините, чем? То есть мы в вас верим, давайте работайте, или вот вам деньги на то, чтобы, например, себестоимость вашей продукции, она была конкурентоспособной для тех товаров, которые вот продают в сетевых магазинах крупными агрохолдингами.
4: А вы знаете, мы в сетевые магазины по практике выходили уже несколько раз. И вот эти большие скидки, мы продаем натуральную продукцию. И большие скидки, они не для нас. Не может быть натуральная продукция дешевая. То есть натуральная продукция должна быть и стоить. Но я не скажу, что дорого, но достойно. И поэтому мы сейчас кормим садики, школы Белоярского района, кормим больницу Белоярского района. И вот выходим именно на рынки, именно продаж бюджету, а все-таки не на торговлю. Потому что федеральные магазины, вот были полки в ленте, например, там был уголок фермера. И вот этот уголок фермера, он немножечко, ну, я бы сказала так, не актуален, ну, как история показала, как практика. И все-таки мы, вы знаете, наверное, качественные продукты, если их дают в садиках, в школах и в больницах, они попадают точечно. А вот то, что в магазинах, там уже есть право покупателя выбрать дешевый товар или дорогой товар, качественный и не очень, да ведь? Это уже другое. А вот то, что мы делаем действительно, ну, правильное дело, которое действительно вот на благо нашего населения.
2: Ну, понятно. То есть, как бы люди голосуют рублем, если вы говорите про магазины, а вы реализуете свои товары, ну, грубо говоря, за бюджетные деньги садикам и школам и так далее. Я все прекрасно понимаю, примерно, да, и о какой поддержке мы с вами тоже говорим, я понял. Хорошо, а земля, на которой находится ваше предприятие, оно у вас в аренде или в собственности?
4: У нас поля в аренде, мы вообще предприятие, у нас собственник администрации Белоярского района, и земля тоже в аренде. Но это не настолько важно. Не столько важно, да. Потому что это больше влияет на то, что мы, наверное, более на ногах более уверенно стоим. Понимаете, это бывает так, что обрабатывали землю, невыгодно обрабатывать. А здесь мы ее все равно будем обрабатывать, потому что это собственность района.
2: Так, да, хорошо, трактор, сенокосилка, волковщик, сборщик, упаковщик, вот эта вся техника, которая вам, ну, как правило, наверное, необходима, если у вас хозяйство больше, чем одна корова, это при грантовой поддержке было приобретено? То есть государство помогает технику приобретать, компенсировать затраты на ГСМ?
4: государство обязательно помогает, вот все, что касается сельхозтехники, сельхозоборудования. Вот мы поучаствовали, например, молокопровод установили в корпусах, мы установили навозоудаление в корпусах именно с поддержкой государства. Вот сказать, что действительно обращают на нас внимание, поддерживают и любые начинания поддерживают. Понимаете? Uh-huh. То есть тут не скажешь так, что мы бьемся в закрытую дверь, и нас никто не слышит. Нет. Uh-huh. Вот именно этот вариант, что если вы хотите что-то делать, обращайтесь, мы с вами проговорим и поможем.
2: Uh-huh. Ну, то есть есть соответствующие программы поддержки. Да. А я вот еще хочу понять, это конкретно ваше предприятие, ну, давайте в кавычках, как сыр в масле катается, uh-huh. или это равные условия для любого человека, который примет решение, например, там, развивать сельскохозяйственную продукцию, там, и так далее. То есть, если я, допустим, захочу стать фермером, я могу рассчитывать на то, что меня поддержат, мне там дадут какой-то небольшой фонд, который мне поможет стартануть? Или я должен рассчитывать изначально на собственный капитал?
4: У нас множество программ в округе, которые направлены на развитие крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, те, кто хочет именно заняться либо животноводством, либо растениеводством. Очень много вот таких программ. И поэтому, если в департамент промышленности обратиться, они расскажут, пояснят, как лучше, посоветуют что-то. Никто, вот кто обратился, не остается без внимания.
1: Ну, вам еще повезло в том плане, что вы с Сергеем Петровичем рука об руку работаете. Вы, пожалуйста, ему привет передавайте. Действительно уникальный человек для Югры, потому что когда у него вот юбилей был на днях, его действительно весь округ поздравлял, даже в средствах массовой информации, вот наши коллеги в том числе, и мы тоже отмечали его заслуги. Поэтому спасибо огромное вам, Светлана. Привет Сергею Петровичу. И до встречи в эфире, до связи.
2: Ну и может быть, да.
4: До встречи. Спасибо вам огромное.
2: Может быть, когда появится информация, когда мы сможем увидеть вашу продукцию у нас в Ханты-Мансийске.
1: Да, вы нам сообщите, мы бы с удовольствием попробовали, если вдруг
4: будете. Обязательно, обязательно. Мы как раз сейчас вот занимаемся этой работой по выходу именно на Ханты-Мансийск и Сургут. На сургутском рынке мы есть, в Ханты-Мансийске мы тоже, на рынке Лукошко есть, но еще не в том большом количестве, которое бы хотелось.
1: О, спасибо.
4: Но мы работаем над этим.
1: Про Лукошко узнали, я не знала. Будем там тогда искать вашу продукцию. Спасибо еще раз огромное. Знаем, что вы сейчас летите по работе как раз в аэропорт, поэтому не будем больше вас отвлекать. До связи.
4: Спасибо.
1: До свидания.
4: Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания.
0: Свои люди. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Продолжаем наш эфир. У нас в гостях сегодня уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск. Ирина, здравствуйте.
2: Еще раз здравствуйте.
1: Да, для наших слушателей, которые к нам только присоединились, мы тут уже послушали как минимум два интервью, да, с разными предпринимателями, которые в разных сферах абсолютно трудятся. Вот, и сейчас бы хотелось по Югре в целом понять ситуацию, какую-то статистику, потому что Тимур вот рассказал про свой личный опыт, когда он пытался найти какого-нибудь предпринимателя поблизости, чтобы пойти и посмотреть, как он работает, у него не получилось. Вот он звонил всем, кто уже ликвидировал свое хозяйство. А у нас вообще сейчас есть у вас, по крайней мере, какая-то циферка, сколько сейчас в Югре таких предпринимателей? Если владеете?
2: Нет, я не владею. Признаться честно, я вот именно по сельхозпроизводителям, я даже не ставила себе цели. Угу. Для меня это не показатель для моей работы. Я все-таки правозащитник. И в акценте своей деятельности мы ставим профилактику тех проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Для меня, безусловно, самое важное, чтобы предпринимателю ничего не мешало работать. В любом виде деятельности, в том числе и в сельском хозяйстве.
3: Что может мешать предпринимателю в сельском хозяйстве работать?
1: Так лучше скажи, а с чем обращаются к вам в таком случае?
2: Вот, абсолютно, да. Готова ответить. Вообще, я хочу обратить внимание, в первую очередь, то, что я вот почти 5 лет работаю, и вопрос сельского хозяйства, это был, наверное, одни из первых, которые задавали предприниматели, когда я пришла. То есть, сейчас, проводя аналитику своей работы, я понимаю, что вопросов все меньше и меньше. Хочется себя похвалить, наверное, мы не зря отработали. Но здесь, чтобы быть объективной, я понимаю, что и система работает, и все-таки хочу отдать должное губернатору без лишней лести. Это правда, это констатация факта. Это публичная информация. Спасибо вот средствам массовой информации, которые подсвечили, что Руслан Николаевич, когда пришел работать, он очень большое внимание уделял сельскому хозяйству. И реально была перезагрузка, серьезная перезагрузка, мер поддержки. И в том числе коренных малочисленных народов Севера в акценте на их виды деятельности традиционные, но и, безусловно, все, что касается потребностей жителей, однозначно, вот, на мой взгляд, это точно очевидные вещи, сельское хозяйство потребностей жителей Югры не закрывает, то есть это, и цели такой нет однозначно. То есть в любом случае привозится с ближайших территорий, сельскохозяйственные территории, Тюменская область, Свердловская область, они достаточно щедро к нам свою продукцию поставляют. Но вот уже исходя из того, что мы услышали в эфире, я очень глубоко уважаю Светлану Викторовну Косулину, она, конечно, профессионал потрясающий. Она очень честно сказала, что они ориентируются на очень высокое качество натурального продукта. Это не значит, что привозят ненатуральное или некачественное. Но в любом случае мы же понимаем, что когда речь идет о сроке хранения, это уже немножечко другая история.
3: Ну, как будто если ты покупаешь тетрапаковое молоко со сроком годности в 2 года, есть вопросы, да, из чего оно сделано и что там такого напихать, что оно 2 года будет ждать, пока я открою его. А если 5 дней это молоко, больше доверия, мол, оно настоящее, оно живое.
2: Да, конечно, Тимур, полностью согласна, и цена немножко другая. И у потребителя есть право выбора. И вот мне лично, как потребителю, это право выбора очень нравится, и я хочу покупать, и тот, кто хочет покупать. Когда дети были маленькие, я всегда брала натуральное молоко крестьянско-фермерского хозяйства. Это мой выбор, потому что я считала, что это полезнее для здоровья, советуюсь с врачами. Каждый делает свой выбор сами. И возвращаясь к вопросу о том, с чем обращаются. Вот ранее, да, первое время это более активная деятельность была. Надеюсь, что мы помогли предпринимателям. В первую очередь, конечно же, это лидируют вопросы имущественных отношений, земельных. Это вот использование земли. Безусловно, вот мы сегодня примеры слышали, да, то есть это та регулировка, которая требуется для осуществления деятельности в сельском хозяйстве. И такие вопросы мы решали и решаем. Дальше. Следующее направление, которое достаточно значимое ранее внимание уделяли мы ему по инициативе предпринимателей в области сельского хозяйства и животноводческого производства. Это получение ветеринарных сопроводительных документов и взаимодействие, в принципе, с ветеринарной службой. Несколько круглых столов и прямых эфиров, и достаточно большое внимание уделялось. Я очень благодарна службе за то, что они реагировали на наши просьбы. Но и, безусловно, я знаю, что по этому направлению у нас неоднократно проводилась серьезная работа при оценке регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, где мы максимально старались защитить интересы товаропроизводителей вот в этом направлении для того, чтобы не создавались препоны, в том числе через ветеринарную службу. И пока наша взяла, слава богу. Вот. Но наша взяла не столько для того, чтобы предприниматели в этой области счастливо там подсчитывали свои доходы, а все же скажу, это такой малодоходный вид деятельности, который является ремеслом для обеспечения свежей продукцией потребителей. Угу. Вот скольких я вспоминаю, с кем я виделась, они все болеют своим делом.
1: Ну да,
2: они все прям заражены тем, чтобы вырастить самое лучшее и вот накормить.
1: Мы не миллионы вами заработать, да, на этом деле, а в первую очередь продовольственная безопасность.
3: А мы тут с вами тезис такой выработали, что свое родное домашнее, оно вкуснее и лучше, чем там условно порошковое в тетрапаке, да, произведено непонятно где. Но ведь проблема это не заключается в том, что у нас мало предпринимателей или много предпринимателей. Да это и не к вам вопрос, и не к нам вопрос, и не к какому-то, может быть, там департаменту, и не к региону вопрос. Это вопрос федерального значения. У нас, согласитесь, наверное, а может быть, это моя личная головная боль, и больше никто этой проблемы не видит, количество подворий частных в России неуклонно сокращается годами, десятилетиями. Количество людей, которые держат дома корову, оно тоже становится меньше. И все это как бы консолидируется вокруг агрохолдингов, вот вся эта история. То есть количество деревень, сел, населенных пунктов, подворий, домашних хозяйств, мужиков, которые корову держат у себя где-нибудь, оно стремительно уменьшается. И гарантируем ли мы, что через 20 лет мы сможем покупать домашнее молоко? Или есть опасения, что оно, все это молоко будет сосредоточено в руках нескольких агрохолдингов у нас в стране, которые смогут диктовать нам условия любые, ценовую политику, качество этого молока, разбавленность этого молока, там, не знаю, кайф. Ну, вы понимаете, о чем я говорю?
1: Я понимаю, но ты риторический вопрос задаешь. Все-таки Ирина занимается правами предпринимателей, а работает с предпринимателями. А ты говоришь про личное подсобное хозяйство. Это когда ты для себя корову или курицу держишь, и это уже, как ты правильно заметила, федеральная история.
3: Да, вообще. Но у личных подсобных хозяйств связаны руки. Они не могут взять молоко и продать его, пойти, например.
1: А могут ли, кстати, а вот на такие вопросы можете нам комментировать? Ну, типа, продавать свою продукцию, которую, ну, условно, Тимур заведет 10 куриц. Может он соседям продавать эти яйца легально? Вот такие моменты мы можем с вами обсудить?
2: Крестьянско-фермерское хозяйство, оно целью, это не предпринимательская деятельность, целью является собой обеспечение своих нужд. И излишки продавать может каждый. Это не облагается налогом. Вот, пожалуйста, сегодня на Лукошке, Лукошка это одно из любимых моих мест, не только сегодня видела, сегодня еще раз заезжала по своим делам и опять же увидела, ну, все практически места, предоставленные для таких вот сельхозпроизводителей, скажем так, не предпринимателей, а бабушек, женщин, мужчин, которые свое продают, излишки. Угу. Ягоды, зелень.
1: Все занято,
2: все,
1: да?
2: Занято. Все абсолютно, и я понимаю, что это свежее, поблагодарила их за работу, потрясающе, да, но у них целью нет выйти, вырастить и продать. Излишки, пожалуйста, не бизнес. Бизнес – это как раз другое. Это когда с целью прибыли хоть там 5% минимум, это должно приносить. И, конечно же, это должен быть бизнес-план. И обязательно нужно действовать в соответствии с этим бизнес-планом. И, конечно же, есть сельскохозяйственные территории, там, где это выгодно. Я не могу себе представить, чтобы в Югре это... Ну, вы понимаете же ведь, что сельское хозяйство, оно дотируется. Мы слышали, сегодня все говорили, что обязательно поддержка.
1: Да.
2: Использовалась поддержка как чисто коммерческий проект в открытом грунте. Но это очень сложно. Это в первую очередь, вы верно говорите, продовольственная цель. Да, безопасность наша. И спасибо, вот пандемия научила нас этому.
1: Есть и плюсы, да, в пандемии. Ирина, пожалуйста, вот запомните свою мысль, вот это «но». Мы, потому что продолжим, у нас сейчас выпуск новостей в эфире появится. И сразу после продолжим.
0: Свои люди. Местное время 17 часов. Но Новости. Новости на главном окружном.
4: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Нижневартовске выявили факт эффективной регистрации иностранцев. В Нефтеюганске прошли обучение 40 общественных наблюдателей. В Сургуте завершают инициированное жителями благоустройство аллеи. Полиция Нижневартовска пресекла незаконную легализацию иностранных граждан. Сотрудники управления МВД выявили двух местных жителей, которые за деньги прописывали в своих квартирах мигрантов, заведомо зная, что проживать они там не будут. Одна из любительниц легкой наживы за 10 месяцев поставила на учет 4 представителей зарубежных стран. Другая за полгода эффективно оформила документы на 3 человек. По данным фактам возбудили уголовные дела. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас обе фигуры банки находятся под подпиской о невыезде. Всех иностранцев сняли с регистрационного учета. Полиция Югры напоминает, нарушение правил миграционного учета влечет серьезные правовые последствия, вплоть до уголовной ответственности. Муниципалитеты Югры продолжают подготовку к единому дню голосования, который пройдет 20 сентября. В Нефтеюганске в преддверии большой избирательной кампании уже обучили общественных наблюдателей. Они будут следить за прозрачностью процессов на избирательных участках. Всего программу освоили 40 человек. Занятия вели преподаватели регионального общественного штаба Александр Семенов и Татьяна Панферова. На семинарах разбирали не только законы, но и разные ситуации, которые могут случиться на участке. Объясняли, какие у наблюдателя права и как правильно действовать. Среди слушателей были и опытные, и новички. По данным организаторов, больше 86% участников раньше уже имели дело с общественным наблюдением. Но перед каждыми выборами все проходят обучение заново, чтобы быть в курсе правил и уметь грамотно фиксировать происходящее. В одном из районов Сургута вместо пыльной бетонки скоро появится уютная благоустроенная аллея. Все благодаря инициативе самих жителей. Работы ведутся между 9-й школой и детским садом «Светлячок». До завершения проекта осталось совсем немного. Установить урны и скамейки. 9 обычных и 1 специальную для маломобильных граждан. Все началось с активных горожан. В прошлом году они выразили готовность вложить силы и деньги в преображение этой территории. Местные власти поддержали идею рублем. Инициативная группа подготовила проектную документацию, а летом подрядчик приступил к делу. На участке более 1000 квадратных метров уже устроили тротуары и бордюры. Сделали тактильные указатели для слабовидящих, провели озеленение. Комментирует начальник отдела капитального ремонта управления капитального строительства Сургута Анна Середкова.
5: Мы вышли на отметки в уровень окружающей территории, чтобы все дождевые и ливневые стоки не скапливались на нашей территории, потому что, насколько мы знаем, по обращениям жителей близлежащих домов постоянно здесь были лужи, невозможно было пройти, и сейчас эта проблема решена.
4: Как отмечают в мэрии, благодаря реализации проекта жителей, теперь путь до школы и детского сада будет удобнее и безопаснее. И последнее. Югорчан старше 60 лет приглашают на ежегодную диспансеризацию. Летний период считается для этого наиболее удобным. В поликлиниках становится меньше посетителей, сокращается время ожидания, а также снижается риск заражения сезонными вирусными инфекциями. Как отмечает главный специалист по медпрофилактике в Югре Алексей Молостов, даже при отличном самочувствии важно регулярно проходить обследование. Многие серьезные недуги на начальных этапах протекают бессимптомно. Чем раньше обнаружить проблему, тем проще и эффективнее будет лечение, а значит, выше шансы сохранить качество жизни на долгие годы. Добавлю, диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Записаться можно через поликлинику или портал госуслуги. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Здравствуйте еще раз. 5 вечера пришел незаметно.
2: Пришел?
3: Такой час. Я вырулю, не переживай. Это
2: мы
3: уже...
2: тут с Ириной вместе на пару хихикаем. Женский хихихи пошел в эфире.
3: Понятненько.
2: Да.
3: Как у вас дела вообще?
2: У нас хорошо, видишь, смеемся, сидим.
1: У нас тут истории душевные за эфиром были. В гостях у нас, кстати, уполномоченный по правам предпринимателей в Югре Ирина Каск. Ирин.
2: Да, добрый вечер уже.
1: Добрый вечер. Действительно, кстати, плавно мы с вами перекочевали в вечер, вечернее время. Так, ну что, мы сегодня обсуждаем тему сельхозпроизводителей в Югре. Вы сказали, что раньше к вам обращались часто, сейчас уже такое редкое, да, явление?
2: Mm-hmm. Да, да, конечно, это не так часто сейчас происходит, но это всегда ярко. Вообще, я не хочу никого обижать, вот просто люди, которые занимаются сельским хозяйством, вот вы сами даже вот контактировали, понимаете, они особенные.
1: Ну да, мы сегодня
2: они
1: это поняли.
2: Они особенные. Мы не так давно были в Октябрьском районе, и спасибо, что вот пришли к нам навстречу и те, кто животноводством занимаются, они очень активные, они очень эмоционально говорят о том, как это все непросто и как они стараются. Но я, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо всем, кто в этой отрасли занят. Огромное спасибо за то, что вы занимаетесь таким важным и нужным делом. Вы нас кормите. И я понимаю, что я до конца не представляю, насколько это тяжелый труд. Это катастрофически тяжелый труд. Да, это правда. Вот. Но когда они к нам... Это вот каждый диалог, он такой особенный, потому что я тут тоже слукавить не могу, предприниматели же знают, как... Они чего-то хотят, а сформулировать не совсем получается, да, там вот, надо, надо, а что надо-то? Ну, вот, надо. Дайте, сделайте что-нибудь.
3: Дайте
2: да. Сделайте что-нибудь. Нет, ну, деньги, это само собой.
1: Помогите.
2: Но это не у нас, да, я говорю, деньги точно не у нас. Вот, помогите, мы все-таки правовая защита. И вот была такая ситуация, когда мы встретились, совершенно не подозревая, что речь пойдет о сельском хозяйстве, мы встретились с ветераном боевых действий, с человеком, который вернулся из зоны боевых действий, специальной военной операции. Вот, и он также говорил о том, как все непросто, он тоже работает в области сельского хозяйства, это мы ему вот открыли буквально при общении с ним, вот, и, значит, критиковал те меры поддержки, которые существуют, зачем мне это надо, мне вот другое надо, и вот наш разговор длился точно не менее часа с целью узнать, а что надо, что необходимо. И слава богу, что мы поняли, что те льготы, которые предоставлены государством, недостаточны хотя бы только потому, потому что у нас есть специфика, это речь шла о транспорте, о освобождении налога на транспорт до определенного там, количества лошадиных сил. А мне, говорит, нужно вот до 200, потому что то, что вот дается, мне это не нужно в работе, угу. при осуществлении моей вот сельскохозяйственной деятельности.
1: И как выходить из этой ситуации?
2: Ну, а это вот самое простое для нас, это нормотворчество. Это как раз мы сформулировали предложение в региональные меры поддержки. Нас практически сразу поддержал Руслан Николаевич, это огромное ему спасибо. Безусловно, вот без всяких запинок поддержал департамент финансов. Мы проконсультировались и в налоговой также. Рисков практически нет. Ну, то есть есть информация о том, там, сколько таких, налоговые тоже кладезь информации, да, там, насколько это будет отражаться на бюджете. И было оперативно принято решение правительством округа
1: внесли
2: о
1: поправки?
2: Такой льготе, конечно.
1: То да, есть теперь
2: до,
1: это
2: до 200 лошадиных сил. Это уже не легковой, а грузовой транспорт.
1: И у человека проблема решилась?
2: Абсолютно, да. Угу. То есть в очень короткий срок. Но сам процесс вот, решения, он не был таким, как при других видах деятельности, таким спокойным, демократичным. Он был очень эмоциональным, он был очень таким активным, с неверой в то, что это случится. Это случилось...
1: А когда случилось, что он сказал этот предприниматель?
2: Ну, мы были очень рады, я думаю, что он тоже, потому что он был инициатором. И, по сути, благодаря только ему мы об этом узнали. Мы же не знаем об этих проблемах.
1: Можно как раз хочу сказать, получается, нормотворчество это для вас, как вы сказали, самое несложное. С этим вы работаете, привыкли. То есть любой предприниматель, я сейчас не только про сельскохозяйственных наших говорю, да, бизнесменов, могут прийти и сказать, слушайте, вот проблема есть, но она упирается в норму закона. И вы, получается, можете стать тем инициатором, который просто измените закон или внесете поправку, и все, все получится и сложится. Часто вообще приходится вам так вот в законы...
3: Вклиниваться.
1: Вклиниваться, да, внедряться, как еще сказать.
2: В нормативно-правовые акты, не да. только в законы. В нормативно-правовые акты, конечно, это как раз пул предложений, которые улучшают правовое положение бизнеса. Это ежегодный доклад, который мы представляем губернатору и на федеральный уровень. Однозначно мы это делаем, конечно же, и благодарим тех, кто вот проявляет инициативу, потому что, ну, я не скрываю, я часто говорю, я не профессионал во всех видах деятельности, и очень благодарна тем предпринимателям, которые занимают так проактивную позицию, и эти предложения вносят. Мы формируем обоснование, то есть это не просто. Вот пришел
1: сделайте
2: там,
1: так, пожалуйста.
2: Да, Иван Иванович очень хочет. Да. Милости просим, потому что он там сельскохозяйственник. Ну нет, конечно, нужно серьезное обоснование, и естественно, оно проходит оценку всех ведомств, целесообразно.
1: А это долго, вот от момента, когда вы внесли предложение, и оно уже стало законом, вот, примерно хотя бы?
2: По-разному бывает, но, как правило, не затягивается. По-разному бывает, потому что все зависит, опять же, от оперативности. Иногда это проходит при корректировке или там формировании какого-то нормативно-правового акта. Ну, то есть мы видим какую-то проблему, делаем замечания, и это уже те изменения, которые мы могли бы как предложение внести.
1: Но бывали случаи, что за месяц решался вопрос? Или все-таки это я слишком...
2: Я боюсь сейчас обмануть. Там точно месяц или два я не могу точно сказать, потому что я вижу вот оперативность конкретного примера, который я привела, это вот 100%, потому что совпали звезды. Он пришел в то время, когда вот как раз накануне встречи с губернатором, мы быстро все это написали, и
1: все случилось,
2: да, все случилось очень быстро, и слава богу.
1: А вы, кстати, вот наверняка не раз бывали на выставках, ярмарках производителей наших товаров земли югорской. Вот мы с Тимуром в прошлом году только впервые попали на такую ярмарку. Мы пожалели, что пришли за 4 часа до закрытия, мы не успели ничего за 4 часа. Совершенно. Что вас в рамках этих выставок, что для вас было самым удивительным? Ну, то, что вы такие посмотрели, ого, это в Югре у нас производят. Вот были такие открытия для вас?
2: Постоянно они происходят, и меня это удивляет очень часто, насколько творчески подходят люди к производству, к своему делу, скажем так. Ну вот, например, когда я увидела впервые корнюшонные цыплят.
1: Как?
2: Цыплята корнюшоны, маленькие.
1: Цыплятки?
2: Цыплятки, да.
1: Корнюшоны, так продавали, называют, как огурчики?
2: Да, как огурчики, да. Продавали маленьких цыплят у нас в Югре выращенных. Это меня очень поразило. Но молодое маленькое мясо зажарить очень быстро и... Меня, конечно, это очень сильно поразило. Я удивилась.
3: Сейчас вегетарианцы нас немножко проклинают и переключают.
2: Удовлетворю вегетарианцев, да, там, когда я увидела производимые в Югре изобилие овощей в теплицах, помидоры, огурцы синенькие, там, баклажаны, там, кабачки. Они реализуются на Лукошке иногда. Я вижу очередь, и я понимаю, что, ну, да. Но всегда, всегда найдется, чему удивиться. И я прям искренне по-человечески вам рекомендую в первый день. В первый день. Потому что многие распродают все в первый день. Угу. Правда.
1: Мы как раз пришли
2: в
1: последний. Да?
2: Сворачивается.
1: А нас еще с Тимуром удивил мед. Мы когда вот были на ярмарке, купили мед от местного ханты-мансийского производителя. Мы такие, чего? Мед? Угу. Оказывается, и мед у нас производят. И не только в ханты-мансийске, да? В советском где-то районе тоже вроде.
2: Ситуация, здесь срабатывает экономика предложения, и вряд ли кто-то вот сидел, думал, ой, знаете, вот закон, да, спрос рождает предложение. Вряд ли кто-то сидел, вот бы хоть в Ханты-Мансийске бы мед начали производить, а то ведь и не поешь другого, да. Угу. Мы знаем тренды там в меде и так дальше. Но когда вдруг талантливый с предпринимательской жилкой человек задумывает что-то и начинает этим заниматься, у него обязательно получается, это просто фантастически. Да, действительно, я однажды тоже вот встретила такую баночку, мед из советского. Я была поражена. Вкусно. Я не знаю, насколько это полезно, честно говоря, вот потому что я не совсем понимаю, с чего эта ценность возникла, потому что для этого нужны определенные поля и так дальше. Но я уверена, что те люди, которые этим занимаются, они об этом думают и знают.
1: Лесной мед. Вот нам в Ханты-Мансийске объяснил предприниматель, что это не полевой, а какой-то лесной мед, так называемый.
3: Пчела по лесу, да, по лесу летает и ищет, какой бы цветочек.
1: Но мы попробовали, он довольно вкусный, кстати. Нам еще на выставке. Чем выставки хороши, эти ярмарки? Там все дают пробовать.
3: В хвойном меде вообще пчела не участвует. По секрету расскажу.
1: Это мы про разных.
3: Условный отвар из шишек.
2: Лесной мед я пробовала в республике Мариэл.
1: Угу.
2: Я не любительница меда, честно скажу, но мне интересно вот такое все необычное. И вот как раз кто занимался этим лесным медом, производитель, он говорил о каких-то уникальных целебных свойствах. Поэтому я не сомневаюсь, что и в югре это вполне себе соответствует. Тем более, что когда меня пытались удивить в Республике Мариэл, спрашивали, клюквы надо, а бруснику хочешь? Вот
1: как бы... На, всё.
2: Да.
1: Слушайте, ну вот понятно, что по цифрам это не к вам, но тем не менее вы общаетесь с предпринимателями. В каких у нас районах округа все-таки сосредоточены сельхозпроизводители больше?
2: Это, ну, конечно, Кандинский район, Кандинский. Ура, это ближе к границе Свердловской области.
1: Там концентрация, да,
3: как-то? Ну, тут еще надо подразделять. Тут же есть некоторые, да, например, это молочное производство, мясное производство, это рыба, например, или это дикоросы. То есть у нас, ну, говорить о том, что есть проблемы там-то, там-то, там-то, те, кто рыбой занимаются, ну, как на них не влияет, там, не знаю, то, что мы живем на севере. Они исторически этим занимаются. Кто дикоросами занимается, оно вон, пожалуйста, в лесу есть. А молоко, мясо, это уже другой момент.
1: Ну, тем не менее, вот как раз Кандинский район, да, вы сказали, там больше всего. Именно вот с точки зрения...
2: Ну, конечно, там больше сельскохозяйственных площадей, там и климат позволяет. Ну, послушайте, правда...
3: А топливная вот ситуация отражается на наших вот предпринимателей?
2: Я скажу самую нелюбимую свою фразу. Обращений по поводу топлива от сельхозпроизводителей нет.
1: Да?
2: Абсолютно, да. То есть мне кажется, все-таки этот вопрос, он же у нас достаточно серьезно контролируется правительством и губернатором, и это не просто. А продовольствие есть продовольствие. Ну и потом мы же не сельскохозяйственная территория, возможно, это не такие потребности, как, например, там южные территории или даже наши соседи взять. Все-таки у них потребности значительно больше для сельского хозяйства. Не было обращений. Обращения больше есть по топливу. Обращения, опять же, устного характера, хочу обратить внимание. То есть ситуация не настолько критичная, когда производители продуктов питания, которые имеют срок годности, они задают вопросы, почему мы должны стоять в очереди, мы бы хотели вне очереди, вот там экстренные службы, и нам тоже надо. Но, тем не менее, ситуация не настолько критичная, чтобы оперативно решать, как в период, например, там той же пандемии, мы оперативно решали какие-то вопросы, которые касались бизнеса. Или там в период, когда с началом специальной военной операции было очень жесткое давление со стороны... партнеров наших из других стран и по санкционное давление. Поэтому не могу поддержать вот эту тему топливного кризиса. Он существует, есть определенные нормативы, и опять же я соглашусь с тем, что нормативы существуют для того, чтобы предотвратить искусственно созданный ажиотаж.
1: Ну вот сегодня, пообщавшись с предпринимателями, с вами...
3: А искусственно созданный ажиотаж, это когда ты приезжаешь на заправку в Пермском крае, там бензина нет, это искусственно созданный кем ажиотаж?
2: Я не могу комментировать истории Пермского края однозначно. Я могу говорить только о том, что я знаю и вижу, и
3: не, просто искусственно созданный ажиотаж кем? Мной, как потребителем, или тем... кем-то, кто его создал.
2: Когда речь идет об искусственно созданном ажиотаже в отношении любой продукции, речь идет о том, что при отсутствии каких-то ограничений люди покупают впрок, либо там для реализации потом из-под полы в огромных количествах. Я напомню вам историю...
3: То есть вы уверены в том, что искусственно созданный ажиотаж пошел от людей, которые просто высосали весь бензин, да, с заправок?
1: Нет, пошел-то он, может, не от них. Какие-то вбросы были, возможно,
2: в СМИ,
1: соцсетях.
2: Я как раз говорю о предотвращении искусственно созданного ажиотажа. Я говорю как раз о предотвращении. И я уверена, что он у нас как раз и не случился. На мой взгляд. Я хочу напомнить пример очень яркий, также реакции правительства страны в 2022 году, когда нужно было восстанавливать логистические цепочки и иные производственные. У нас были проблемы с сахаром. Вы помните, сахар исчез?
1: Помним. Мы и яйца, сахара и гречку, в стране, мы все помним, да.
2: Сахара в стране было более чем предостаточно. В чем была проблема? Проблема была в фасовке. Не было пакетиков, да. И нужно было срочно, оперативно наладить. Но ведь люди очень старались скупить. Я помню, знаете, вот такая история. Мне очень хочется поделиться. Я не буду говорить имя главы муниципалитета, который мне рассказывал, какие проблемы были с дефицитом. Звонит житель города главе и говорит: вы вообще в курсе того, что сахара нет в магазине? Вы вот что собираетесь делать? Вы вообще собираетесь решать проблему? Она называет его по имени отчеству, говорит: у вас сахарный диабет сколько уже по времени? Вы сахар-то когда перестали есть? И что случилось вдруг, что вам не хватило сахара? Понимаете, вот это вот когда закупаешь, потом это портится. Я понимаю, что у нас были прецеденты в стране, которые, так скажем...
3: Короче, это манипуляция рынком.
2: Абсолютно, да. Согласна с вами. И поэтому я считаю, что вот как раз политика государства и властей региона очень правильно и верно сработала. Я регулярно интересуюсь вообще о ситуации с топливом. Кто как реагирует, не только предприниматели. Это однозначно для меня моя целевая аудитория, но и у водителя, и у тех, кто за рулем, как на это реагируют?
1: Каждый день вон нам слушатели пишут, вот можете реакцию посмотреть. Это, знаете, кстати, очень зависит от муниципалитета. Вот если в Ханты-Мансийске слушатели в основном говорят, что нет проблем, то в Сургуте наблюдались. У нас и в Кодинском районе, вот Междуреченске очень часто нам пишут слушатели, что там тоже иногда нет возможности заправиться, либо не тот бензин, который бы хотелось. Ну, условно, 95-го давно нет. Ну, вот такие комментарии приходят.
2: Ну, вероятнее всего, в отдаленных территориях действительно это является сложностью, особенно если речь идет о территории, где невозможно альтернативным способом добраться.
1: А в Сургуте другая проблема, там очереди по 100 машин.
2: Очереди, потому что вот побочный эффект экономического центра. Там рядом Сургутский район, Нефтеюганский район, там достаточно большое количество транспорта аккумулируется, и действительно, будучи в Сургуте, я вижу эти очереди. Очереди, как правило, «Газпром» и «Лукойл». С полной ответственностью говорю о том, что была вот в последний раз на этой, на выходных.
1: Сургуть.
2: Да, на одной из частных заправочных станций не было вообще машин, бензин был 95-й.
1: Ну, там просто дорогой, поэтому люди туда
2: не едут. Нет, цена была немножко, цена была пониже. Не было вообще машин, бензин был 95-й.
1: Ну, там просто дорогой, поэтому люди туда не едут.
2: Цена была немножко, цена была пониже, и ФАС

0: Ну, к сожалению, это так. Если нет интереса и любви к тому, чем ты занимаешься, тяжело будет вытянуть бизнес-идею на уровень доходности.
1: Угу. Ну, а ну и надо помнить, все-таки... что у нас арбузы в открытом грунте трудно вырастить. Вот. Если что, просто так. Да. Я подвожу к тому, что, возможно, мы действительно регион, который, ну, не прям, чтобы заточен
2: надо выбрать себе все-таки, да, ту нишу правильную. И если все-таки вы тот самый энтузиаст и возьметесь за сельское хозяйство у нас в регионе, и будут какие-то проблемы, вот, пожалуйста, обращайтесь к Ирине Каск.
0: Да, спасибо большое.
2: Чем можете, всегда поможете. У нас в гостях уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск. Ирина, мы, наверное, с вами уже можем сегодня попрощаться. У нас еще будет сегодня интервью с одним сельхозпроизводителем югорским. Если есть желание, можете с нами вместе остаться и вы послушать. Но в целом, спасибо огромное за то, что пришли к нам в гости и ответили на вопросы.
0: Спасибо, что пригласили. Я, опять же, пользуясь случаем, хочу пожелать всем предпринимателям удачи в начинаниях, в любых делах. Конечно же, обращайтесь, мы всегда вам поможем, мы всегда на страже ваших интересов. Но еще раз по теме сельхозпроизводителям, дорогие друзья, уважаемые коллеги, с глубочайшим уважением к вам, к вашему труду. Спасибо большое, что нас вкусно кормите. Желаем вам искренне не терять этого энтузиазма. Пожалуйста, здоровья, благополучия и процветания.
2: Присоединяемся. Ну что, Лариса, расскажите нам,
0: спасибо,
2: пожалуйста.
0: Большое.
3: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ай. «Не унывай», поет Леонид Агутин, вот как раз в тему. Потому что мы только что сказали, что если хочешь работать сельхозпроизводителем в Югре, ну не унывай тогда. В противном случае, как вот сегодня наши первые гости, Олеся сказала, ну, куча проблем, а что делать-то?
2: Короче,
1: хотим и развиваемся.
2: Надо вот так вот честно признаться, что у нас есть еще одно записанное интервью с одним сельхозпроизводителем, оно 20 минут идет, но накопилось огромное количество комментариев от вас, и мы просто не имеем морального права пустить это интервью вперед ваших комментариев.
1: Мы давайте его обязательно включим в начале следующего часа, правильно?
2: Просто пообщаемся о житейских темах. Дмитрий нам писал еще в прошлом часе, что все сервисы знакомств в России хотят верифицировать. Ну, депутаты Госдумы выступают с таким предложением. Марина, я смотрю, не очень-то, да, хочет обсуждать эту тему, но эта
1: я
2: тема
1: я не совсем понимаю
2: важная.
1: Просто, о
2: у
1: чем
2: нас
1: речь.
2: Тут Павла
1: Чтобы
2: Дурова...
1: Чтобы не было каких-то
2: а Павла Дурова объявили
1: страниц.
2: Федеральный вообще-то розыск.
1: Да, я читала, я была в шоке, если честно.
2: И из-за чего? Ну, в целом. Все ниточки вот эти вот идут к Телеграму, и все ниточки идут к одному каналу в Телеграм.
1: Да ну, к одному?
2: Да.
1: А, Телеграм-бот.
2: Телеграм-бот, который был создан когда-то для знакомств в интернете. Но, как утверждают те, кто инициировал вот эту проверку, кто инициировал возбуждение вот этого дела, кто инициировал попадание этого Дурова в федеральный розыск.
1: А это ФСБ.
2: Утверждается, что через этот телеграм-бот вербовались жители России, которые потом участвовали в деструктивной деятельности.
1: Как пишут у нас сегодня федеральные СМИ, ФСБ утверждают, что с помощью вот этого бота как раз вовлекались россияне в диверсионную деятельность. И с помощью обмана, психологического воздействия и напрямую потом из-за этого погибли и пострадали люди у нас в стране. Поэтому, да, вот действительно и объявили в итоге Дурова в международный розыск ФСБ.
2: Но
1: ТАСС об этом пишет сегодня. Я, по крайней мере, на ТАССе видела. Ну и РИА Новости тоже, кстати, пишут.
2: Как-то не хочется ругаться в сторону ФСБ. Очень сильно не хочется этого делать.
1: А зачем, если все, если правильно
2: ругаться,
1: делают, если доказали
2: не
1: уже?
2: Не хочется ругаться в сторону там министерств, не хочется ругаться в сторону Роскомнадзора или в сторону депутатов, которые предлагают это. Просто очень странно получается, что если в каком-то канале, ну, к примеру, да, в данном случае в боте Telegram.
1: Не буду говорить его название.
2: Буду, я тоже не буду говорить его название.
1: Хотя федеральные СМИ пишут.
2: Сервис для знакомств, условно. Вербовали каких-то дурачков, которые согласны были, да, на какую-то противоправную деятельность на территории России. И это является основанием для призыва заблокировать или верифицировать там все другие сервисы знакомств. Но это, я, это нет, непонимаемо для меня. Это вот вызывает недоумение, если говорить по-русски.
1: А ты думаешь, два этих повода связаны? Может быть, верификацию на сайтах знакомств просто решили вести по-другому, или это напрямую связано, да? Депутаты, которые предлагают, комментируют именно так?
2: Депутаты говорят, что никаких анонимных аккаунтов и никаких вообще сомнительных даже платформ не должно оставаться в интернете, ну, по крайней мере, на территории Российской
1: Подожди,
2: Федерации.
1: Но помнишь, ты при этом говорил сам, ты лично выступаешь за то, чтобы у нас интернет был по паспортам и не было анонимности.
2: Ну, вообще идеально было.
1: Ну, так а это же то же самое. Тебе говорят, на сайте знакомств не будет никаких анонимов, все будет прозрачно. Если Вася Иванов хочет познакомиться, это будет реальный Вася Иванов. Так это же то же самое. Почему конкретно в данной ситуации ты не очень эту идею поддерживаешь? Потому что я даже с точки зрения бытовых каких-то моментов могу сказать, что ты реально знакомишься с одним человеком, приходишь на знакомство, а там совершенно другой. Но это так, это бог с ним. А если там действительно занимается какой-то противоправной деятельностью, это уже совершенно другая история. Вот, а ты выступаешь за интернет по паспорту, да, вообще все везде будет исключительно прозрачно и по паспорту. Не только сайты знакомств, но и соцсети.
2: Да, по паспорту, но без блокировок. Можно так сделать? Чтобы все было по паспорту, ну, кстати, но все было доступно.
1: А, вот если
2: а будет дальше уже будет зависеть от того, насколько ты развращен как человек.
1: Сколько ты адекватный. Ты правильно говоришь, вот если бы у нас был интернет по паспорту, то никаких блокировок бы и не было. Просто те личности, которые занимаются противоправной деятельностью в интернете, их бы просто моментально отслеживали и все. Потому что ты осознаешь всю ответственность, когда идешь в интернет и по паспорту там регистрируешься, где бы то ни было. Но при этом я, не знаю, вижу и плюсы в этой системе, когда интернет по паспорту. Вижу и минусы.
2: Ольга пишет, видела сегодня, как падают листья, и печалька промелькнула у меня. У Маринки тоже такое вот
1: я
2: состояние.
1: Я вот сегодня как раз говорила, Ольга, что я уже заметила, что 3 листа в минуту нападают с березы, которые у нас на работе под окном. 3 листа в минуту. Это уже, как нам вчера предлагала слушательница Ольга, кстати, тоже предлагала, оштрафовать лето за превышение скорости. Ага. Давайте уже и осень оштрафуем за то, что как-то подкрадывается слишком рано. Но я не готова еще к опадающим листьям, а они уже начали падать.
2: Сообщение от Владимира. Ура! А у нас на Приобском месторождении идет дождь.
1: Классно вам. У вас, правда, ура. Когда у нас пойдет дождь, мы тоже скажем ура.
2: Рады за вас.
1: Но не от всего сердца. Да ладно, от всего сердца, конечно. Ура, ура, причем.
2: Про общепит. Огромнейшие такие, монументальные, знаешь, колоссы сообщения от Георгия. Пишет, вот и родной общепит всплыл в новостях.
1: Да, да, Георгий, ваша тема. Мы про вас вспомнили сегодня
2: пишет,
1: тоже.
2: Да, Георгий, кадровый кризис. Есть основные причины. Это смена поколений, молодые специалисты, выпускники колледжей и техникумов склонны к выгоранию, депрессиям. Они не хотят работать, вот эти зумеры, всевозможные альфы и так далее. Они приходят, ну, то есть они отучились, приходят в цех, 12 часов у плиты постоял, думает, нафиг оно мне надо. Пойду курьером. Ну, а зачем, что я тут делаю за эту зарплату?
1: Ну, особенно, да, ты правильно заметил, за такую зарплату. Вот я сегодня привела в пример конкретного повара.
2: Ну,
1: да,
2: труд на кухне — это 14-16 часов, и не 2 через 2, 3 через 3, а гораздо больше из-за дефицита кадров.
1: Вот, так нам, как говорят Минтруда, как раз дефицит кадров только усиливается из года в год, и 1 000 000 поваров потребуется нашей стране к 32-му году. Поваров, спасибо. А если зарплата на таком уровне, а какой 1 000 000 человек зайдет в эту сферу работать? Все упирается опять
2: на
1: зарплату.
2: На кухне выгораешь и морально, и физически. Большинство поваров не рассчитывают дожить до пенсии из-за условий труда. Это работа на ногах, работа в жаре. Некоторые предприятия используют индукционные плиты, там тепловые воздействия ниже, но высокое электромагнитное воздействие. А там, где классические плиты или газовые, работа в цеху, это плюс 15 градусов в температуре той, которая на улице. Опять же, неоправданно низкая зарплата, плюс потребительский экстремизм со стороны посетителей. Не все собственники в очевидных ситуациях встают на сторону персонала. И сейчас в профессии идейные люди, сейчас остались только те, кто любит свою работу.
1: Да, все правильно.
2: За длинным рублем туда не идут. Отсутствие личной жизни. Я тут просто уже тезисно начинаю сокращать. Очень сильно сокращать.
1: Ну, Георгий знает, о чем говорить, потому что в этой сфере, да, поработал. А вот подтверждается и моими личными наблюдениями.
2: Короче,
1: тот самый мой знакомый повар, он до сих пор не устроил свою личную жизнь. По 12 часов в сутки работает поваром сейчас в ресторане. Да?
2: Говорит, повар может заработать только если будет работать за границей. В Сургуте моя зарплата была около 55-60 тысяч. Это с районным коэффициентом, плюсом еще там северный, ну, вот эти вот все наши доплаты. В Томске средняя зарплата те же 60 при меньшем районном коэффициенте. Ну, вот. А в Турции, говорит, работал, там была 130. Вот. Ну, то есть, говорит, в России я зарабатываю в 2 с лишним раза меньше.
1: Да. Ну и вот те моменты, которые вы написали, Георгий, они же правда остаются за кадром. То есть я тоже не подозревала, что работа повара настолько, как вы сейчас расписали, сложная. Ну то есть ты же, когда в обычной жизни приходишь в кафе или в ресторан, ты не задумываешься о том, как повар там готовит. Тебе выносят еду и все. Ну повар и повар на кухне что-то там делает. А то, что вы перечислили, ну это правда, я бы не хотела в таких условиях работать. Вот он и дефицит в итоге.
2: Оксана Пойковский написала слово, и сейчас у меня в голове заиграла музыка. Пишет, добрый день, у нас гроза начинается, воздух стал прохладней, грохочет гром.
1: О, грохочет гром, даже у меня эта песня заиграла. Да. Мне кажется, это сейчас...
2: Сверкает молния в ночи, а на холме...
1: Стоп, у нас караоке по пятницам.
2: Стоит безумец и кричит.
1: Я выключу сейчас микрофон. Да.
2: И ливень ливанул, пишет Оксана, только вот радио отключу. Да что такое?
1: Не надо отключать радио.
2: А ну прекращайте.
1: Лучше грозу прогоняйте.
2: Пусть будет радио.
1: Да. Почему какая-то гроза нас с вами разлучает? Не позволим.
2: Добрый вечер, ура, рабочий день закончился, иду домой.
1: Классно, кто?
2: Ну, кого ты позитивно?
1: Кто идет домой?
2: Алена.
1: Алена, мы за... стойте, вы же обычно до 8, Ален. А что происходит? Что сегодня? Почему вас пораньше отпустили с работы? Это мы обычно уходим в 7 вечера домой и говорим, Алена, давайте там, отработайте.
2: Наверное, первая смена просто. Может быть, там по смена.
1: Если первая смена до 5:30, Тогда я снова вам не завидую. Да что ты будешь делать? Ладно, давайте еще одной строкой.
2: Подожди, куда ты?
1: А, еще комментарий. Зачитывай, пожалуйста. Я хотела тут порадоваться вместе с налоговой.
2: Пишет нам Алексей. Простой пример. На маркетплейсе появляются в продаже запрещенные законом предметы.
1: Да.
2: Вправе ли государство наказывать маркетплейс?
1: Вы знаете, отвечали на этот вопрос уже, ну, по крайней мере, компания Wildberries отвечала. Я думаю, у них с Озоном примерно одинаковые
2: думаю, вправе.
1: Правила.
2: Но знаете, в чем вопрос?
1: Нет, а можно я договорю, когда Wildberries последний раз комментировали этот вопрос, а это было, кстати, вот недавно, пару недель назад буквально, они сказали, что они не следят за каждым товаром, который у них на площадке продается. Это ответственность продавца. И в случае вот подобных вещей в первую очередь будут наказывать продавца, а не площадку. Потому что у них миллионы товаров, у них тысячи продавцов, и у них просто не хватит штата следить за каждым товаром, который публикуется ежедневно просто на площадке.
2: Ну, это вот про бота в Телеграм как бы сравнивает.
1: Я поняла.
2: Историю
1: аналогия
2: человека.
1: Хорошая.
2: Аналогия хорошая, но здесь в чем? Даже с моей точки зрения, если на маркетплейсе любом какое-то нарушение закона, ну, к примеру, там, голых фотографий полным-полно, да, в обнаженном виде. А это было такое, они
1: так
2: потом это убрали.
1: Сейчас,
2: сейчас такого нет. Они почистили, очень хорошенечко почистили. Или, например, какая-то прям запрещенка продается, то с точки зрения законодательства это неправильно, да? Это запрещено так делать. Мы официальное обращение пишем компании, там, уважаемая Татьяна, ну, к примеру, или уважаемый там еще кто-нибудь. А обратите внимание, что у вас здесь творится безобразие, надо как-то решить эту ситуацию и не допускать ее впредь. И если с той стороны нам говорят, да, хорошо, мы все поняли, конечно, мы работаем только там по закону, мы все сейчас уберем, почистим, никаких запрещенок у нас здесь не будет, нет проблем, никого наказывать не будут, в плане там этого маркетплейса не будут. Но если маркетплейс говорит, да, нам плевать вообще, или вообще ничего не говорит, просто игнор. Ну, естественно, рано или поздно он попадет под немилость. Естественно, когда ты там тысячный раз пишешь определенное обращение, а тебя игнорируют или говорят то, что хотим, то и воротим, ну, как бы, ну, извините, ну, тогда ладно, тогда мы запрещаем работу на территории Российской Федерации. Ну, это же понимаем.
1: Угу. Так и какой мы вывод делаем при сравнении двух этих ситуаций?
2: Не знаю. Вроде бы правильно все. А вроде бы неправильно. С точки зрения меня как потребителя, которому нравится телега, неправильно. С точки зрения меня как гражданина, который против этого все, правильно. Что, мне разделиться
1: напополам? Ну, просто ты как законопослушный человек смотришь, читаешь те каналы, которые...
2: Может, у меня биполярка просто, я не знаю.
1: Да нет, ты не сталкивался с этим. Ты же не попадаешься в подобные истории, не вляпываешься. Ты не читаешь такие, тебе не интересно все это. Те, кто попадаются под эту вербовку, да, и как-то идут на поводу наших врагов, ну, у них либо другая психологическая какая-то, да, ситуация, то есть они просто поддаются на воздействие.
2: Не, ну, сейчас враги, например, хорошо, враги вербовали через этот бот. Мы запретили вообще все. Да, и Телеграм, и Дурова сейчас хотим привлечь к ответственности. А если враги начнут там голубиной почты вербовать? Мы всех голубей попересажаем.
1: Ну, Дурова, кстати...
2: Запретим голубятни в стране.
1: Его, да.
2: Я просто логически пытаюсь вот проследить мысль эту.
1: Ну... Пока что Дурова объявили международный розыск ФСБ, и в России ему грозит пожизненное лишение свободы. Вот такая ситуация. Хотела еще вам рассказать про налоговую. Обязательно расскажу после рекламы и музыки. У нас тут, помните, с 1 января 2026 года же ставка НДС увеличилась на 2%. Была 20, стала 22. Что в итоге за полгода мы получили? Налоговая уже рассказала. Поделюсь.
2: Дмитрий поделился тоже радостным событием. Пишет: добрый день, а я поехал на озеро праздновать свой день рождения.
1: Вау.
2: Дмитрий, во-первых, поздравляем с днем рождения.
1: Как? А вы что, в отпуске? Почему вы не на работе?
2: Во-вторых. Что за озеро? Куда подъехать?
1: Шашлыки нам тоже оставьте.
2: А в-третьих, берегите себя.
1: Да, ладно, шучу на самом деле. Круто, что у вас сегодня праздник. Мы вас искренне с ним поздравляем. Вот у всех среда маленькая пятница, а у вас сегодня такая полноценная, большая. Праздник у вас личный. От души желаю вам здоровья и здорово. Спасибо, что вы даже в свой день рождения с нами на одной волне. Кстати, если на озере ловит интернет, ну или, кстати, FM-волна, что-нибудь, постарайтесь, да, оставайтесь с нами, мы с превеликим удовольствием постараемся не испортить вам настроение праздничное. Реклама, музыка, далее в конце часа вернемся.
0: Свои люди. Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: А у меня тоже праздник, пишет Иван. Закончил делать дверь в беседку. Вот фотоотчет. Спасибо большое. Красивая.
2: Я еще не видела, посмотрю. Но мы, кстати, вашу беседку, Иван, уже на разных этапах видели. Вот сейчас, я так понимаю, финалочка, да, пошла? Уже готовая такая конструкция с дверью. Спасибо большое, что вы делитесь.
1: Далеко хоть от нас или нет?
2: Да что ты, уже посмотреть, ко всем просто сегодня в гости напрашиваешься.
1: Приютите.
2: У тебя вообще-то есть жилье и еда.
1: Так кушать хочется, аж переночевать негде, да?
2: Да. Вот это про тебя сегодня история.
1: Так, 110-120 рублей литр на заправках на других, пишет Денис. А где конкретно вообще, на каких других заправках? У нас тоже есть заправки
2: другие. Да нет, это мы когда говорили про то, что...
1: Ну, понятно, когда мы говорили, это я понимаю. Мне объяснять не надо.
2: Ты говорил 140, вот Денис говорит, да, 120. Спокойно.
1: На улицах Ханты-Мансийск, пишет Игорь, появились патрульные ДПС на мотоциклах. Видел когда-нибудь? Я нет.
2: Нет.
1: Я надеюсь, что они будут ловить таких же мотоциклистов, которые гоняют под окнами ночью и спать мешают. Очень надеюсь.
2: Я видела мотоциклы ДПС, но не в Ханты-Мансийске. В целом я знаю, как они выглядят. Это, кстати, очень красивые такие мотоциклы. Но, слушайте, обрати внимание, спасибо, что написали, Игорь, я не наблюдала
1: до этого. Помнишь, Оксана писала из Пойковского, что ливанул ветер, поднялся гром, да. Все грохочет, и радио пропадает.
2: Да.
1: И мы такие, ну вот, она пишет, да нормально, уже все.
2: Опять
1: все
2: жара.
1: Уже включилась, жара опять парит.
2: Лучше бы вас не было вместе с этой жарой, да?
1: Да, наверное.
2: Что-то, Оксана. Да нет, это я от себя. Ну, что я могу сказать, Оксана? Мы рады хотя бы за то, что приемник у вас работает.
1: Татьяна написала, что в этом году лето действительно чудит. Даже овощи растут какие-то необычные. Вот что выросло у меня на грядке. А там, вы знаете, если у людей проблема, куда кабачки распихивать, то у Татьяны пошли...
2: Тройная проблема.
1: То у Татьяны пошли кабачки-мутанты.
2: Это реально кабачки Змей Горыныча, потому что у них три, получается, одно основание и три кабачка вместе таких.
1: Срослись друг с другом.
2: Как три головы у Змей Горыныча. Реально, обалдеть. Татьяна, так это же просто какие-то... Что за бонусный сорт у вас такой?
1: Бонусный.
2: Ну реально, выращиваешь один кабачок, а он бонусом еще два дает.
1: Представь, раньше надо было куда-то один,
2: к сожалению,
1: теперь
2: да,
1: по три надо было.
2: Я вот сейчас жалею, что мы не можем это всем слушателям показать, но это реально просто три срощенных кабачка. То есть это три отдельных вот тела кабачка, но у них боковины срощены так, что их надо как сиамских близнецов просто вот отрезать друг от друга. Обалдеть.
1: Вот,
2: я первый
1: вот
2: раз такое вижу, Татьяна.
1: Игорь, который писал про патрули ДПС на мотоциклах, говорит, что сегодня уже тормозят мотоциклистов, ездят по парам. Молодцы!
2: То есть это все-таки, да, мотоциклы для этих целей как раз и появились.
1: Я ничего против адекватных любителей двухколесного транспорта не имею. Это очень еще круто, я еще не дорос до этого, наверное. Когда-нибудь со временем я тоже приобщусь к этому движению, может
2: мы
1: быть,
2: вообще...
1: начну мечтать о мотоцикле, у Марины вы прошли на день рождения.
2: Не только мотоциклистов.
1: Против малолеток, простите, уже называю вещи своими именами, да, но детей, которые на вот этих громко орущих просто, это даже не мотоциклы, это спорт и инвентарь. Так называемые вот эти питбайки, которые под моими окнами ночью гоняют, но это просто отвратительно. И не только мне это мешает, это, ну, извините, а если дети маленькие, а если там взрослые пожилые люди, у которых нервное состояние никудышное, а если люди с проблемами со здоровьем, там, а в 2 часа ночи вот это пролетело под окном, зачем
2: во-первых,
1: это?
2: Во-первых, во-вторых, сами дети на этих питбайках вон каждое лето убиваются по всей стране. То есть как бы тут и тем нехорошо, и другим нехорошо. А в целом, ты говоришь, мы как бы ничего не имеем против адекватных мотоциклистов, мы то же самое можем сказать, проводители на автотранспорте, ну, то есть просто для тех водителей есть патрули ДПС, да, на легковушках, а здесь вот специально патрули на мотоциклах. Прикольно. Мы, кстати, сегодня тему транспорта еще ни разу не касались, хотя есть что рассказать из этой сферы, чуть позже к ней вернемся, а пока я обещала про налоговую рассказать. Они отчитались о доходах бюджета после повышения НДС. С 1 января у нас, помните, НДС повысился с 20 до 22%, казалось бы, ну, 2% не так много, но не-не-не, сколько всего за этим потянулось. Ну и в итоге за первое полугодие, с января по июнь, как говорит у нас налоговая казна, заработала больше 420 миллиардов рублей. Ну, то есть так, 420 миллионов.
1: Хоп. Миллиардов.
2: Ой, конечно, миллиардов. А я сказала, в обоих случаях миллионов или во второй раз оговорила? Во второй, да. 420 миллиардов. Конечно, миллионы, что это для бюджета федерального, ни о чем цифры. А 420 миллиардов, это существенно. Вот эта цифра как раз благодаря повышению НДС в казну упала. А вообще всего сначала...
1: Из нашего кармана.
2: Ну, да. Конечно.
1: Подожди,
2: у нас и до этого из нашего кармана НДС только 20%, сейчас 22%. То есть здесь ничего не поменялось, кроме цифры. И всего с начала года в бюджет поступило уже более 30 триллионов рублей. И это, кстати, почти на 10% больше, чем годом ранее. Так что собираемость налогов в этом году тоже повысилась. Угу. Ну и хорошо.
1: Угу.
2: В бюджете больше денежек. На хорошие, благие цели.
1: Ну, так как цены растут,
2: да.
1: Хватит ли в бюджете больше денежек на выполнение всего, чего хотелось бы?
2: Ну, дай бог.
1: Ну, дай бог.
2: Чтоб хватило. Да, у нас, кстати, еще, если говорить про финансовые моменты, тут вот школьников у нас хотят научить правильно... Тему ЖКХ хотят школьникам прививать со школьной скамьи, чтобы когда они выросли во взрослых людей, у них было четкое понимание, что, куда и зачем они платят, что такое управляющая компания, что такое фонд капремонта, какие там схемы, кому за что вы платите и так далее. Потому что иногда взрослые не могут разобраться с этой платежкой, а дети и подавно. И у нас теперь школьников в России хотят учить правильному потреблению коммунальных услуг и вообще рассказать про сферу ЖКХ все. Такое предложение поступило, и хотят это в рамках уроков о главном делать у нас. Да, да. Ну а что? А что? Там же разные темы поднимают. Например, если бы мне в свое время кто-то в школе рассказывал вообще, что там в сфере ЖКХ, какие-то вещи, из чего платежка состоит, и что куда, куда... Ну, я бы была, наверное, даже рада. Я только уже, когда стала взрослым человеком, начала во всем этом потихоньку разбираться. Может быть, и неплохо. У нас же финансовую грамотность сейчас детям прививают уже со школьной статьи, а это как отдельное направление. Ну и опять же, уроки о главном, это не курс на целый год, это же, ну там один-два урока, может, посвятят этой теме. И почему бы и нет? Ты как будто бы против.
1: Нет, я сижу улыбаюсь, потому что ты говоришь, когда вот стала взрослой, начала потихоньку разбираться.
2: Да.
1: Вообще нет, поверьте, нет.
2: Неправда. Нет, то, что ты платежками всеми занимаешься, это как бы, да, не секрет. Но в целом, я хотя бы уже понимаю, что такое фонд капремонта, что такое водоотведение. Ну, будучи школьницей, эти термины для меня пустые были, понимаешь? Как бы, ну, сейчас понимаю, чем управляющая компания занимается, что в их ведении, а что лучше к ним не адресовать. Нет, то есть на какой вопрос они не ответят, скажут, девушка, это не по нашему профилю.
1: Каждый раз слышу вот это вот, я говорю, ой, опять надо вот заплатить. Она говорит, только что же платили.
2: Да. Меня больше всего возмущает в сфере ЖКХ то, что платим по ощущениям чуть ли не каждую неделю. Слишком быстро месяца проходит.
1: Я говорю, вот капремонт. Так только что же ты платил? Да нет, это не капремонт. А что это было? А почему у нас две платежки вместо одной приходят?
2: Вот видишь, а если бы меня в школе всему этому научили, тебе бы не пришлось мне, взрослой тетеньке, объяснять такие вещи. Представляешь, а в школе все расскажут. И у нас одиннадцатиклассники, выпуская из школы, уже даже могут своих родителей консультировать. И бабушек, и дедушек по сфере ЖКХ.
1: Что такое офсайт?
2: Офсайд — это что-то из футбола?
1: А я и 20 раз объяснял, что такое офсайд.
2: Я же тебе говорила, бесполезно.
1: Но мы хотя бы выучили, что это что-то из футбола.
2: Что-то из футбола,
1: на
2: да.
1: На правильном пути уже.
2: Yes. Того, глядишь, через годик хотя бы буду примерно понимать, что это такое. Ладно, у нас 6 вечера уже на часах. Давайте еще и время штрафуем за превышение скорости.
1: Давайте.
2: Как так быстро все протекает, не понимаю. Услышимся в новом часе обязательно.
0: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Нижневартовске выявили факт эффективной регистрации иностранцев. Студент ЮГУ подписал спецконтракт с Минобороны. Пожилым югорчанам предложили наиболее удобное время для диспансеризации. Полиция Нижневартовска пресекла незаконную легализацию иностранных граждан. Сотрудники управления МВД выявили двух местных жителей, которые за деньги прописывали в своих квартирах мигрантов, заведомо зная, что проживать они там не будут. Одна из любительниц легкой наживы за 10 месяцев поставила на учет 4 представителей зарубежных стран. Другая за полгода фиктивно оформила документы на 3 человек. По данным фактам возбудили уголовные дела. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас обе фигуранты Лубянки находится под подпиской о невыезде. Всех иностранцев сняли с регистрационного учета. Полиция Югры напоминает, нарушение правил миграционного учета влечет серьезные правовые последствия, вплоть до уголовной ответственности. Студент Югорского госуниверситета сделал важный шаг. Подписал спецконтракт с Минобороны Российской Федерации. Теперь будет осваивать новую профессию. Олег Сингепов учился на втором курсе по специальности электрик, но решил прервать учебу, чтобы защитить родину. О чем и рассказал в проекте герой спецоперации Z. Молодой человек выбрал направление, которое сегодня особенно актуально – оператор беспилотных систем. Югорчанина привлекли четкие условия. Обязательная подготовка, возможность служить именно в войсках БПЛА, сниженный риск под обстрелом, а еще высокие выплаты за уничтожение вражеской техники – до 500 тысяч рублей. Плюс по итогам службы армеец получит статус ветерана боевых действий. А пока будущему военнослужащему предстоит выбрать, какими системами управлять. Речь о нескольких видах беспилотников, в том числе «Герань», БП-35 и FPV-дроны, а также морские и наземные аппараты. Сейчас боец едет на обучение и уже думает, на какой именно платформе будет специализироваться. Отмечу, Югра остается одним из самых привлекательных регионов для заключения контракта с Минобороны. С учетом всех надбавок, единовременная выплата здесь достигает 4 миллионов 100 тысяч рублей, а годовой доход составляет не менее 6 миллионов 600 тысяч. Узнать подробности можно на сайте воин86.ру или по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. Югорчан старше 60 лет приглашают на ежегодную диспансеризацию. Летний период считается для этого наиболее удобным. В поликлиниках становится меньше посетителей, сокращается время ожидания, а также снижается риск заражения сезонными вирусными инфекциями. Как отмечает главный специалист по медпрофилактике в Югре Алексей Молостов, даже при отличном самочувствии важно регулярно проходить обследование. Многие серьезные недуги на начальных этапах протекают бессимптомно. Чем раньше обнаружить проблемы, тем проще и эффективнее будет лечение, а значит, выше шансы сохранить качество жизни на долгие годы. Добавлю, диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Записаться можно через поликлинику или портал госуслуги. И последнее. В Югре системно готовят кадры для промышленного сектора. Например, нефтяная компания «Конда-Нефть» делает ставку на партнерство с вузами. Его ключевой элемент – производственная практика. Студенты инженерно-технических вузов и СУЗов регулярно попадают в рабочие процессы. Они знакомятся с оборудованием, решают прикладные задачи и учатся работать в команде. Для компании это шанс заранее увидеть перспективных специалистов, а для учащихся – понять, насколько профессия соответствует ожиданиям, и получить навыки еще до выпуска. Отмечу, эта работа идет в рамках корпоративной системы «Школа-вуз-предприятие». Только в текущем году «Конда-Нефть» заключила договоры с 8 учебными заведениями. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
4: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
2: И снова здравствуйте. Шесть вечера уже в Югре. А где-то в Томске 8. Я даже не знаю, поскольку у нас аудитория расширяется, и не только уральское время,
1: надо объявлять. Московское время 16 часов 5
2: минут. Мы
1: знаем, что
2: да, у нас и в Сочи есть слушатели, и в Москве, и даже в Беларуси, так что не знаю.
1: Сибирское время.
2: Короче, я
1: 20 часов.
2: Я буду говорить время в Югре, а вы уже прибавляете там к нашему игорскому времени. Или
1: на Камчатке 11 вечера, да?
2: Да. Вот. Так, что я хотела сказать?
1: Что хотел сказать? Во-первых, ты нам хотела дать послушать
2: обязательно.
1: Наши...
2: Давай проанонсируем. Для наших слушателей, которые, возможно, только вот сейчас сели в машину, традиционно знаю, что есть такая аудитория, после работы выходите, садитесь в машину. Вот видите, мы с вами как-то всегда индивидуально здороваемся. Мы сегодня почти полтора часа общались на тему сельского хозяйства в Югре. К нам приходила уполномоченная по правам предпринимателей в Югре Ирина Каск. Мы уже услышали два интервью с предпринимателями из разных муниципалитетов. Вот из Ханты-Мансийска, из из Белоярского. Березово. Кто меня в Березово вспомнил? Кто-то меня в Березово сейчас слушает. Надеюсь, не ругаете хотя бы. Так, ну и, собственно, третье интервью мы обещали нашим слушателям. Это интервью с главой крестьянско-фермерского хозяйства из села Нялинское Ханты-Мансийского района. И, кстати, Лариса даже хотела к нам в студию приехать, но вы же понимаете, люди, которые заняты сельским хозяйством, очень заняты. В итоге мы с ней по телефону связались, записали интервью. Лариса Берсенева, так зовут, главу этого КФХ, и она занимается выращиванием сельскохозяйственной птицы, то есть там мясо, полуфабрикаты и яйца. Это как раз тема очень близкая Тимуру, он мечтает как раз о своей птицефабрике. Вот как раз Лариса начинала с малого.
1: Я там напрашивался на экскурсию, уже в партнеры мы договариваемся.
2: Лариса тот самый пример, когда можно с малого, то есть для себя купить сначала 5 курочек, а потом вырастить до большого производственного процесса. Вот это интервью мы сейчас вам предлагаем послушать, я думаю, тоже много всего нового для себя подчеркнете, узнаете. Вот. И мы непосредственно в прямой, в живой эфир вернемся к вам уже в середине этого часа. Ну что, Лариса, расскажите нам, пожалуйста, как давно ваше предприятие работает у нас в Югре? Сколько лет уже существует?
5: Мы работаем с 2017 года официально, открыли свои ИП как глава крестьянско-фермерского хозяйства. Но здесь поработаю не я одна, как глава, у меня работает вся семья. То есть это и муж, и дети, детей четверо.
2: Ух ты!
5: И они в этом бизнесе. Они, ну, это такая семейная
1: история.
5: Работа,
1: ага.
5: Да, которая, и, да, не получается, на одном человеке это не вывезешь. А значит, задача, которую бы мы хотели осуществить дальше. То есть мы пытались создать сельскохозяйственный кооператив. Попытки были, все это очень зыбко. То есть нужно очень сильно желать, чтобы все были в одном русле и все тянули одну лямку.
1: То есть давайте поясним сразу, что кооператив — это не ваше семейное предприятие, это сообщество людей?
5: Это сообщество людей, которые преследуют одну единую цель. Получение результата своей деятельности в каком-то разрезе, используя, допустим, основные средства, одно основное средство на несколько хозяйств. За счет этого, конечно, идет огромное облегчение. Нет необходимости приобретать такие тяжеловесные основные средства. А у одного хозяйства обычно денег на это не хватает.
1: Ну да. Ну, условно, у кого-то есть, допустим, трактор, у кого-то есть земля. И вот вы решили совместное хозяйство вести и потом каким-то образом делить там прибыль. Это все понятно?
5: Ну, каким-то образом, вести дальше. Вот пока из того, что у нас было, пока мы не сложились как сельхозкооператив, то есть нужно призывать еще дополнительно других собственников, которые желают работать рядом с нашей территорией.
1: А вообще, как вы решили-то создать ваше крестьянско-фермерское хозяйство? Вот смотрите, у вас семья, вы проживаете в селе Нялинское, если мы правильно понимаем. И кому пришла в голову идея? Ну вот у нас есть, например, там участок какой-то определенный, мы любим с животными возиться, мы знаем, откуда появляется яйцо, как говорится, да, и мы решили открыть КФХ.
5: Значит, когда-то дочь захотела птичку. Вот такую птичку, потом вот такую птичку, еще побольше птичку. Самая старшая дочь. Вот смотрите, когда мы начали заниматься своим сельским хозяйством, в пределах своего участка дачного, настолько много пошло к нам обращений, что, пожалуйста, продайте яичко, продайте там, дайте нам курочку, дайте нам уточку, потому что это так вкусно, что этого нет в магазинах, мы слишком давно отвыкли. Да, в средней полосе это есть, здесь это не развито, здесь этого очень мало. И вот потихонечку, шаг за шагом, получается, что 30, там 40, 50 курочек – это ничто. Пришли знакомые в очередь, выстроились, мы пощипали, раздали, а ничего себе не остается. То есть сколько бы мы ни делали, вот сейчас мы поднимаем там до 1000 голов можем поднять из одной партии, если мы говорим, допустим, о мясе птицы, о бролерах. И эта партия в течение 2 недель разлетается. настолько это востребовано, потому что когда ты не применяешь антибиотики и химию, то твою продукцию могут кушать маленькие детки до года, да, начинают прикорм добавлять, приходят за нашей курочкой, за нашим яйцом. Когда человек возрастной или там проблемы со здоровьем, они тоже приходят к нам, потому что возрастные помнят вкус той домашней курочки, которая была у них в детстве. И они хотят почувствовать вот этот правильный вкус, тот, который они в детстве чувствовали у бабушки в деревне.
1: То есть по большому счету вы были вынуждены масштабироваться, потому что спрос, он превышал предложение.
5: Да. А потом, да, потом пришли к тому, что, оказывается, сельское хозяйство, если все правильно сделать и правильно все построить, оно каким-то образом дотируется или субсидируется. И возникла необходимость не только вырастить птичку, но еще и правильно оформить это все. То есть возникли проблемы с ветеринарами, которые нужно документально все оформить, с департаментами, с какими-то другими структурами. И на самом деле сельское хозяйство субсидируется, дотируется. И это тоже один из поводов держать этот бизнес, потому что в нашем регионе корм здесь не растет. Эту травку не накосишь, и этой травкой птичку не накормишь. Нужны более серьезные вложения.
1: Так, вот сейчас здесь проясните сразу, чем кормите птицу, откуда привозите корм, сколько это стоит и какую часть на себя берет регион в плане субсидирования?
5: Субсидирование в части корма происходит не в части затрат по корму, а в части реализации единицы продукции. Вот мы конкретно пришли к субсидированию от одного яичка и одного килограмма продукции. То есть у нас есть определенная норма, которая говорит, что если ты все правильно сделал, оформил, реализовал, получил документы в Меркурии, получил оплату, в этом случае тебе положена от государства субсидия на каждое яйцо. Рубль с небольшим, на каждый килограмм продукции мяса птицы, либо там утки, гуся, в пределах там около 40 рублей.
1: Но интересная система, при которой вы, получается, продали 10 яиц, и государство вам говорит, так, вот еще держи 10 рублей, как бы от государства, да, в плане поддержки. Соответственно, да, вы имеете определенную, да, вилку, чтобы, например, чуть-чуть, да, снизить себе стоимость ваших яиц, чтобы быть конкурентоспособными.
5: Да.
1: Но,
5: да.
1: А у вас еще есть конкурентное преимущество, потому что вы как будто бы позиционируетесь как домашнее яйцо и домашнее мясо. Что, да, выгодно отличает вас от магазинных, от промышленных каких-то производителей. Это правда, потому что запрос в этом есть. Сколько у вас сейчас стоит десяток яиц?
5: Значит, если мы говорим о рознице, то средняя цена среднего яйца 16 рублей за яичко. Если мы говорим об опте, то это 9 рублей за яичко.
1: То есть по 90 сдаете условно в магазины и по 160,
5: да,
1: для тех,
5: да,
1: кто к вам
5: приходит. В своем объекте существует своя торговая точка, либо же воспользуюсь магазинами своего супруга, который в районе располагается. То есть это Согом, Кышек, Елизарова, Горноправдинские там точки. И все они согласны брать наши яйцо, вот сколько мы дадим, столько реализуется. Все, что идет через нашу розницу, оно не субсидируется. Субсидируется только то, что можем реализовать оптовику. Ну вот как посредники мы выступаем, да, те, кто другой продает, вот кафе, допустим, магазин «Дары деревни» на Гагарина, мы там туда реализуем экспресс-кафе, Елена Суворова у нас кондитерская берет наше яйцо. Все в восторге, потому что нету постороннего привкуса, а очень жирный желток. Ну, то есть там есть такие свойства нашей продукции, которые очень хвалят. Ну, просто что мы не можем дать очень много этой продукции, ну, потому что там есть тысячи наших вопросов, которые мы должны решить.
2: Ну, я уже услышала, где в Ханты-Мансийске можно купить ваши яйца, и уже готова за ними ехать.
1: А в мечтах, как вы видите свою ферму, скажем, там, через 10 лет? Сколько это голов курицы, где вы располагаетесь, какая у вас территория, какие мощности, какая техника?
5: Значит, что у нас сейчас есть? У нас есть 3-земельный участок в поселке Базьяны. Это бывший поселок Базьяны. Нам выделена площадь. Эта территория не затапливается. Она оббалована. За счет этого сама конкретно ферма у нас не тонет. Но очень сложна доставка к этой ферме. Что зимой надо чистить дополнительно дорогу, что вот сейчас весной. То есть мы только на спецтехнике можем туда пройти. 2 года только на катерах, а в этом году на вездеходах с большими колесами. Чуть меньше уровень воды. То есть у нас очень сложная такая схема доставки, завоза корма и вывоза продукции. Что у нас сейчас есть? Значит, у нас есть оборудование для содержания от 1,5 до 2 тысяч голов курочки-несушки. То есть мы можем ее держать там свободно. Вам помогло государство. Мы приобрели клеточное оборудование. Мы пробили скважины, сделали анализ воды. Мы поем птичку, кормим, корм привозим сами. Основной корм, на котором мы изначально поднимаем птицу до какого-то определенного возраста, это Богданович. Потому что мы пытались одни фирмы, другие производители смотреть корм. Лучше Богдановича пока у нас нет производителя. Раз в месяц у нас завоз корма, на этом поднимаем птицу, которая маленькая. А вот птицу, которая постарше, там, после месяца, мы держим на пшенице. Пшеницу привозим с Курганской области, сами закупаем у фермеров, официально оплачиваем, привозим себе, и вот на этой пшенице держим птицу. В больших оборотах привозим там 30-40 тонн. Бывает года, что и 80 тонн привозим.
1: Ну вот я слышу, что у вас до 2000 сейчас голов можно держать, это да, именно яйца, и да, не сушки, а чтобы 4000, что вам для этого нужно?
5: Ну, еще клеточное оборудование. Ну, конечно, это все здорово, но надо держать баланс между тем, чтобы вырастить и реализовать.
2: Ну, то есть 4000 это... вы просто физически даже, да, не потянете,
5: да,
2: слишком
5: мы,
2: много?
5: Нет, это, наверное, возможно, но тогда придется сильно в цене уступать. Это же рынок. И как бы люди не хотели кушать здоровое яичко, или как бы кафе не хотели, они все равно приходят в конкурентную тоже кафе, приходят в конкурентную структуру и пытаются купить подешевле, побюджетнее. Они все торгуются, потому что им нужно, они тоже все считают свой бизнес.
1: А вот когда у нас был яичный кризис, так называемый, пару лет назад, когда цена яйца подскочила чуть ли не до 150 рублей.
5: Мы не подняли цену. Этой весной не поднимали цену. Как мы поставляли по 7 рублей, по 9 рублей, ну, в зависимости от
1: того. Вот. Получается, вы очень удачно вкатились в эту волну повышения, то есть вы оказались здесь конкурентнее, чем те производители, которые продавали их там через сетевые магазины по 150.
5: Тот покупатель, который попробовал нашу продукцию, ну, конкретно вот мы яйца говорим, да, он после того, как кушает наше яичко, он от нас уже не уходит. Ну,
1: то есть даже ему не интересно, да, сколько оно стоит, он готов брать за любые деньги.
2: Можно такой вопрос еще, Лариса? Мы не так давно со слушателями нашими как раз тему яиц обсуждали, и нам ряд слушателей высказали такую позицию, что, мол, а какая разница, домашнее или покупное, примерно одно и то же.
1: Ну да, вот там вы... корм такой же, антибиотики такие же, подходы к выращиванию.
5: Не применяем. Вот. Антибиотики очень четко чувствуются. Вот когда вы видите рекламу «Куриное яичко с ярким желтком», ага. Да? А, давайте вот мы конкретно прям к этому вопросу повернемся, вот если можно. Там буквально
1: две минутки,
5: да, я объясню, как это происходит. А, значит, птица, изначально приехали тогда в деревню, ну, в деревню на ферму переехали, построились, вот птицу на привезли, на пол высадили, она по полю ходит, приезжают ветеринары и говорят, птицу собрать, клетки поставить, на клетки посадить. Если слово услышим «нет», ферму закрываем, никакой продукции реализации вы не имеете права, пока не приведете их к санитарным нормам.
1: Угу. Ну, то есть любые курицы, которые несут яйца, они должны находиться в клетках, как сказать, на высоте от земли.
5: Да. Единственная грязь, которая может быть на яйце, это не естественный помет, а след от того, когда яичко катится по клетке, и след от клеточки вот такой, длинные такие полосочки на яйце остаются. Все остальное недопустимо. То есть никакого помета, никакого сена, никакого там грязи, ничего этого не может быть. Как только яйцо помыло, значит, у него срок годности сразу уменьшается в два раза. То есть всю птицу, хотите вы не хотите, нужно несушку всю поднять на клетки. Подняли на клетки. О какой травке речь идет? Ну, то есть если мы только траву нарежем, насушим и дадим птице в корме, только тогда в кормушках у нее появится какая-то там травка, да, но надеяться, что эта травка даст яркий цвет желтка, нет, это абсурд. Соответственно, все то, что вы видите в промышленных производственных масштабах, яйцо с ярким желтком, это значит добавленный химический реагент, который даст вкус химического препарата и даст яркий цвет желтка. Оранжевый там или ярко-желтый. То есть в промышленных масштабах это невозможно при нашей ветеринарии.
1: Ну и получается, что по нормативам, по правилам, вот та вот, знаете, такая идеальная картинка, мы представляем себе, что курочка на свободном выгуле по полянке бегает, щиплет травочку.
5: Это не про наш регион, да. Не про нас. Это вообще не про нас.
1: То есть санитарными нормами запрещено.
5: Запрещено категорически.
2: А слушайте, а правила для всех едины, я имею в виду для крупных птицефабрик. Дело в том, что когда мы покупаем в магазине яйцо, там реально иногда и грязь, и сено, и помет, и все что угодно. У них нет таких правил, это чисто для наших, да, частных хозяйств.
5: Ну вот мы уже не частное хозяйство, мы такое хозяйство, которое контролируется ветеринарами мощно. Вот мы сегодня прям с ветеринарами там решали вопросы. А, значит, вот я вижу на видео хозяйство, где там птичка гуляет по земле, и вот там они все показывают, это там Дагестан там или где-то еще, южные регионы. Я не знаю, как они со своими ветеринарами эти вопросы решают, но у нас этот вопрос закрыт сразу же. То есть у нас есть маточное стадо, так называемое маточное поголовье, которое ходит для себя отдельно, оно там обязательно петухи работают, обязательно, значит, там курочки ходят. Это все тоже есть. Но это в таких ничтожных количествах, и это просто ветеринары зажмуриваются и нас не мучают в этой части. Но фактически это запрещено. Соответственно, если мы говорим о том, что мы хотим яркое яйцо, то это будет только химическая добавка. Так как мы этого не делаем, однозначно наше яйцо, ну, классического цвета, но очень хорошего вкуса, потому что в корме у птицы много пшеницы, очень хороший жирный желток. Он хорошо себя ведет в тесте, да, все очень довольны, как эта вся структура теста потом, когда мы добавляем. Это прекрасный вкус, потому что нет запаха антибиотика, есть нормальный естественный корм у нашей птицы. И кушая наше яичко, вы никогда вот этого химозного привкуса не почувствуете.
1: Мы еще слышали, что вот, вернее, читали еще в 2021 году, вы выиграли грант на развитие хозяйства и на эти деньги закупили технику. Расскажите подробнее, вот людям, которые, может быть, загорятся открыть что-то свое.
2: Давай по-честному.
1: Могут ли они, да.
2: Тимур вот на самом деле очень хочет тоже куриц разводить. У него мечта уехать в деревню, и курочек завести, и вот свои яйца, и свое мясо, и хозяйство.
1: Да, ну я примерно, вот, знаете, посчитал, что как будто бы мне вот на старте выгоднее будет из-под полы продавать яйца по соседям, держа всего 100 голов, да, чем масштабироваться до фабрики, где 1000 голов, и соответствовать всем нормативам, которые сейчас существуют у нас в России.
2: Вот может ли Тимур с нуля начать тот бизнес, который вы ведете? Как это ему можно сделать в нынешних экономических реалиях? Можете подсказать?
5: Можем. Однозначно можно начинать. Но, во-первых, кто не пробует, тот никогда ничего не получает. Начнем с того, что если вы хотите это делать, то надо попробовать. Вам можно будет пробовать, если у вас птички будет до 100 голов. Норматив, который позволяет вам на личном подсобном хозяйстве держать птицу, называется 100 голов. Угу. Вот до 100 голов вы можете летом вывести себе птичку, либо купить птичку, она вам будет нести яйца, вы будете получать удовольствие, реализовывать ее по соседям. Все будут хвалить, вы будете в восторге, вы будете реализовывать свое «я», потому что вы можете кормить не только свою семью, но и давать радость своим соседям. Потому что когда я соседу отнесу своему яйцо, он мне каждый раз кланяется и забирает яйцо. Это чувство никогда в магазине. Тебе пакет открыли, туда эти яйца поставили, в лоточки как бы я не упаковала. Но когда мне сосед с поклоном забирает мои яйца, простите, я кланяюсь ему в обратно.
2: Это мило.
5: Позитив. Да. Конечно, когда вы держите тысячное хозяйство, это 1000 вопросов. Каждая курочка дополнительно дает массу вопросов. Чем кормить, как это стадо сохранить, как это проветрить, как это все сберечь от паразитов, от мышей, куда это все утилизировать потом. Потому что тот объем, который вы размахиваете за 1000, это вы должны понимать, что эта курочка принесла помет, значит, этот помет куда надо деть? Ветеринарные нормы. Значит, мы можем позволить также отдать соседям. Они тоже в очередь стоят с протянутой рукой, то есть они могут себе в огород привезти. То есть это все можно очень аккуратно сделать. Тот отход, который производится у нас при ощипке птицы, мы можем тут же сварить, приготовить с той же пшеницей и птицу накормить. То есть аккуратно сделать. Тот отход, который производится у нас при ощипке птицы, мы можем тут же сварить, приготовить с той же пшеницей и птицу накормить. То есть внутри небольших хозяйств

0: 10. У нас такого нет. Мы используем свое перо, мы щипаем в большом количестве, когда утепляем грядки. Mm-hmm. Подняли землю, на слой туда положили в штык, положили туда перо, ну, в теплицах или на грядках, и сверху опять положили слой земли. А великолепнее продукции никогда не росло на моих грядках. То есть огурцы...
1: Ну, понятно.
2: Вот сейчас есть какая-то одна, ну, может, или две самые главные проблемы, которые вы выделяете? Или все-таки все хорошо, и вообще проблем особых нет в сельском хозяйстве?
0: Нет, значит, нехватка рабочих рук.
2: Mm-hmm.
0: Найти работника на ферму, это бесконечно тяжело, потому что наше население не хочет работать.
1: Может быть, зарплату не ту предлагаете?
0: Ну, мы же все должны посчитать. Если яйцо продавать по 20 рублей за яйцо, тогда возможно. А если яйца много, продавать его по 5 рублей, тогда уже невозможно.
2: Mm-hmm.
0: То есть это все. И очень много нужно делать упаковки для этого яйца. Кроме того, чтобы птичку накормить, птичку обогреть, птичку напоить, необходимо это яичко каждое вывести. Вот мы, допустим, столкнулись с такой проблемой, что мы с фермы не можем в картонных коробках вывести, которые мы привыкли видеть в магазине. Мы не можем вывести яйцо в этих картонных коробках, потому что птица дает, кроме всего прочего, много тепла, но и много влажности. И вся эта упаковка размякает. Для того, чтобы привезти яйцо в город, либо приехать туда, нужно 3 раза пересесть на другой транспорт. И, соответственно, 3 раза перегрузку мы делаем, перекидывание этих ящиков с яйцом. И мы в итоге вынуждены купить были пластиковые ящики и пластиковые лотки для яйца. И вот яйцо с фермы мы вывозим в пластике, и зимой, и летом, ну просто что упаковываем, укрываем каким-то образом. И сортируем, и яйцо по сортам уже здесь, в городе.
1: Лариса, у нас осталось еще на самом-то деле 1 000 000 вопросов, но эфир, к сожалению, не резиновый. Есть возможность вот к вам приехать просто на экскурсию, нам? Вот,
2: Тимур очень хочет, да, посмотреть, как это.
0: Ну, я думаю, что организовать эти все вопросы можно, да, потому что ферма даже не в одной точке располагается, все мы вынуждены все равно где-то помогать себе какими-то маленькими объемами, да.
1: Ну все, да. Значит, мы за эфиром с вами договоримся, а пока что говорим вам спасибо за то, что потратили на нас драгоценное время и приняли участие в нашей программе.
2: Ну и вообще рассказали, как это у нас на территории северного региона заниматься сельским хозяйством. Более того, вы начинали с малого. Вот эта история, которую Тимур хотел услышать, как там с маленького количества куриц вырасти до большого предприятия.
0: Можно.
2: За этот опыт...
0: Ну, можно делать, да, надо просто это хотеть.
2: Да.
1: Ну,
2: все начинается с желания, да.
1: Появится у вас конкурент в моем лице.
2: Сейчас вдохновите Тимура.
0: Господи, не конкурент. Вместе будем решать 1000 проблем.
2: Да,
0: вы что?
2: Да, точно.
0: Какая в нашем регионе какая конкуренция? Вы же не фабрика, так и мы никому здесь не конкуренты. Достаньте рядышком, давайте вместе
2: работать. Все правильно. Яйца все хотят свежие дома, на всех хватит потребителей. Все, спасибо.
0: Много не бывает.
2: Лариса, огромное вам спасибо за информацию. До встречи в эфире.
3: Свои люди. Радио Югра. Реклама.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте.

0: сайте fzo.gov.ru.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Ох, мне понравилось одно сообщение от человека. Пишет нам Олег про спортбайки. Говорит, у меня был спортивный мотоцикл. Когда стрелку укладываешь до 300 км/ч, я надеюсь, что вы это делали исключительно, ну, не знаю, там, на взлетно-посадочной полосе.
2: На автобане где-нибудь.
1: Да, кровь...
2: В Германии.
1: Да-да-да, кровь закипает. Стал терять чувство страха, продал. Вот. Адреналин зашкаливает, ощущение непередаваемое. Попробуй, не пожалеешь. На что мне, знаете, хочется ответить цитатой Вовки из 39-го царства. Типа, нет, спасибо, мне как-то не хочется.
2: Как-то не нужно.
1: Как-то умирать я не планировал.
2: Слушайте, ну вот вы правильно сделали, что, как говорится, поняли, осознали, что чувство страха притупляется, потому что, ну, когда ты каждый день на таких скоростях, там уже как бы... И вовремя остановиться тоже важно.
1: Я на машине больше 100-то боюсь разгоняться, если честно.
2: Да, вы что, мы когда, если, например, где-нибудь на трассе едем, где допустима скорость вот в 100 километров, и Тимур, это, я просто вижу на спидометре, я говорю, сбавь. А когда там 105-110, я такая, убить меня хочешь? Быстро сбавь.
1: Хотя это трехполоска в одну сторону автобан.
2: Да, условно. Ты знаешь, когда периодически появляются новости о том, что на трехполоске на автобане случилось...
1: Отвалилось колесо, да.
2: Или случилось ДТП, один другого догнал, всякое бывает, ты уже знаешь, вообще думаешь, и что? Везде все возможно, поэтому лучше не искушать судьбу и все-таки адекватную скорость выбирать для поездки. Я очень хотела вам рассказать, что, еще комментарии? Рассказывай, говори.
1: Тут разные, тут, кстати.
2: Знаете, как первоклассник, как обычно, руку поднимает. Я только начала какую-то новость рассказывать, Тимур поднял руку, это значит, комментарии есть.
1: Сразу, через секунду после того, как я мем процитировал, от Андрея прилетает фотография этого персонажа, Вовка в 39-м царстве, статуэтка такая и подпись. Тот самый персонаж, который сформулировал мировоззрение целого поколения. Там есть еще одна цитата. И так сойдет.
2: Да, это правда. Там просто сразу несколько постулатов получается, да, у этого персонажа, который мы взяли себе в основу жизни.
1: Причем самое смешное, что если у вас нет коллеги, который живет по этому принципу, то, скорее всего,
2: этот коллега — это вы,
1: да.
2: Как легко вычислить, да. Так, ну а из нас с тобой, кстати, двоих, ты такой персонаж? Или я?
1: Я, наверное.
2: Да, в 99% случаев точно. Ладно, я хотела рассказать про ситуацию с Арменией, если вы позволите. Просто за последние 2 дня у меня поднакопилось таких новостей, и очень хочется уже как-то дать им выход. Начну я, наверное, с того, что... Начну, кстати, не с Армении, а с Грузии, а потом постепенно буду тему развивать. Короче, сегодня пишут РИА Новости, что Россия закупила рекордный объем форели из Грузии. Угу. Рекордный. Короче, посчитали они, посмотрели статистику. Этим летом мы у Грузии закупили в 9 раз больше форели, в 9, вдумайтесь, да, чем прошлым летом. Вот, это официальная статистика, грузинская причем.
1: Что, объяснять почему?
2: Я сейчас все сама объясню. Ага. И вообще, то, что меня больше всего удивило, что этим летом Россия единственный покупатель грузинской форели.
1: Да, потому что это не грузинская форель, это внезапно армянская форель. Да?
2: Нет, кстати. Вот, ну, с чем связывают это эксперты? С тем как раз, что
1: с
2: в России...
1: Связывают?
2: С тем, что в Россию запретили поставки форели из Армении.
1: Из Армении.
2: Мы находим себе новые...
1: Тебе не приходит в голову, что это та же самая форель, просто через Грузию, которая прошла?
2: Не знаю. Может быть. Потому что у нас запрещали из определенных стран некоторые товары, потому что их поставляли как раз армянские производители под видом там других.
1: Звучит подозрительно, что 2 соседа, да, а у одного мы запретили покупать форель.
2: Да,
1: и начали резко у другого покупать.
2: 9 раз больше купили, чем
1: и
2: в прошлом году.
1: Единственная страна, кому поставляет Грузия форель, это мы. Это так внезапно.
2: Я просто реально была удивлена, что мы единственные, кто сейчас у Грузии форель закупает.
1: Действительно, совпадение ли это? Ну, давайте подумаем.
2: И это все официальные данные. РИА Новости их публикуют. Ну, как будто бы что-то тут сходится или не сходится наоборот. Ну, просто Грузия такая, Россия, ты единственная, кто форель покупает.
1: У
2: молодец,
1: нас появилась
2: спасибо.
1: Форель.
2: Ну и вот, между тем, поскольку у нас еще в июне запретили привозить форель из Армении в нашу страну, и не только, вот, кстати, пару дней назад, 27 июля, Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Армении. Вот
1: ну,
2: на, с 27 июля вступила в силу эта мера.
1: Да. Да. И Австралия резко нарастила поставки молока в Россию.
2: Ну,
1: да?
2: Два дня прошло, пока еще не знаем. Может, и нарастит Австралия или та же Грузия, понятия не имею. Но теперь мы не только рыбу и ряд других товаров, всю молочку тоже из Армении не завозим. И про рыбу хотела отдельно рассказать. Рыбоводческий союз Армении сейчас выступает с протестами против закрытия российского рынка, потому что им пообещали местные власти, что будете продавать свою рыбу в Евросоюз. Вот. И на прошлой неделе, я не знаю, читал ты это или нет, но РИА Новости также вот писали на прошлой неделе, что в Армении проходили акции протеста, причем на протяжении нескольких дней. У здания правительства в Ереване вышли как раз вот эти рыбопромышленники. Угу. И они сказали, что заменить 30-летний опыт работы с Россией и объемы, которые они поставляют к нам в страну, нереально. А объемы, которые они нам поставляют, это 13 тысяч тонн. И говорят, что, ну, как бы вы нам обещаете тут какой-то Евросоюз, и по факту пока ничего никуда не продали, а производство стоит. Но Россия не закупает. В итоге участники этих акций протеста заявили, сказали, что мы готовы хоть неделю стоять у правительства, потому что на кону существование более 100 таких хозяйств. Более 100 хозяйств, которые в Армении производят рыбу, продавали их раньше на российский рынок, сейчас мы не закупаем. Между тем, вот накануне министр экономики у них местный заявил, что в Евросоюз уже получили они возможность поставлять рыбу, все были получены разрешения из Брюсселя необходимые, так что сейчас все у вас наладится, товарищи, будем поставлять в Европу наши товары. Ну, посмотрим.
1: По крайней мере, у тебя цифр, сколько Россия закупила в Грузии форели?
2: А, у меня есть только на какую сумму и во сколько это раз больше, чем в прошлом летом. И, кстати, не только рыбопромышленники в Армении считают, что российский рынок ни в коем случае нельзя отдавать. На самом деле были заявления и от бывшего замминистра сельского хозяйства Армении.
1: Если бывший, то неинтересно, ну, что он там что угодно может говорить.
2: Понимаю, но тем не менее,
1: земля плоская.
2: Я знаю, что он не действующий уже политик, но он раньше возглавлял Министерство сельского хозяйства в Армении. Ашот Арутунян его зовут, и он в интервью РИА Новости сказал, что равноценной альтернативы российскому рынку для армянских предпринимателей бизнеса, ну, просто не существует. Поэтому то, что сейчас делает его страна, как считает бывший, опять же, да, министр сельского хозяйства, это просто недопустимо. Но это мнение конкретного специалиста, который, кстати, уже никак не может повлиять на эту ситуацию, потому что не находится у власти. Вот. И еще одна история, которая вчера опубликовалась в федеральных СМИ, опять же, те же РИА Новости писали, например, в Россию под видом тонизирующих напитков пытались завести армянские цветы. Короче, Россельхознадзор публикует у себя информацию на сайте, что через Беларусь к нам в Россию хотели завести огромную партию армянских роз, 40 тысяч штук, и были задержаны они в итоге на Смоленской таможне. Груз был заявлен как безалкогольные тонизирующие напитки. Потому что к нам цветы армянские поставлять нельзя, на них тоже запрет введен, но решили схитрить и может, и так прокатит. Сказали, что в этих фурах напиточки, никаких цветочков. Угу. Напиточки, ну, нет, проверили все наши, конечно, таможенники. Сказали, вы из кого же вы дурачков-то делаете? То есть даже правдами, всеми правдами и неправдами пытаются уже все-таки армянские производители нам завести свою продукцию. Про Грузию, конечно.
1: Через Беларусь попробуют.
2: Так вот же ж, это же через Беларусь как раз розы-то пытались завести. Но на Смоленской таможне их остановили. Вот, и то, что Тимур связывает с Грузией, это, конечно, не официально, а совершенно...
1: Да я не связан ни в коем случае, не дай бог. Зачем? Я дурак. Я же не сказал ни разу, что это та самая форель, которую Армения, там это. Я говорю, тебе не приходило в голову, что это может быть так? Ты говоришь, нет, не приходило.
2: Не приходило.
1: Я говорю, ну ладно, нет, так нет. На нет и суда нет.
2: Ладно. Так, что я хотела вам еще рассказать.
1: Форель можно из Киргизии закупать. Горная очень вкусная форель, написал Иван. Да, но горную форель нам не везут, нам же эту озерную привозят на фермах, которые выращивают. Ну, та, которую мы, конечно, в горной речке выловим, она вкусная.
2: Ну, горную, кстати, продают частные предприниматели, которые привозят маленькими партиями из Киргизии. Разве нет? Вот когда местные киргизские точки открывают
1: есть
2: в городах России.
1: Есть ощущение, Марина, что это не горная форель.
2: Ну, они говорят, что горная.
1: Да.
2: Ну, знаете, что забавно? Что Такая рыба стоит прям значительно дешевле, чем, например, та же форель где-то в сетевых магазинах. Неоднократно обращали на это внимание, да, когда приезжали вот за кыргызской форелью в какие-то точки специализированные, и такой думаешь, вроде такой же путь проделывает эта рыба, да? Почему же...
1: Речная форель гораздо дороже, потому что ее надо поймать, да? А озерная форель, она может быть дешевле, потому что ты ее выращиваешь в питомниках, так называемых, тоже в кавычках, то есть на форелевых фермах.
2: Да я не про это, я про то, что в сетевых магазинах дороже, чем вот ту же киргизскую, если прийти взять. Значительная разница в цене.
1: Ну, да.
2: Так, вчера, помните, мы обсуждали тему, я к ней вернусь сейчас после рекламы и музыки. Я не собираюсь спорить, Тимур, насчет высшего образования.
1: Не буду комментировать новости, которые говорила Марина. Лучше промолчу, пишет Алена. Ну, и таким образом вы комментируете...
2: Нет, ничего конкретного Алена не сказала. Алена, как истинная женщина...
1: Это более говорящий комментарий, чем просто комментарий.
2: Да, когда задают неудобный вопрос какому-то человеку, он говорит, без комментариев, мы как будто бы уже понимаем, да, что раз он не комментирует, значит, не хочет. Вот, Алена, вы тоже своим некомментированием сказали гораздо больше, чем хотели, возможно. Но в целом это такая женская тактика. Вы вроде и не прокомментировали ничего, но прокомментировали. Мне нравится такой подход. Короче, про образование коснусь я в следующем выходе. Мы вчера с тобой, помнишь, целая дискуссия была про дипломы разных вузов, насколько они там востребованы или не востребованы.
1: Я не хочу.
2: Я тоже не буду к ней возвращаться, но сегодня появилась официальная статистика, в каких городах у нас со страны больше всего было заявлений подано абитуриентами. Ну, самые популярные именно не вузы, а регионы, куда стремятся поступить ребята у нас. И тут еще, кстати, интересный момент, как ребята поступают. Ну, то есть есть же несколько путей. Кто-то через госуслуги, но не все, как выяснилось.
1: А вот у Георгия хороший вопрос. А как цветы из Армении в Беларусь попали? Ну, по земле же все равно через Россию получается. Или очень большим крюком через Турцию и Европу надо. Ну, то есть, ну, логичный вопрос. Ну, то есть, смотри, из Армении напрямую мы как бы не закупаем, они говорят, мы будем через Беларусь, а как это логистически проследить, что именно через Беларусь? То есть это условная там форель, например, да, из Армении, или там цветы из Армении, или еще что-то из Армении, они по территории России едут до Беларуси, чтобы там растаможиться и вернуться обратно к нам в Россию, получается, так? В чем смысл? Ну хорошо, смысл тут есть, это там параллельные экспорты и так далее. Но вот в плане безопасности, ну, мы говорим, это фитосанитарным нормам, ввоз на территорию России запрещен, но проезд по территории России не запрещен, получается. Или как?
2: Ну, если...
1: Ну, то, что эта рыба уже едет по территории России, это не сильно вредит здоровью россиян?
2: Она закрыта. И пока она не дойдет до нужного места, где начнется проверка этой рыбы, наверное, она безопасна. Абсолютно. В целом, хороший вопрос с точки зрения географии. Но если все правильно пишут федеральные СМИ, а они, я вот сейчас перечитала, именно так и пишут, ну, как будто бы, да. Вот такая странная, нелогичная схема транспортная получается. Ну, пойду проверю в других СМИ, может быть, они как-то по-другому это подавали. У нас реклама и музыка далее в конце часа. Немножечко темы образования и искусства еще хочу затронуть.
0: Свои люди. Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер. Все получится.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ой, не представляю, конечно. Вот это вот, если в семье один первоклассник, еще хорошо. А если несколько, допустим, у нас собрать ребенка в школу обходится минимум в 25 тысяч рублей. Ну, по крайней мере,
2: тоже читала
1: такие данные для некоторых сборов. Допустим, первоклашка, которому надо чуть больше, чем второклашки. Ну, условно говоря, если во второй класс отправляете ребенка, где-то можно там портфель с прошлого года, да. Туфельки, опять-таки, еще походят, допустим, еще что-то. А вот с нуля собрать ребенка 25 тысяч. А если два? А если три? Это уже сколько? Сотка?
2: Ну, если два, и они в разных классах, тоже нормально. За старшим доносите, как говорится. Есть такая история, да? У всех, у кого братья и сестры есть, по-любому кто-то что-то донашивал. Сама знаю это. Как человек из многодетной семьи. Но в целом, да, я тоже читала эту информацию, что 25 тысяч стоит сейчас собрать ребенка в школу. Понятно, что самые большие статьи расходов — это обувь, одежда и рюкзак. Да, то есть понятно, что канцелярка, она все-таки не такая дорогая, а вот чтобы ребенка одеть, обуть, это уже, конечно, приличная статья расходов. Но здесь, опять же, приходит сейчас на выручку маркетплейсы, потому что там все-таки выбор побольше, чуть подешевле, да, может быть, это не на весь сезон ребенку хватит, футболка за 100 рублей условная, да, на физкультуру, но хотя бы на несколько месяцев точно. Когда я говорю про 100 рублей, не абсолютно, не шучу, видела такие детские футболки за 100 рублей на маркетплейсах.
1: Уже, ну, это реально футболки? Или
2: да,
1: ты
2: покупаешь,
1: тебе просто картинку футболки
2: присылают? Нет, абсолютно реальные футболки.
1: Знаешь,
2: у меня у самой есть, кстати.
1: Мелким шрифтом написано, внимание, электронная версия футболки.
2: У меня у самой есть футболка, но она домашняя, правда, но тем не менее, купленная на популярном маркетплейсе за 119 рублей. Обалденная. Вот дома хожу, у них ХБшка вообще. Тело дышит и прекрасно. И рисунки еще там красивые. Вообще 119 рублей.
1: Тело дышит, потому что после первой стирки усело.
2: Ну нет же. Если правильно стирать, ничего не сядет. Ладно, я хотела вам рассказать статистику по регионам с точки зрения поступления в вузы тех или иных регионов. Давайте расскажу. Как ты думаешь, Тимур, ты угадаешь с первого раза, какой город самый популярный среди абитуриентов в России?
1: Москва.
2: Москва.
1: На втором месте Санкт-Петербург, на третьем Новосибирск.
2: Не угадал. Вот третий не угадал. Москва, Петербург.
1: И Екатеринбург.
2: Нет. Ну, кстати, Екатеринбург близко. Москва, Санкт-Петербург традиционно занимают первые два места. Ну, там и вузов побольше, и столицы все-таки, да, туда стремятся молодые
1: Казань.
2: Люди. Казань. Умничка. С третьей попытки, но угадал. Казань на третьем месте. А вот Екатеринбург, который ты назвал чуть ранее, он оказался на четвертом месте. Еще в десятку, если давайте до десяти договорим. Новосибирск, который ты также упомянул, на пятом месте. Все правильно.
1: Можно это как погрешно. Просто, знаешь, имел право
2: типа
1: на ошибку.
2: Типа
1: я вообще все пять. Ну, что-то из года в год одно и то же.
2: Действительно. Ростов-на-Дону шестое место занимает, что для меня, кстати, стало откровением. Ты представляешь, да?
1: Весь юг учится в Ростове, по
2: сути.
1: Ну,
2: логично, логично. Ну, просто Краснодар тоже есть в списке, но Ростов на шестом. Ну, условно, Томск, кстати, вот нашему слушателю из Томска большой привет, он тоже есть в десятке, но на десятом месте. Я бы их местами поменяла, по моим личным каким-то ощущениям. Ну, в общем, Ростов-на-Дону шестое место, Нижний Новгород седьмое, Уфа восьмое, Краснодар на девятом, и Томск замыкает эту десяточку городов, куда в этом году поступило больше всего заявлений от абитуриентов. И, кстати, почти 95% абитуриентов, это, ну, без малого 1,5 миллиона человек, подали заявление через госуслуги. И, кстати, 58 тысяч заявлений поступило от иностранцев. Ну, то есть 60 тысяч заявлений в рамках этой кампании вступительной от людей, которые не являются гражданами России. Представляете, как много желающих учиться у нас в стране? 60 тысяч человек.
1: Прикольно, а они тоже ЕГЭ сдавали?
2: Ой, я, кстати, не знаю, какая для них процедура поступления. Может, кстати, хороший вопрос. Давай спросим, давай у наших спросим.
1: Типа,
2: я
1: если
2: про Югорский госуниверситет. У нас очень много иностранцев, ЮГУ.
1: Если
2: учится.
1: Нет, тогда у меня лайфхак появился. Ну, если ребенок не уверен в том, что он ЕГЭ сдаст, можно в 11 классе вывести его в Киргизию, оформить быстренько там гражданство.
2: Какие у тебя всегда схемы?
1: Как это сделать.
2: Очень странные.
1: Сдать там на пятерке все. Тоже подскажу, как
2: кошмар
1: это сделать.
2: Какой.
1: Вернуться сюда и подать документы.
2: Очень сложная схема. Во-первых, тебе не гарантируют это поступление, правильно? Потому что даже для иностранцев есть конкурс однозначно. А во-вторых, мне очень любопытно, как ты своему ребенку скажешь: так, ты на целый год сейчас отправляешься в другую страну, чтобы потом поступить в Россию в Узбекистан. без ЕГЭ, ну что за бред? Ну, Тимур, понятное дело, шутит, но вопрос на самом деле актуальный, потому что если у них тоже ЕГЭ, давай ЮГУ позовем в гости, представители вуза, и спросим. Просто в ЮГУ очень много иностранцев учатся. Мы, кстати, с некоторыми из них общались. У нас была девушка 2 года назад в эфире из Замбии, студентка из Замбии, представляете? Вот мы с ней... Очень много чего интересного обсудили тогда. Так, ну и что? 60% абитуриентов подавали документы на очную форму обучения, 30% на заочную. Ну и вот оставшиеся 10% на очно-заочную. Такая форма тоже есть, она, естественно, самая непопулярная. И если говорить про направление, то самое популярное направление в этом году – инженеры и педагоги. Именно инженерное педагогическое образование просто у нас сейчас в топе. Все хотят быть педагогами, все хотят инженерное образование. Это здорово, кстати, потому что педагогов у нас не хватает. Но у нас, кстати, и медиков тоже в целом, если в масштабах страны брать, не хватает. Почему-то вот в мед нет большого такого наплыва, как, например, на педагогические направления. Дальше идет информатика и вычислительная техника, но это тоже объяснимо.
1: Ответ,
2: сейчас
1: ответ,
2: молодежь.
1: Ответ.
2: Какой?
1: Георгий пишет, внутренние экзамены на базе университета сдаются при такой схеме. Если ты поступаешь из-за рубежа, и вот из Казахстана, например, у меня в вузе было много студентов, и они таким образом сдавали
2: экзамены
1: внутренние.
2: Но ЕГЭ они не сдают.
1: Ну, видимо, нет. Ну, у них же нет ЕГЭ.
2: Ну да, они к нему не готовились, как минимум.
1: Как им аттестовываться, да.
2: Да, просто получается... Ну, мы же не знаем, что там за экзамены. Сложнее или легче поступить, если ты иностранец? Вот что меня интересует.
1: Ну, иностранцев... Своеобразней.
2: У иностранцев, как минимум, языковой, да, еще такой барьер.
1: У каких, смотря.
2: Ну да, опять же, из какой страны?
1: Ну, из Казахстана там нет никакого
2: языкового
1: барьера.
2: Вот девушка из Замбии, например.
1: В Киргизии тоже, потому что это официальный язык.
2: Да, а из Замбии девушка, с которой мы общались, она прежде, чем приехать в Россию, она целый год по 12 часов в сутки учила русский язык, и то это мало ей что дало. Она говорит, здесь приехала, думала, что уже хорошо знаю русский. На первых лекциях вообще не понимала, что
1: вот,
2: преподаватели
1: вот
2: говорят.
1: Вот пример хорошего студента. Человек перед тем, как ехать в Россию, целый год учит русский.
2: Да, по 12 часов в сутки она учила, говорит, не было никаких ни выходных, ничего. Она понимала четко, что если она его не выучит, она не выучится здесь, да. И, говорит, первые полгода просто вообще было очень сложно, потому что никаких переводчиков не предусмотрено, конечно, на парах. И она, говорит, очень сложно было. Но потом ничего, подноровилось.
1: Вот бы все, как она.
2: Со второго курса начала учиться на одни пятерки. Большая молодец.
1: 7 часов.
2: Да, а это значит... 7 часов, а что это значит? Как в песне. Будем с вами прощаться до завтра, конечно. Тимур Полонин, Марина Штейникова, свои люди были с вами в 3 часа завтра. Традиционно ждем вас здесь, в эфире «Радио Игра». Мы точно здесь будем и надеемся на встречу с вами. Приходите по возможности, подготовим вам много всего интересного.
1: Пока.
2: До завтра, хорошего вечера вам.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Нижневартовске выявили факт эффективной регистрации иностранцев. Врачи Сургутского КБ успешно справились со сложнейшей задачей. Студент ЮГУ подписал спецконтракт с Минобороны. Полиция Нижневартовска пресекла незаконную легализацию иностранных граждан. Сотрудники управления МВД выявили 2 местных жительниц, которые за деньги прописывали в своих квартирах мигрантов, заведомо зная, что проживать они там не будут. Одна из любительниц легкой наживы за 10 месяцев поставила на учет 4 представителей зарубежных стран. Другая за полгода эффективно оформила документы на 3 человек. По данным фактам возбудили уголовные дела. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас обе фигурантки находятся под подпиской о невыезде. Всех иностранцев сняли с регистрационного учета. Полиция Югры напоминает, нарушение правил миграционного учета влечет серьезные правовые последствия, вплоть до уголовной ответственности. Врачи Сургутской окружной клинической больницы провели сложнейшую операцию. Удалили опухоль размером почти 40 сантиметров. Пациентку экстренно госпитализировали с сильными болями в животе. Обследование показало наличие огромного новообразования, которое занимало почти всю левую половину малого таза и поднималось в брюшную полость. Во время вмешательства выяснилось, что опухоль полностью разрушила почку и затронула соседние органы. Несмотря на сложности, хирурги справились, не задев здоровые ткани. Над случаем работали работала целая команда специалистов под руководством заведующего хирургическим отделением Ильнура Каримова. По результатам исследования опухоль оказалась саркомой. Это редкое злокачественное образование. Сейчас у пациентки метастазов не обнаружено. Ее взяли под наблюдение, а план лечения согласуют по телемедицине с федеральными экспертами. Студент Егорского госуниверситета сделал важный шаг. Подписал спецконтракт с Минобороны Российской Федерации и теперь будет осваивать новую профессию. Олег Сингепов учился на втором курсе по специальности электрик, но решил прервать учебу, чтобы защитить родину. О чем и рассказал в проекте «Герои спецоперации Z». Молодой человек выбрал направление, которое сегодня особенно актуально – оператор беспилотных систем. Югорчанина привлекли четкие условия, обязательная подготовка, возможность служить именно в войсках БПЛА, сниженный риск под обстрелом, а еще высокие выплаты за уничтожение вражеской техники – до 500 тысяч рублей. Плюс по итогам службы армеец получит статус ветерана боевых действий. А пока будущему военнослужащему предстоит выбрать, какими системами управлять. Речь о нескольких видах беспилотников, в том числе «Герань», «БП-35» и «ФПВ-дроны», а также морские и наземные аппараты. Сейчас боец едет на обучение и уже думает, на какой именно платформе будет специализироваться. Отмечу, Югра остается одним из самых привлекательных регионов для заключения контракта с Минобороны. С учетом всех надбавок, единовременная выплата здесь достигает 4 миллионов 100 тысяч рублей, а годовой доход составляет не менее 6 миллионов 600 тысяч. Узнать подробности можно на сайте воин86.ру или по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. И последнее. В Югре системно готовят кадры для промышленного сектора. Например, нефтяная компания «Кондонефть» делает ставку на партнерство с вузами. Его ключевой элемент – производственная практика. Студенты инженерно-технических вузов и СУЗов регулярно попадают в реальные рабочие процессы. Они знакомятся с оборудованием, решают прикладные задачи и учатся работать в команде. Для компании это шанс заранее увидеть перспективных специалистов, а для учащихся понять, насколько профессия соответствует ожиданиям и получить навыки еще до выпуска. Отмечу, эта работа идет в рамках корпоративной системы «Школа-вуз-предприятие». Только в текущем году «Кондонефть» заключила договоры с 8 учебными заведениями. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
4: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому высон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения.

0: крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: реклама.
1: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: случилось?
1: Да нет, да нет.
0: Послушай, я хочу тебе сказать, что...

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что...

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Югра.
1: Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут из всех дорог.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио